будущего. Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, оживотворил. И вот когда вы сидите вместе, собрание людей, обладающих жизнью воскрешения, вы представляете собой более примечательное соединение, чем если бы оживотворению подверглись сугубо ваши тела, а не ваши души. Первая часть нашей утренней беседы сегодня будет посвящена грустному церемониалу, во время которого мы посетим с вами могильный склеп. Во-вторых, мы постоим некоторое время, созерцая чудо, и увидим, как оживают мертвецы. Затем мы отойдем в сторону, чтобы рассмотреть гармонию единства, о которой говорит текст. Мы завершим песней, ибо в тексте мы слышим отзвуки музыки. Он исполнен благодарение, а благодарение – сущность истины песни. Он полон святого и благоговейного восхищения. Он превосходит подлинную поэзию, хотя и выражен прозой. Итак, исполните сначала грустную церемонию и спускайтесь в могильный склеп нашего жалкого человечества. Священное Писание учит, что люди мертвы, духовно мертвы. Некоторые недалекие люди могут посчитать, что в результате грехопадения в людях кое-что разладилось. Они набили себе синяки и ушибли отдельные чувствительные части тела. Но ни одна из ран не была смертельной. Однако Слово Божие дает по данному вопросу точное определение и заявляет, что не рану и не просто ушиб получил наш род. Он полностью убит и обречен оставаться мертвым по преступлениям и грехам. Встречаются такие, кто воображает, будто падшая человеческая природа переживает всего лишь некий обморок или потерю сознания, и чтобы все исправить, ее нужно просто привести в чувство. Вам нужно лишь через образование или другими приемами привести в движение ее жизненные силы и возбудить в некоторой степени ее внутреннюю активность, и тогда жизнь начнет быстро развиваться. В каждом человеке, говорят они, есть много хорошего. Вам просто нужно через воспитание и пример дать возможность этому проявиться. Эта беллетристика противоположна учению Святого Писания. На его правдивых страницах мы читаем не об обмороке и не о временном параличе, но слово, определяющее состояние человеческой природы – смерть, и оживотворение – это то, без чего она не может обойтись. Человек не частично мертв, как тот полуутопший моряк, в ком можно сохранить искру жизни, если за ней нежно ухаживать и умело лелеять. В человеке же нет ни искры духовной жизни. В отношении всего духовного человечества абсолютный труп. «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь», сказал Бог нашим первым прародителям, и они умерли духовной смертью. И точно так же все их дети по природе своей находятся в этой духовной смерти, не в притворной или метафоричной, а в настоящей смерти, абсолютной духовной смерти. Однако, нужно сказать, разве они не живы? Да, живы, но не духовно. Существуют разные ступени жизни. Сначала идет растительная жизнь. Но растение мертво относительно жизнедеятельности животного. Над животной жизнью возвышается интеллектуальная жизнь, жизнь несравненно более высокого порядка. Сотворенное быть только животным мертво и к радостям, и к печалям жизни разума. Затем высоко над интеллектуальной, так же высоко, как она сама возвышается над животной, находится то, что Писание называет духовной жизнью. Жизнь во Иисусе Христе. Все люди в той или иной мере обладают интеллектуальной жизнью, и хорошо, чтобы они ее развивали как можно больше и усовершенствовали, дабы наилучшим образом использовать и подчинить ее служению высшим целям человека. Когда мы видим в человеке только интеллект, нельзя его недооценивать и нельзя им пренебрегать. Но умственная жизнь сама не в состоянии подняться к духовной жизни.
Она не может проникнуть через таинственную стену, навсегда отделяющую жизнь ума от жизни этого нового источника духа, который исходит от Бога и который есть то живое и нетленное, что Он сеет в душу. Если вы представите человека во всем такого же, как вы, с той лишь разницей, что у него умерла душа, и остались одни физические и никаких умственных способностей, так что он может дышать и ходить, спать и есть, пить и издавать звуки, но в нем исчезла вся интеллектуальная способность. Вы бы о нем сказали, что он совершенно мертв для всякой умственной деятельности. В нем можно признать энергичное и развитое животное, но человеческое в нем мертво. Бесполезно было бы объяснять ему теорему или решать на доске задачу, чтобы чему-то научить. Бесполезно давать ему простейший школьный учебник, поскольку как можно передать знания, если нет ума, чтобы их принять? Так вот, это состояние, в котором в духовном отношении находится каждый невозрожденный человек. Совершенно бесполезно надеяться, что без действия Божьего Духа можно открыть человеку понимание духовного, потому что о сём надобно судить духовно, говорит апостол. Плотской ум не может понять того, что от Бога. Будучи прекрасно образованным, он не улавливает внутреннюю суть духовного. Он притыкается о букву и теряет истинный смысл не из-за недостатка умственных способностей, а из-за отсутствия духовной жизни. О, сыны человеческие, чтобы познать Бога, должно вам родиться свыше. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье. Он не может понять его, он не может познать его. В плотском человеке не больше способности понять то, что вечно и невидимо, чем у быка, чтобы понять астрономию, и у рыбы, чтобы оценить классику. Бедное человечество мертво не в моральном, не в умственном, а в духовном смысле. И Слово Божье снова и снова с совершенной определенностью указывает на это. Сойдите со мной в могильный склеп. Что вы можете сказать о тех телах, что покоятся здесь? То, что они абсолютно бесчувственны? Происходящее вокруг не вызывает у них радости и не доставляет им горя? Над мертвыми в могилах могут пройти победоносные армии, но они не присоединят свой голос к их ликующему крику. Также и друзья, которых они покинули, могут сидеть, обливая траву зеленого холма слезами, но не раздастся из мрачной глубины могилы ответного вздоха. То же самое происходит и с духовно мертвым. Их не трогает духовное. Умирающий Спаситель, чьи стоны могли бы сокрушить сам алмаз и растопить камни, воспринимается ими безразлично. Даже все проникающий дух остается ими нераспознан, и его сила непризнанной. Ангелы, святые, церковные служения и благочестивые устремления — все это так далеко и так высоко от мира. Их не пугают муки ада и не влекут радости неба. В некотором роде они слышат умом, но их духовное ухо плотно закрыто, и они не слышат. Они бесчувственны ко всему, что имеет духовную суть. У них есть глаза, но они не видят, есть уши, но они не слышат. Их можно заинтересовать фактами из геологии или открытиями в искусстве, но их сердца невозможно склонить к духовным переживаниям и стремлениям, потому что их смысл также им непонятен, как непонятно для устрицы отделение Ирландской церкви от государства. Душевные люди спотыкаются о первые слова духовного знания, как споткнулся Никодим, когда, узнав, что ему следует родиться заново, начал спрашивать, как может человек родиться, будучи стар? Или же как женщина-самарянка, услышав о живой воде, не смогла понять духовную истину и в удивлении воскликнула, «Господин, тебе и подчерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая?» Плотские люди невосприимчивы к духовной истине, и в этом смысле по отношению к ней мертвы. Посмотрите на этот труп. Вы можете навалить на него груз. Он не изнеможет,
Вы можете запереть его в темноту, он не придет от этого в уныние. Так и необращенный человек отягощен грузом греха, но не устает от него. Он заперт в темнице Божьей справедливости, но не рвется на свободу. Он под проклятием Бога, как написано, «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Но это проклятие не вызывает у него душевного потрясения, потому что он мертв. Некоторые из вас могут быть вполне спокойными, потому что не осознают ужасов, которые их окружают. Тот, кто совершенно глух, не пугается ударов грома. Если он слеп, его не тревожат вспышки молнии. Он не боится грозы, которую не замечает. Точно так же не теснят вас ваши грехи. Вы не видите опасности вашего греха. Не ощущаете исходящего от него ужаса. Иначе, скажу я вам, не было бы сна этим блудливым глазам, не было бы покоя этой вытренной душе. Вы бы горестно вскричали в тот самый миг, когда приняли жизнь, и уже бы не отдыхали, пока не освободились от того зла, которое в данный момент готовит вам погибель. О, если бы вы были живыми, вы бы не успокоились, пока не спаслись от грядущего гнева. Человек остается бесчувственным и безразличным к духовным вещам, потому что в духовном смысле он мертв. Попросите тот труп помочь вам в исключительно нужном благотворительном труде. Свирепствует чума. Попросите погребенных стать рядом с вами на колени и молить небесную силу отозвать назад страшного посланника. Или, если он соблаговолит, попросите его помочь вам очистить воздух и провести санитарные мероприятия. Напрасно просите. Каким бы безотлагательным и простым ни было бы дело, он не может помочь вам. В духовной сфере происходит то же самое с людьми, лишенными благодати. Плотской человек может принять позу молящегося, но он не может молиться. Он может открывать рот и издавать чудные звуки земной музыки, но истинная хвала ему незнакома. Даже покаяние ему недоступно. Это тихая и нежная благодать, такая естественная для грешника. Как может он раскаяться в грехе, тяжесть которого он не ощутил? Как может он молить о благословении, значение которого он не в состоянии осознать? Как будет он славить Бога, личность которого его не интересует и факт его существования не радует? Я говорю, человек также не способен ни к чему духовному, как не способен к естественному труду и обязанностям повседневной жизни мертвец. И все-таки, говорит кто-то, мы слышали в прошлый день Господний, как вы призывали этих людей покаяться и обратиться. Я знаю, что призывал, и вы еще не однажды услышите, как я буду делать то же самое. Но почему я обращаюсь к этим мертвым и понуждаю их совершить действия, которые для них непосильны? Потому что так повелевает мне мой Господь. И когда я выполняю поручение моего Господа, с произнесенным словом поступает сила, и мертвые внезапно пробуждаются от сна. Их поднимает оживляющая сила Святого Духа. И те, кто по своей природе не способны покаяться и уверовать, все же приходят к покаянию и вере в Иисуса, освобождаются от своих грехов и обретают жизнь. Но поверьте, не собственная сила поднимает их вот так с этого ложа смерти, и не моя сила бередит их преступную, уснувшую совесть. Все это совершает божественная сила, которой Бог облекает посылаемое им слово, когда оно проповедуется полностью и достоверно. Потому изо дня в день остаемся мы верными своему ремеслу призывать мертвых к жизни, так как для того, чтобы пришла жизнь, ее нужно свято призвать. Но они мертвы, совершенно мертвы, и чем дальше мы живем, тем сильнее ощущаем, что это именно так. И чем тщательнее мы анализируем наше состояние до обращения, чем пристальнее всматриваемся в наше нынешнее состояние, тем полнее понимаем, что человек мертв по грехам,
И жизнь – это дар, дар небес, дар незаслуженной суверенной благодати. Так что оживотворенные должны как один славить Бога, а не самих себя. В размышлениях о бедной мертвой человеческой природе нас больше всего удручает мысль о том, что ее ждет. Смерть, хотя это и грустное событие, сама по себе не так страшна, как то, что она за собой влечет. Всякий раз, когда отлетает от дорогого тела душа, родные, утратившие любимого человека, готовы без конца осыпать поцелуями холодное чело. Лицо кажется еще красивее, чем при жизни, и для друзей, когда они в последний раз смотрят на него, ничто в нем не отвращает, но многое притягивает их взор. До самого края могилы наши мертвые улыбаются, как спящие ангелы. Но, увы, все время давит гнетущее осознание того, что вот-вот должно произойти. Еще немного времени, и обязательно наступит разложение и приведет с собой свою дочь, зловоние, и все станет так отвратительно, что если бы не предан был труп вовремя земле, вы бы попросили, как просил Авраам, «Схорони мертвую мою от глаз моих», потому что естественный и неизбежный результат смерти – тление. То же самое можно сказать о нас. Некоторые разлагаются прямо на глазах, и с какой быстротой. Мы видим, как, будучи еще совсем молодым, они погружаются в постыдный порок. Их язык растлен лживыми и грязными словами, их глаза исходят похотью, у них порочно сердце и, следовательно, порочна жизнь. Каждый день нас на улицах окружает множество тех, от кого так несет смрадом растления, что мы вынуждены выталкивать их из общества, потому что мы очень благопристойны. Даже у тех, кто сам мертв, хватает чистоплотности, чтобы не обращаться с людьми, которых так сильно изъял порок. Мертвецы погребают своих мертвецов, приваливают камень и избавляются от распущенных и беспутных. Мы не приглашаем к себе в дом отъявленных грешников, потому что они могут нас очень быстро развратить и льстим себе мыслью, что мы намного выше их, в то время как на самом деле они лишь просто на круг опережают нас в гонке, в которой участвуют все невозрожденные люди. И несмотря на то, что внешне эта испорченность не у всех достигает одинаковой степени, ее окажется вполне достаточно на день суда в ином мире. Когда мы окажемся в глазах Божьих мертвыми, Он низвергнет нас туда, где червь их не умирает и огонь не угасает. Я не могу сказать, как будет развиваться невозрожденная природа в аду, но я убежден, это будет то, чего не осмеливается сейчас представить мое воображение, так как все жизненные ограждения, удерживающие людей в рамках морали и приличия, будут сняты в том мире греха, куда они придут. И так же, как небо должно стать вершиной святости верующего, так и ад станет для грешника тем абсолютным верхом низости, до которой падет его нечестие, и там узнает он, и узнают другие, что такое грех, когда увидят его во всей его злой силе. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И это, напоминаем тебе, дорогой слушатель, будет твоим вечным уделом, если не соблаговолит оживотворить тебя Бог. Если ты не будешь соделан живым во Христе, то останешься в этом мире мертвым и, может быть, растленным, но ты обязательно окажешься таковым в том или ином мире, где грех полностью разовьет и проявит страшную силу, и вы будете отторгнуты от присутствия Божьего и от славы Его. На небесах не может быть смерти, и не может также тление наследовать нетление. И если вы не обновились духом ума вашего, вам ничего не принадлежит за этими жемчужными вратами, и никогда не выпадет вам жребий пребывать там, где небесный свод дарует вечный день». Взвесьте, я умоляю вас эти мысли. Если они не соответствуют этой книге, отвергните их.
Но так как совершенно ясно то, что они истины, рискните головой и откажитесь от них, но лучше позвольте им овладеть вашим встревоженным духом и увести вас на путь обретения вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашим. Сейчас мы переходим к более приятной теме и будем свидетелями чуда, иначе говоря, свидетелями того, как воскресают мертвые. Великая цель Евангелия Христа – соделать из людей новое творение в Иисусе Христе. Оно направлено на воскрешение и совершает его. Евангелие пришло в мир не просто для того, чтобы вдохнуть в них новую жизнь, которой они, будучи людьми греха, не имели. Вчера я наблюдал картину, как мне показалось, очень точно отображавшую тех проповедников, у которых единственная цель и стремление – поучать слушателей, но которые так и не поняли, что требуется сверхъестественная жизнь. В море, не очень далеко от берега, я увидел десяток или более лодок, которые пытались найти и извлечь тела двух утонувших. С похвальным усердием, используя сети и кошки, усиленно гребя веслами и маневрируя, они изо всех сил старались выудить из безжалостного моря тела погибших. Не знаю, удалось ли им это сделать, но если и удалось, что могли они дальше сделать с ними? Как не предать их достойно Матушке-Земле? Воспитание и все остальное, в чем нет действия Святого Духа, это вытаскивание мертвецов лишь для того, чтобы их обрядить и чинно уложить рядом, следуя порядкам, приличествующим смерти, и более ничего не может человек сделать для человека». Евангелие Иисуса Христа имеет совсем другую и намного более высокую задачу. Оно не отрицает ценности усилий моралистов и не хулит результаты воспитания, но оно спрашивает, что еще вы можете сделать? И ответ – ничего. Тогда оно повелевает несущим гроб отойти в сторону и уступить место Иисусу, от голоса которого воскресают мертвые. Проповедник Евангелия не может удовлетвориться лишь извлечением людей из моря, видимого греха. Он стремится увидеть, как возвращается утраченная жизнь. Он жаждет, чтобы в них вошла новая жизнь, превосходящая ту, которой они обладали до этого. Делай свое дело, воспитание, прикладывай все силы, ты по-своему полезна. Но когда встает вопрос о том, что человеку по-настоящему нужно для обретения вечности, Евангелие и только Евангелие отвечает нуждам человека. Человек должен быть возрожден, оживотворен, соделан новым творением, получить с небес дыхание новой жизни, иначе труд по его спасению еще не начат. Текст говорит, что Бог совершил это для своего народа, для тех, кто в Него уверовал. Давайте же посмотрим, как сдвигаются и встают пред Господом сухие кости. Восславим Господа за то, что Он по Своей великой любви возлюбил и оживотворил нас.

Отцы и дети. Дети и отцы. Сегодня эта тема очень важна. Какие украшают их венцы? И что об этом скажет Бог однажды? Являются ли дети для отцов тем украшением, что главу венчает, прекрасным и сияющим венцом, который и другие замечают? С обратной стороны, какой пример в нас видят постоянно дети наши? Как хорошо, когда любой замер лишь отношение доброе покажет. И если мы на деле каждый день и будем Божьей покорять любовью и ставить ограждение, как сень, от зла и от греха крестовой кровью, то никогда врагу не погубить наследие святое в Божьих чадах. В сердцах их это семя будет жить, и станет и для нас оно отрадой. Венец прекрасный из живых цветов, детей покорность и повиновение. Что еще может головы отцов украсить лучше, чем детей хождение? Оставим же в наследие для них живую веру, крепкую надежду, любви, скрепляющей святую нить. Научим чистоте хранить одежду. Пусть Бог поможет в этом нам, друзья, чтобы служить Ему семейным кругом и в жизни исполнять Христа слова, чтобы украшением быть нам друг для друга.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Притчи 11:17.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Почитайте родителей, дети. Почитайте их в жизни всегда. Если даже и разум у них оскудеет, почитайте вы их, и тогда станут старыми мамы и папы, и приблизится жизни конец. Им служить, как владыкам старайся, и получишь ты в небе венец. Было время, когда ты родился, в материнских болезнях на свет появился. Никогда мать себя не жалела, когда темную ночью тебе колыбельную пела. А когда ты болел, твоя мама к Иисусу в молитве взывала и просила тебе исцеления от всех бед и невзгод избавления. Почему же на старости мамы для детей так ненужными стали? Ведь всю жизнь для детей вы старались и от жизни своей отрекались. Ведь сам Бог дал свое повеление чтить родителей в благословение. Благо будет, годы жизни продлятся, и от Бога обетования начнут исполняться. Так давайте, друзья, жизнь проверим, и всецело себя Христу мы доверим. Даст Он силы и даст Он терпение, мы начнем исполнять все Его повеления.

жизни нить от печали, тоски и тревоги. И не нужно других винить, ведь у каждого разные дороги. Когда я по жизни гулял, мой отец на коленях стоял. Когда я все по жизни блуждал, он Христа за меня умолял.

подумай, сынок, об отчизне. Я не слушал советов отца, говорил, что с тобою, папа. Думал, буду грешить без конца, но пришла за мой грех расплата. Когда я по жизни гулял, мой отец на коленях стоял. Когда я все по жизни блуждал, он Христа за меня умолял. У крутого обрыва стоял ни одной, а двумя ногами. Я был слеп, я сильно упал в этот омут с мирскими делами. Я бы верил, но не было сил. Я бы шел, но не видел дороги. Я бы к Богу тогда возопил, но молчали уста, не шли ноги. Когда я по жизни гулял, мой отец на коленях стоял. Когда я все по жизни блуждал, он Христа за меня умолял. Не бывает реки без дна, не бывает пути без начала. Что за жизнь, если нет в ней Христа? Без Христа твоя жизнь пропала. Бог услышал молитву твою за меня, что молился папа. Я сейчас перед вами стою, а ведь был в дьявольских лапах. Когда я по жизни гулял, мой отец на коленях стоял.

о детях своих. К Богу вечному сильно взывайте, если в рабство попали они. Бог поможет, Он силен, вы знаете, как натянута жизни нить. От печали греховой тревоги нужно к Богу мольбу возносить, чтоб вернуть к покаянию многих. Когда я по жизни гулял, мой отец на коленях стоял. Когда я все по жизни блуждал, он Христа за меня умолял. Когда я по жизни гулял, мой отец на коленях стоял.

Я тебе желаю много-много счастья, чтоб его хватило до самых небес. Даже если часто за окном ненастье и шумит уныло голой кроной лес. Я желаю видеть выше, глубже, дальше, чтобы сердце жило тем, что впереди. Ведь однажды вспыхнет солнце бесчетных ярче тот рассвет, в который мы уйдем с земли. И все эти песни, что поем мы плача, Господу во славу тьме наперекор, разольются дивной фимиама чашей, потрясая эхом вечности простор. Я тебе желаю очень много счастья, и его намного в Господе дано. Он стал нашей лучшей, безраздельной частью. Все, что в жизни нужно, в нем и от него.

Как часто это бывало? Хотел один отец пример подать для сына. Его он начал наставлять: не вредничай, не злись и не кричи, смиренным будь, в ответ на зло молчи, других прощай, себя же осуждай, таким путем нас Бог проводит в рай. Кто верит во Христа и так живет, наследует небесный город тот. Малыш шагал и слово принимал. Вдруг рядом грузовик захохотал и колесом ударил прямо в грязь. Тут буря началась. Отец воскликнул: «Ах, растяпа он! Не видит, что ли? Люд же кругом! Остановить бы мне его сейчас! Я показал ему бы в этот раз!» И так еще он гневно продолжал. Малыш, глядя на папу, прошептал: «Не вредничай, не злись и не кричи, смиренным будь, в ответ на зло молчи, других прощай, себя же осуждай, таким путем нас Бог проводит в рай. Кто верит во Христа и так живет, наследует небесный город тот». А это правда, папа, или нет? Задал сынок вопрос и ждал ответ. Бог ждет от нас не слов, а дел порой. Тогда пример наш будет золотой. Легко учить, сложнее же так жить, чтоб ближних к Иисусу приводить. Аминь.

Как трудно детей провожать, у дома стоя, на дорожке, рукой улыбаясь махать, хотя на душе скребут кошки. Вернувшись в свой дом большой, как будто миг опустевший, вновь встать на колени с мольбой к отцу. Весь наш мир возлюбивший, он отдал сына на крест. Не в силах понять я той боли, что должен был он ощущать, провожая сына родного. Ты, Бог, понимаешь меня, когда я молюсь о детях, чтоб ты их от гибели спас и души их спас от смерти, чтоб мир сей холодный и злой не смог затушить то пламя, которое ты зажег в душах их не случайно. Они ведь наследие твое, хоть трудно нам расставаться, я все же знаю одно, их держишь в руках не напрасно, не выпустишь, не уронишь и доведешь до цели. И дивно ведь ты сотворишь в их душах чудо спасения. И все же мне тяжело, и вновь я колени склоняю к тебе, мой любимый Господь, в молитве опять обращаюсь. И станет легко мне опять, хоть сердце кусочек остался вот там, где стояла я, как будто бы оторвался и полетел к небесам, к Отцу всей земли взывая: храни, мой Господь, дитя, я в руки твои вручаю. Аминь.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Глава 5 книги пророка Исаии. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его». У возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы, и он обнес его оградою и очистил его.

от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима, и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои, — сказал Господь Саваоф, — многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. 10 участков в винограднике дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, крепкого спиртного напитка, и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их. А на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость свою в правде. И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех как бы ремнями колесничными, которые говорят: пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Зато как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израиля. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его.
так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта, и поднимет знамя народом дальним, и даст знак живущему на краю земли, и вот он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты, копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихрь. Рев его, как рев львицы, он рыкает, подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря. И взглянет он на землю, и вот тьма, горе, и свет померк в облаках. 6 глава книги пророка Исаии. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди. И скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я: «Надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена, но как от теревинфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее». Я читаю 7 главу из книги пророка Исаии. «И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь Сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано: сирияне расположились в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблется от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исаии: выйди ты и сын твой Шиарясув навстречу Ахазу,
концу водопровода верхнего пруда на дорогу к полю Белиничьему. И скажи ему: наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириан и сына Ремалиина. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии — Дамаск, и глава Дамаска — Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема — Самария, и глава Самарии — сын Ремалиин. Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены». И продолжал Господь говорить Кахазу и сказал: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия: «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение: се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского. И будет в тот день, даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которые в земле Ассирийской, и прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым, и по расселинам скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. В тот день обреет Господь бритвою, нанятую по ту сторону реки, царем Ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец, по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле. И будет в тот день на всяком месте, где росла 1000 виноградных лоз, на 1000 серебряников будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищались бороздниками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их». Книга пророка Исаии, глава 8. «И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и напиши на нем человеческим письмом «Магер», «Шелал», «Хаш», «Баз», что значит «спешит грабеж, ускоряет добыча». И я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию сына Варахиина. И приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя Магер Шелал Хаш Бас, ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить «отец мой» и «мать моя», богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем Ассирийским. И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще:
за то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалиным, наведет на него Господь воды реки бурной и большой, царя ассирийского со всей славой его, и поднимется она во всех притоках своих, и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Эммануил. Враждуйте народы, но трепещите и внимайте все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем народа сего, и сказал: «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш». И будет он освящением, и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство, и запечатай откровение при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Иаковлева, и уповаю на Него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. И скажут, когда нам: «Обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям», тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивает ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет у них света. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. И взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23. Автор этого стиха имел в виду не естественное сердце, а невидимое, духовное, что намного важнее для жизни человека. А потому приведенный стих применим к духовному сердцу. Сердце можно сравнить с огромным резервуаром воды, который обеспечивает целый город необходимым количеством воды. Такая водная станция день и ночь охраняется городскими служащими. Почему? Чтобы в воду не попали инородные частицы. Если это случится, то вода будет загрязнена, и городское население будет страдать от этого, а может быть и вспыхнут инфекционные болезни. А потому воду тщательно охраняют. Сердце можно сравнить и с главной стрелкой часов. Мы все знаем, какой вред наносится часам, если стрелка сломана или она заржавела от влаги. Часы выходят из строя. А потому очень важно, чтобы главная стрелка нашей жизни не ржавела и на нее не садилась пыль. Что же имеет в виду Иисус, когда призывает своих учеников бодрствовать? Он хотел обратить их внимание на то, чтобы они охраняли свои сердца подобно тем водным резервуарам или берегли главную стрелку часов со всякой прилежностью. Для чего же нам так прилежно беречь наши сердца? Потому что Слово Божье говорит: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста». Исходящее из уст из сердца исходит. Сие оскверняет человека. Матфея 15:18. И далее. Поступки в жизни человека исходят из сердца. Как развиваются поступки и действия? Они вначале появляются в мыслях из нашего сердца. А потому важно в первую очередь держать наши мысли под контролем. Храни свои мысли в чистоте, потому что из них формируются поступки. Это полная истина, и мы все это испытали в своей жизни. Необходимо бодрствовать над нашими мыслями, потому что от этого зависит характер человека, кем он становится для окружающих его людей. Автор притчи делает заключение, когда пишет: «Каковы мысли в душе его, таков и он». Исходя из этого, апостол Павел пишет к филиппийцам: «Что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». А потому родители должны стараться оказывать влияние на мысли своих детей и пытаться руководить ими. Как они могут это сделать? Для этого нужно давать им хорошие книги, дарить хорошие картины и стихи. Результат будет ошеломляющим. Хорошие книги оказывают влияние на мир мыслей детей. Недавно я читала историю одного мальчика, который любил приключения, а потому хотел уйти из родного дома. Однажды он собрал свои вещи, чтобы отправиться на чужбину. В последний раз его благочестивая мать с любовью поговорила с ним, говоря добрые слова, и попросила, среди прочего, исполнить ее последнюю просьбу. Она сказала: «Исполнишь ли ты мое последнее желание? Пожалуйста, прежде чем ты покинешь наш город, сходи в картинную галерею и хорошо рассмотри одну картину», которую она точно описала ему и сказала, где ее можно найти.
Эта последняя просьба матери была юноше очень не кстати. Но так как она была все же его матерью, он решил исполнить ее просьбу. Он отправился в картинную галерею и вошел в то помещение, которое описала его мать. Когда он открыл дверь и заглянул в зал, то тут же осторожно закрыл ее. Он увидел человека, стоявшего в молитве на коленях. Юноша подождал немного и опять открыл дверь. Затем третий раз, а мужчина все так же стоял на коленях. Тогда он решил незаметно пройти в зал мимо этого молящегося человека, посмотреть на картину, стараясь не мешать молящемуся, и опять выйти. Когда же он вошел, то к своему удивлению понял, что стал жертвой иллюзии. Тот человек не был живым, но юноша стоял перед картиной, где Иисус Спаситель был изображен в полную величину. Художник изобразил его молящимся на коленях в Гефсимании. Юноша, не шевелясь, стоял и с удивлением смотрел на чудесную картину, красота которой поразила его и превзошла все виденное им до сих пор. Он внимательно рассматривал картину, заметив, как страдание оставило глубокие борозды на лице молящегося Спасителя. И в это же мгновение он прочитал на его лице ту удивительную любовь, о которой ему часто рассказывала мать. Увиденное охватило его сердце. Он был сражен любовью Божьей, изображенной на этой картине. И он повернул назад. Сегодня он проповедует благую весть. Он посвятил свою жизнь тому, кто однажды страдал в Гефсимании из-за его грехи. Точно такое же впечатление могут оказывать и плохие картины, которые мы видим, а также плохие книги, которые читаем. Они производят плохое действие на нас. К таковым относится и телевидение. Да поможет нам Бог, чтобы мы не попадали под злые силы и хранили наши мысли от зла, откуда потом следуют греховные поступки. Теперь мы подходим ко второму пункту. «Храни со всяким прилежанием твои поступки и дела». Из наших поступков формируются привычки. Как у нас появляются привычки? Примером нам может послужить полевая дорога. Она появляется вслед за тропинкой, которую прокладывает один или несколько человек, идущих вслед друг за другом. Чем больше по ней ходят, тем тверже и шире она становится. Частое повторение каких-либо поступков вырабатывает привычку. Они или добрые, или плохие, становятся нам друзьями или врагами. Если они злы, то их можно сравнить с молодым львом, который вначале слаб и безобиден, даже развлекает нас, но со временем растет и становится опасным для своего хозяина. В конце концов, наши привычки становятся таким львом, из цепких лап которого мы уже сами избавиться не сможем. Наши добрые привычки, напротив, станут добрыми друзьями, каких мы себе только можем пожелать. Они крепче привязаны к нам, чем естественные друзья. А так как привычки исходят из наших поступков, то будем старательно бодрствовать над ними. Привычки, опять же, формируют характер человека, а потому нам необходимо следить за своими привычками. Мы часто слышим: «Этот или тот человек имеет плохой характер. Если мы хотим узнать его, нам достаточно понаблюдать за его привычками. Вскоре мы увидим, что они злы, и именно его привычки выработали в нем такой характер. Если над человеком властвуют плохие привычки, то и его характер не может быть иным. Если бы он вовремя следил за своими привычками и пытался бы их направлять на добро, то и его характер был бы добрым. А потому мы должны держать свои привычки под жестким контролем. И, наконец, мы хотим указать на крайнюю необходимость контролировать свой характер. Будущее всецело зависит от нашего характера.
Он определяет наше положение во времени и в вечности. Не устрашает ли тебя, дорогой друг, эта мысль? Многие люди живут в неведении относительно будущего. Они не подчинили свой характер с определенной уверенностью относительно вечного блаженства, которое приготовлено для нас через Господа Иисуса Христа. Они не поставили под повиновение Святому Духу свою жизнь и свой характер. Рожден ли ты свыше? Имеешь ли уверенность в том, что грехи твои прощены посредством крови Спасителя? Если ты это делал, то хранил ли ты со всяким старанием свое сердце? Из твоего сердца исходят мысли. Следил ли ты и за ними? От твоих мыслей зависели твои поступки. Контролировал ли ты их с необходимым усердием? Ведь от них зависят твои привычки. А руководил ли ты своими привычками со всей строгостью? Привычки формируют характер. От характера будет зависеть твоя будущность. Где ты будешь проводить вечность? Все вопросы начинались, как видишь, от сердца, а потому больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:20.

Мой папа высокий-высокий до неба. Неужто он маленький-маленький не был? Таким, как его любопытный сынок, который читает вам этот стишок. Однажды мы с папой по парку гуляли, и молнии вдруг в высоте засверкали. Но на руки папа меня подхватил и курткой своей от стихии укрыл. Огромные лужи нам путь преграждали, а капли в огромные лужи ныряли. Вода водопадами падала с крыш, и крикнул мне папа: «Не бойся, малыш». Домой мы примчались, мой папа промок, но дождик до сына добраться не смог. Вот стану, как папа, а может быть выше, и тоже от ливня укрою сынишек.

Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Притчи 11:17.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Друзья, у меня тема такая для размышления «Наше хорошее завтра». Я был в одной церкви, и мне показали в черно-белую большую фотографию американской церкви в том доме молитвы, где они снимают в рент. 61-й год. Огромное количество молодых семей и детей. И мне показали сегодняшнюю фотографию. 15 умирающих старушек. Когда-то эти стены этого дома молитвы, где я был, они были наполнены жизнью, молодыми семьями. В Америке гонений не было, ГУЛАГа не было, тюрем не было. Что произошло? Почему было много, а стало совсем мало? И вот чтобы не потух светильник, позвали там славянскую общину, они снимают в аренду, хоть как-то поддерживать состояние вот, как бы помещения в нормальных условиях. Что такое? В чем дело? Почему вместо процветания и умножения умирание и затухание? В чем дело? Я когда был в Латвии, в городе Риге, храм спасения, который был построен Вильгельмом Фетлером, там были три зала, переполненные народом Божьим. В 26-м году, когда дом молитвы был открыт, там одновременно проходили три богослужения на русском, на латышском и на немецком языке. Зал 2500 мест, зал 700 мест и 500. Полностью были полные. 800 детей, воскресная школа. Я 3 года тому назад был в Риге, посетил этот храм спасения. Там парни с длинными косами, с кольцами в ушах. И так посмотрел, знаете, и так печально стало. Думаю, если бы Фетлер увидел, во что превращен храм спасения. Когда-то здесь был дух пробуждения, когда-то тут церковь была живая. Вот написано, как из живых камней устрояете из себя дом духовный. Живые камни, живое слово, живые души. Почему все вымерло? Братья и сестры, вот есть законы, которые содействуют нашему процветанию и умножению, а есть законы, которые содействуют нашему уничтожению, самоуничтожению, нашему вымиранию. И делают нас без будущего, оставляют нас без будущего, без Божьего благословения. И вот Господь, я нашел в Писании несколько принципов важных, что нам нужно делать, чтобы завтра у нас было хорошее. Откроем книгу Второзакония, прочитаем некоторые стихи из 5, 6 и 10 главы. Книга Второзакония, 5 глава, 29 стих. «О, если бы сердце их было у них таково, что бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Вот Господь думал о хорошем завтра. Они идут в пустыне, они живут в пустыне, в шатрах, а Господь говорит, чтобы тебе было хорошо в земле обетованной, бойся меня, соблюдай все заповеди. Дальше, 32-33 стихи. «Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш, не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, который получите во владение». 6 глава, 3 стих. «Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед». 6 глава, 17-18 стихи. «Твердо храните заповеди Господа Бога вашего, и уставы Его, и постановления, которые Он заповедовал тебе, и делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо было тебе, и дабы ты вошел и овладел добрую землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим». Братья и сестры, Господь думал о хорошем будущем Израиля, и Он предусмотрел все для этого хорошего будущего. Но мы знаем, когда читаем дальше историю книги Судей, первой книги Царств, что не всегда было хорошо. Было время, когда народ израильский стал делать зло, и Господь повелел мадианитянам вытаптывать эту землю, предал их в руки мадианитян, потом воздвиг Гедеон. Потом были дальнейшие вот эти вот моменты, когда Господь попускал соседним народам разорять, а потом их уводили в плен, и вавилонские, и ассирийские. А Господь сказал, для того, чтобы было хорошее завтра, живите в пределах моих заповедях. Вот точно исполняйте все, что я за вам заповедовал, и вам будет хорошо. Живите в пределах отделения от соседних народов, доктрина отделения, чтобы не было смешивания культур, поклонения идолам. Не берите за себя жен языческих народов, сыновей своих не отдавайте, дочерей своих за них не отдавайте. Живите отдельно. Живите изолированно от них, живите в пределах Божьих заповедей, и у вас будет хорошо. Вы будете сильным народом, хранящим, как написано, храни постановление Его, заповеди Его, которые заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе. Друзья дорогие, Господь нам вот все заповеди, которые оставил, это как бы пределы, которые Бог, вот есть слово такое «предел», «межа». И вот предел от слова «определение». То есть каждая заповедь кладет какой-то предел, межу, границу. И если ты эту границу переходишь, этот предел, то ты беспредельщик. Знаете, кто такие беспредельщики? Это люди, которые нарушают предел. У них нет границ. Они нарушают межу. А пределы устанавливают определение Божье. Каждая заповедь – это межа, это граница. И вот даже в Эдемском саду была заповедь с элементом «нельзя». Чтобы хорошо тебе было – нельзя. Все заповеди с элементом «нельзя» – они нам во благо. Знаете, в чем искусство обольщения? Искусство обольщения в том, что увидела жена, что дерево хорошо. Искусство обольщения состоит в том, чтобы показать и внушить, что все хорошее там, где запрещено. Вот то, что нельзя, это как раз хорошо. Все хорошее в том мире, из которого Господь вас вызвал. У вас в вашей церковной жизни серые будни от того, что вы что-то из мира недополучили. Сатана внушает нам, что то, что запрещено, это хорошо. Будете как боги. Господь говорит, царство мое не от мира сего. Что общего у церкви с политикой, да? Что общего у церкви с армией? Что общего у церкви с спортом? С олимпийскими играми, с подводными лодками, с театрами, со спортом? Что общего? А нам сегодня на страницах христианских газет преподносится, что церковь – это соль. А соль должна быть в политике. Поэтому надо создавать христианские политические партии. Создали политическую партию под названием «Праведность». Все праведники, объединяйтесь против коррупции, против и так далее, и так далее. Идите в политику. Соль – это добрая вещь, но соль должна быть в спорте, соль должна быть в искусстве, соль должна быть в театре, надо создавать кукольные театры. Соль должна, понимаете, нам внушают, что хорошо – это то, что запрещено. То, что Господь говорит, не вкушай – это как раз хорошо. Там, где не обеспечивает Бог нам свое Богоприсутствие, где Он не обеспечивает нам благословение, нам сегодня тысячи христианских газет пытаются внушить, это как раз и есть хорошо. Церковь должна активно влиять на окружающий мир через спорт, через театр, через искусство, через политику. И вот это, друзья, самое мощное искусство обольщения, что размывает церковные границы. Господь нас оставляет. Меня источник воды живой оставили, высекли себе водоемы пустые, которые не могут держать воды. А, друзья, когда мы оставляем корень, источник жизни, когда у нас нет корней, мы как-то веточка сирени срезанная, да, мы еще цветем по инерции, но это уже действует смерть. Обязательно смерть. Веточка отрезанная, сирени от корня, там действует смерть. Хотя она еще цветет и пахнет приятно, да. Так и церковь, которая оторвалась от корня, имя которому Христос. Христос – это корень церкви, друзья. Это путь смерти. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Братья и сестры, хорошо только в пределах Божьих заповедях. И Господь говорит, не ваше дело заниматься умножением. Я размножу тебя, если ты в точности будешь исполнять мои повеления, мои уставы. Братья и сестры, вопрос умножения церкви – это вообще не вопрос нашей компетенции. Мы не можем дать духовное рождение своим собственным детям, потому что рождение свыше дает начальник жизни. А начальник жизни – это наш Господь. Мы можем только их привести к Господу, указать путь на Спасителя и не подавать детям нашим соблазнам, своей жизнью соблазна какого-либо и «Придите, дети, ко мне, страху Божьему научу вас». А дальше, а как Господь оживит эти мертвые кости? Дальше жить ожиданием Божьей благодати, Божьего всемогущества. Братья и сестры, когда мы точно выполняем то, что Господь говорит, нам хорошо. Чтобы нам было хорошо, будем послушны гласу Господа Бога нашего. Иеремия, 42 глава. Братья и сестры, для того, чтобы в церкви было хорошо, пасторы церкви, служители церкви должны отдавать приоритет не музыке, не социальному служению, не диаконии, а слову. Так написано, Деяния апостолов, 6 глава, 2 стих. 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо, нехорошо нам, оставив Слово Божье, пищись о столах». Нехорошо церкви, когда в церкви кафедра унижена. Нехорошо церкви, когда от уст священника нет ведения. Нехорошо церкви, когда нет на высоком уровне церковных разборов. Нехорошо, нет будущего у церкви процветания, если унижено учение. Поэтому мы читаем, друзья, что от чего гибнет народ? От двух. Недостаток ведения и недостаток попечения. Вот два главных основных направления, которые обеспечивают процветание церкви. Это на высоком уровне учения и на высоком уровне душепопечения. Недостаток ведения происходит от низкого отношения к учению, поэтому у нас чаще рождаются певцы, музыканты, солисты, чем проповедники. Это печально. Хорошо, что у нас есть сладкие певцы. Слава Богу, что у вас много в церкви талантов, хор на высоте. Наши гимны многих Богу привлекут до пришествия Христа. Слава Богу. Но почему так редко проповедники рождаются? Почему часто у нас так скудно на кафедре? Говорят, у нас сегодня вот приходится слышать такие слова от сестер. Я думаю, что они справедливые. Говорящих много, а слушать нечего. Едем 2 часа на собрание. Скудость духовная. В чем дело? Нехорошо. Оставить слово и пищись о столах. Братья и сестры, когда Слово Божие замещается диаконией, свадебными пирами, развлечениями, психологией, человеческими заповедями и правилами, это путь к застою, это потеря пробуждения. Это потеря духовного пробуждения будущего церкви. Мы читаем такие слова, что мы имеем вернейшее пророческое слово. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику. Братья и сестры, Слово Божие, оно более верное, чем личное свидетельство. Оно более верное, чем жизненный опыт. Оно даже более верное, чем то, что мы осязали Христа. Оно более верное, чем наши житейские примеры, которые мы приводим и разбавляем проповедь своими жизненными примерами. Оно более верное. Оно имеет больше в себе силу, чем все примеры жизни вместе взятые. Сверхъестественная природа происхождения Писания, его авторитет и сила его, оно выше всего, что мы можем придумать. Вы знаете, много раз я видел, как Слово Божие оживляет, как Слово Божие воскрешает, как небольшое одно предложение, взятое из Слова Божия, был мертв и ожил, пропадал и нашелся. В концлагере, под кустом, в немецком плену нашел записку с молитвой «Отче наш», и родилась свыше его душа. Ничего больше не читал из Евангелия, ничего больше не знал, кроме молитвы «Отче наш». Пережил рождение свыше. Слово Божие имеет силу. Все, что в нашей жизни хорошего происходит, друзья, это от Слова Писания. Написано: «Родил нас словом истины, мы очищены через слово, вера через слово». Все, что в нашу жизнь, вся жизнь, которую Господь вдыхает в нас, в наши души, в наши церкви, в наши семьи, через Божье слово. Очень хорошо, когда на кухне висит текст Священного Писания, мама стряпает на кухне и учит псалом. Мне очень нравится, когда такая традиция в семьях есть. Я помню, к нам приехала молодежь, а я говорю руководителю молодежи: как ты отобрал 15 из 70, по какому принципу, чтобы не обиделись? Он говорит: я пришел на молодежное и сказал: братья и сестры, давайте вот о чем договоримся. Сейчас останутся те, кто вместе со мной хотят выучить в течение этого года весь псалтырь наизусть. Прошу остаться. И мы начали учить каждую неделю по 2 псалма. И те, кто выучили вместе со мной 20 псалмов, первые 20 псалмов из книги «Псалтырь», в качестве бонуса поездка в Москву. Я говорю: хороший фильтр, хороший отбор, молодец. Понравился мне этот руководитель молодежи. Первые 20 псалмов выучили, уже весь «Псалтырь» выучили. Друзья, сегодня это страшное пренебрежение Словом Божьим мы наблюдаем. Слово Божие, разборы библейские. Я скажу, я очень благодарен Богу за то, что у нашей церкви разбор на большой высоте. Для моей жены это большая потеря, если она в среду пропустит церковный разбор. Чтобы держаться здравого учения. Я сомневаюсь, что многие проповедники, выходящие на кафедру, знают, во что они верят. Я помню, пресвитер нашей церкви собрал братьев, а у нас 80 человек братьев, из них человек 30 проповедующих братья. Я, говорит, не могу от вас требовать большего качества проповеди, больше лучшего качества проповеди, пока я вас не научу проповедовать. Давайте по понедельникам собираться, и я вас буду учить. И он 2 года каждый понедельник собирал братьев и учил их изучать Писание, учил их правильно излагать мысли. Мы делали разбор полета. Каждое воскресенье прошло, в понедельник мы изучали каждую проповедь, которая с кафедры произносилась. Что было хорошо, что было удачно, что было неудачно. Не для того, чтобы кого-то унизить, а он как учитель, он как наставник, как пастырь. Он хотел вырастить более в качественную проповедь, чтобы церковь достойна лучшего хлеба. Церковь достойна царского хлеба. Спержену принадлежат такие слова. «Мякина вымысла и отруби ежеквартальных человеческих изданий – довольно скучные заменители хлеба жизни». Братья и сестры, чем мы питаем церковь? Отрубями, заменителями или хлебом жизни? От этого зависит наше хорошее будущее. Там, где Слово Божие в приоритете, там, где учение на высоте, там будет хорошее завтра. И мы читаем в книге «Деяния апостолов» о том, что они пребывали в учении, в молитве, в преломлении и в общении. Вот четыре элемента. Учение, молитва, преломление, общение. И Господь стал прилагать спасаемых к церкви. Оказывается, приложение спасаемых – это результат правильного, качественного питания церкви. Когда молитвенная жизнь на высоте, учение на высоте, вечеря на высоте и отношения, общение между собой членов церкви, которые протягивают руку хлебу и к вину на высоте. Ты не можешь проходить мимо того, с кем ты вместе участвуешь в вечере Господней. Ты не можешь заниматься клеветой на того человека, с кем ты вместе участвуешь в вечере Господней. Ты не можешь заниматься клеветой, поносить его или говорить негативное о том, с кем ты участвуешь в вечере Господней. Общение должно быть качественное. Общение должно быть братолюбивое, оно должно быть честное, должно быть общение, нужно разговаривать друг с другом, а говорить с братьями, а не говорить о братьях. И когда вот атмосфера правильного общения, вечеря Господня на высоте, в должном состоянии сердца, молитва и вечеря Господь, и учение, друзья, там легко решаются все внутрицерковные вопросы. Там не нужно тайных голосований, демократии, три четверти голосов, там все единодушно. Встали на колени, помолились, во время молитвы Господь говорит, отделите мне Павла и Варнаву на дело служения, единодушное решение, все. Решение принимается легко, решение принимается в единодушии, там все по-другому, друзья. Итак, для себя мы делаем вывод, это библейский универсальный вывод, там, где на должном уровне ведения, учения, исследования Писания, жизнь по Слову Божьему, там хорошее завтра, там хорошее будущее. Наши отцы восстановили доктрину отделения от церкви, от государства. Они восстановили евангельское учение о заступничестве. Они восстановили кесарево кесарю, а Божье Богу. И нам сегодня хорошо, потому что мы живем в пределах Божьих заповедей, и Господь умножает наши ряды. Второе, братья и сестры, направление. Наше хорошее завтра зависит от Бога присутствия в наших церквах. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Христос не меняется, а мы можем поменяться. Бог всемогущий, благой всегда. Бог Даниила, Бог Янагуса, Бог Лютера. Бог тот же Бог, всемогущий Бог, сильный, добрый. И что будет завтра? Тот Бог, который провел отцов наших, Он и нас проведет. И если Господь будет с нами, то завтра у нас будет благословенное. Братья и сестры, в чем опасность? Опасность в том, когда мы говорим, как Самсон, «Встану, пойду как прежде». Хорошее желание, да? «Пойду как прежде». Хорошее желание, да? «Пойду как прежде». А не знал, что Господь отступил от него. Вот это печально. Когда вроде хорошее желание, хорошее намерение, а не хорошая жизнь. Скверная, порочная, гнилая в мотивах, в сердечных намерениях. Когда утрата Богоприсутствия, но при этом по накатанной, по инерции, пойду как прежде, с благовестием трактаты раздавать, пойду как прежде, солировать песни, в хору петь, пойду как прежде. А не знал, что Господь отступил от него. Вторая, друзья, опасность – это Соломон. Он хорошие слова в молитве произнес. «Да будет Господь Бог с нами, как был с отцами нашими». Вы знаете, вот эта молитва, она может украсить любое богослужение, съезд, конференцию. Вот если мы повесим такой текст, да будет Господь Бог с нами, как был с отцами нашими. Правда, хорошее желание? Молитва-то хорошая, да? А вот не был Господь с ним, и оставил его Господь, и прогневал он Господа, и разделение царства произошло на северное и южное, да? Оказывается, по инерции Господь с нами не будет, как он был с отцами нашими. Чтобы Господь был с нами, как был с отцами нашими, надо жить как отцы, надо посвящать себя Богу как отцы. сердце. Надо любить церковь, должны быть приоритеты, ценности. Жить не для себя любимого и не для себя любимой. Идти путем правды, очищения, жертвенности. Соломон, в его планы не входило жить как отцы, а пользоваться благами Бога присутствия как отцы хотел. Братья и сестры, так не получится. Если мы хотим, чтобы Бог был с нами, как с отцами нашими, живите как отцы ваши, которые жертвовали всем ради того, чтобы иметь доброе имя. А доброе имя лучше большого богатства. Господь сказал: «Я создам церковь мою, врата ада не одолеют». Братья и сестры, врата ада одолели церковь. В Турции ее не было. Те церкви, которые создал апостол Павел, исчезли. Камни на камне остались, и светильники потухли. Господь сдвинул светильник. Да, Вселенская церковь не одолели врата ада. Вселенскую церковь Господь сохранил. Но что-то произошло с теми церквами, которые остались в Малой Азии. Господь сказал: «Извергну тебя из уст моих, сдвину светильник твой». Братья и сестры, Господь во главе Вселенской Церкви, но у поместных церквей есть опасность потеряв Бога присутствие, потерять основы, потерять будущее, когда остаются одни стены, а жизнь куда-то уходит. Мы слышали о том, что пробуждение началось с самого главного. «Унесли Господа моего, и не знаем, где положили». Друзья, а у меня вопрос, а кто унес Господа? Господа кто унес? Рядовые? Нет, первосвященники. Начальствующие? Они унесли Господа, друзья. Книжники и первосвященники – это самая опасная сила внутри церкви, если эти люди потеряли Бога присутствие и не имеют водительства Духом Святым. Книжники знали, где должно родиться Христу, а голоса Божьего не слышали, слышали волхвы. И сегодня люди, обученные в богословских семинариях, но имеющие общение с Богом, которые не слышат голоса Бога, это самая опасная, разрушительная сила внутри церкви. Для нас самое важное, друзья, вот недавно мне было очень по сердцу эта мысль: а где вы прочитали, что вера от чтения Священное Писание? Там так не написано. Там написано вера от слышания, но не от чтения Писания. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вопрос не в том, сколько мы читаем Библию, вопрос, сколько мы слышим Бога через то слово, которое мы прочитали. Ты способен слышать Бога через прочитанный текст? Бог с тобой разговаривает через то слово, которое ты читаешь? Читать Слово Божье и не слышать голос Божий – это совершенно бесполезное дело. Какая польза? Можно и 2, и 3 раза Библию прочитать в год. Какая польза? А вот слышать голос Божий, слышать: «Встань, сними обувь с ног твоих, ибо земля, на которой ты стоишь, земля святая». О, это великое благословение. Илий был старый священник, опытный, но голоса Божьего не слышал. А Самуил в храме слышал. О, какое блаженство, друзья. Послушаю, что говорит Господь. Уметь не просто читать, а слышать. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Самая большая потеря, друзья, в 21 веке при наличии огромного количества семинарий богословских, литературы, толкований, комментариев – не слышат, что Дух говорит, не слышат голоса Божьего. И это печальное будущее. Нет будущего такой церкви. Там, где пастыри, проповедники, наставники имеют массу конспектов, имеют массу комментариев, знаний, толкований, но не слышат голоса Божьего. Нет будущего. Хорошего будущего нет. И наоборот, человек чуткий духовным ухом, водимый Духом Святым, который слышит, взаимодействует с Духом Божьим, братья и сестры, это будет прекрасный созидательный труженик. И я помню, нас братья учили простыми словами. Старцы, узники приходили в начале 90-х годов на молодежь и говорили: «Братья, не мы должны разбирать Библию, а позволить Библии разбирать нас. Не толкованиями надо толковать Библию, а Библии толковать все толкования. И пока вы не начитаете Священное Писание, не читайте никаких толкований. Они вас только отвлекают, это ошибочные маневры». Говорит, в какой дом мы не приходим, никто Библию не читает, одни толкования. Итак, братья и сестры, хорошее завтра у людей, которые дорожат Бога присутствием, Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, которые дорожат голосом Божьим, водимы Духом Божьим. Братья и сестры, и наша задача молиться о всех проповедниках, о служителях. Апостол Павел говорит: молитесь обо мне, чтобы они, как стражи в церкви, верно определяли эти границы церкви, чтобы от уст священников было ведение. Наши служители нуждаются в нашей поддержке и в наших молитвах, и даже если апостол Павел в этом нуждался, а уж тем более мы. Сегодня, друзья, идет подмена границ святости, передвигаются межи. Грехи становятся уже не грехом, не нужно нам сегодня, друзья, проявлять терпимость к греху. Нашим детям будет нехорошо в церкви, где есть терпимость к греху. Не будет хорошо. Нашим детям будет хорошо только в той церкви, где есть нетерпимость к греху. Внешних судит Бог, внутренних судите вы. Судить грех у алтарей Господних в церкви. Братья и сестры, третье направление, к которому бы хотелось бы обратить внимание, это для того, чтобы было хорошее завтра, необходимо восстанавливать институт отцовства. Отцы должны воспитывать детей в учении Господнем. Вы знаете, сегодня безотцовщина не потому, что отца нет, или развод, или отец умер. Сегодня безотцовщина – это когда отец жив, он в семье, но он совершенно безразличен к душам, к духовным поискам своих детей. «Пап, отстань! Пап, отстань!» Пройдет лет 15, и папа скажет: «Сынок!» А сынок скажет: «Папа, отстань, у меня время для тебя нет». Вы обратите внимание, что у нас в песенниках в основном песни о матерях, которые молятся, да? «Тихо сгущаются тени, села на небо, в окошко светит луна, мама стоит у постели, молится Богу она». И ни одной песни о том, как папа стоит на коленях. Я нашел 10 песен о матерях молящихся. Неужели? В чем дело? Ну, я так думаю, конечно. Конечно, есть много молящихся отцов. Я много могу рассказать о молитвенной жизни моего отца. Но думаю, что в этом что-то есть. Папы бегают за деньгами. Папы, что когда мамы делают, что они делают? Храпят. Дети не видят папу на коленях. Папа финансово обеспечивает семью. Но дети не видят папу как молитвенника на коленях. Дети должны видеть отца на коленях. Дети должны знать, о чем молятся отцы. Дети должны знать ответы на молитвы отцов. Нужно восстанавливать молитвенную жизнь в своих семьях. Писание говорит о том, что необходимо восстанавливать авторитет отцовства в семье. Это отцы призваны передавать драгоценную веру своим детям. Живи на земле и храни истину. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказывали нам, не скроем о детей. Это отцы должны делать в каждой семье. Наставлять, назидать, передавать духовное наследие. Это забота каждого отца в семье. Это отцы должны прививать детям богопочитание, семейное поклонение, семейный жертвенник, навыки благоговения перед Словом Божьим. Это отцы должны детям привить навык по обыкновению ходить в синагогу или в собрание, в церковь, жертвовать на тарелочку, чтобы иметь там свою рубль или доллар, и чтобы дети с детства приучались. Нас мама приучила с детства. Нам давала каждое собрание 1 рубль, она зарабатывала 100 рублей как врач. И каждое воскресенье я говорю: «Мама, а зачем ты нам по рублю даешь?» Знаете, такие были советские рубли, такие красивые, длинные. Говорю: «Мама, зачем ты нам по рублю даешь? Ты бы сама пятачок положил». Говорю: «Деточки, я хочу, чтобы вы приучили себя жертвовать. Не брать от церкви, а давать церковь. Чти Бога от начатков твоих. Первая зарплата – это не ваша. Первая стипендия – это не ваша. Первый урожай – не ваш. Чти Бога. Все, что первое, это все Богу принадлежит». Я помню, я ждал первой стипендии. 30 рублей в училище. Я учился в художественном училище. Для меня это было, ну я не знаю, я никогда в жизни столько денег не держал в своих руках в то время. 30 рублей стипендия. Но я помню этот внутренний трепет. Это не мое. Это надо положить в церковь. Это передать. Это чти Бога от начатков. Матери научили нас чтить Господа от начатков, жертвовать церковь, приносить с детства навыки. Кто должен? Отцы должны эти навыки вырабатывать в детях своих. Молитвенная жизнь. Наставь сына твоего в начале пути. Воспитание детей. Отцовская любовь, милость и дисциплина. Друзья, если мы не восстановим институт отцовства, у нас ничего хорошего в будущем в семьях наших не будет. Ничего хорошего в семьях. Наши дети восстанавливают модель той семьи, где они живут. Они потом будут со своей семьей создавать, и у них не будет примера, что такое быть отцом. Они должны будут с нуля создавать модель отцовства в своей судьбе, в своей жизни, когда они женятся, а это очень тяжело. Когда они не видят, как отец управляет финансами, как отец наказывает, как отец любит, как отец воспитывает, как отец молится. Он не видит отца в жизни. Это катастрофа. Господь усмотрел, чтобы мужчины все приходили в Иерусалим 3 раза в год на поклонение. И вот из Назарета в Иерусалим шли 3 дня пути туда и 3 дня назад. И вот представьте себе, 6 дней дорога, 1 день поклонения, 7 дней вместе. Дедушка, сын, внуки, все идут. «Дедушка, а куда мы идем?» И дедушка рассказывает внукам, останавливаются, беседуют. А потом мужское поклонение. Все мужчины поклоняются Богу 3 раза в год на горе. Это Бог усмотрел, чтобы мужчины были вместе. Поклонение принадлежит не женщинам, а мужчинам. Прежде всего, мужи должны воздевать руки свои без гнева и сомнения. Прежде всего, молитвенная жизнь мужчин должна быть в церкви. Дети должны видеть мужчин, отцов, дедов своих, как они Богу поклоняются. Это заповедь Господня, это хорошая. хорошее будущее в тех семьях, где отцовство на высоком уровне. Третье, друзья, пожелание. Храните межи, не передвигайте межи. Книга Притч, 22 глава, 28 стих. «Не передвигай межи давние, которые провели отцы твои». Межа – это граница, это предел, это край, это разделительная полоса. Но мы знаем, что Бог положил предел или определение, межу, границу всему во Вселенной. Написано, что Бог положил предел Вселенной, Бог положил предел обитания всем народам на земле, Бог положил пределы морю, волнам, миграции птиц и лет жизни человека. Господь положил границу морально-нравственным понятиям между праведностью и беззаконием, между чистым и скверным, между целомудрием и развратом, между благословением и проклятием. Господь положил межу, границу в духовной области между светом и тьмою, между святостью и нечестием, между добром и злом, между истиной и ложью, граница между вечной участью человека, там, где Лазарь и там, где богач. Хотящие перейти оттуда сюда не переходят. И от нас к вам тоже не переходят. Граница, межа. Братья и сестры, нарушение установленных Богом границ всегда приводит к беде. Если река выходит из берегов, что получается? Наводнение. Наводнение. А если похоть выходит из берегов, что получается? Содом. Содом. Содомизация общества, разврат. Если нарушение границ Божьих, оно приводит, друзья, всегда к бедствиям, к стихиям, к разложению общества, к удалению от Бога, к судам Божьим, к потопу и так далее. И вот межи духовной церкви проложили апостолы. Вот я немножко на эту тему общался с братьями, спрашивал, о чем и болит их сердце, о чем переживает их сердце. Помните, у апостола Павла есть такое выражение «Успокой мое сердце». Я вот часто задаю братьям, таким уважаемым мною, авторитетным, благословенным тружникам, один вопрос. Говорю, скажите, у вас как у служителя, от чего болит сердце? Вот вы смотрите вдаль, в будущее, вот что вас не отпускает, что вас не отпускает с успокоенным сердцем уйти с этой земли? О чем вы больше всего переживаете? И вы знаете, я вот задавал эти вопросы разным братьям, разным служителям и нашел вот следующие ответы. Ответы следующие, что сегодня есть две опасности, о которых переживают бодрствующие служители. Первое – это опасность расширения границ. Заменяют нельзя на можно. Немножко можно выпить, немножко покурить, немножко винца выпить там для аппетита, немножко можно. И вторая опасность – размытие границ. То есть расширение границ, замена можно, нельзя. А тут размытие границ, создание серых зон, когда нет ясного учения между тем, что чисто, а что нечисто, что свято, а что не свято. Серые зоны, когда нет ведения из уст, где чисто, а где нечисто. Можно, нельзя, а тут священников ищут ведения. Серые зоны появляются. И вот есть участки, границы церкви, которые сегодня находятся в опасности. Это не мои слова, это мнение уважаемых мною служителей, тружеников, которые несут заметное служение. Вот это наши конфиденциальные беседы с многими из них. Я вот просто их мысли запечатлил, и они находят отклик в моем сердце. Отцы наши... В чем опасность границ церкви сегодня? Отцы наши восстановили межу в отношении детей. Дети наши будут с нами поклоняться Богу нашему. Они отвоевали детей, шли в тюрьмы. В приговорах у служителей написано за присутствие детей школьного дошкольного возраста. Сегодня опасность растерять детей на полях развлечения, развлекать детей вместо того, чтобы учить, наставлять и назидать. Сплошное развлечение. Наша задача – сохранить богопоклонение вместе с детьми без развлечения, без элемента развлечения. Второе. Отцы верно сохраняли межу в вопросе деторождения. Наши отцы понимали, что детей дает Бог, а мы, родители, принимаем всех детей. Это бесценный дар жизни, который Бог доверяет нам. Сегодня, друзья, происходит посягательство на вопрос деторождения. Это приведет к очень крупной беде. Это в будущем приведет к очень крупной беде. Сын, дочка и точка. Повивальные бабки Бога боялись, не убивали младенца, не занимались планированием семьи душегубством. И за это Бог устраивал дома их. А сегодня плодитесь и размножайтесь, эта заповедь уже не работает. Самое главное, вот воспитывать их в учении Господне. Друзья, это размытая межа. Дальше. Отцы наши держались принципа чистота и нерасторжимость брака. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Сегодня, друзья, посягают на эту межу святости, нерасторжимости брака. Сегодня, к сожалению, иногда оправдывают разводы, оправдывают повторные браки и оправдывают родственные браки между двоюродными. Наши отцы такого не знали. Я ничего подобного не слышал. В чем причина? Может, причина в том, что крестят невозрожденных людей, а потом невозрожденные люди вступают в брак и происходят разводы. Может, в этом причина? Музыка – это еще одна граница, еще одна межа. Наши отцы отстаивали принцип, что музыка содействует богопоклонению. Сегодня в церквах часто музыка содействует самовыражению талантов. Мы учились новым песням. Сегодня в песнях выхолощено содержание, нет христоцентричности, слишком сложные мелодии, без специального музыкального образования невозможно исполнить песни. А наши песни, которые многих Богу привлекут, должны легко запоминаться, легко петься, всем собранием. Хорошая песня должна переходить из поколения в поколение, из уст в уста, а не быть только частью профессиональных музыкантов и хоровых коллективов. Хорошая песня должна петься всем собранием, как написано, «Пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Так, братья и сестры? И сегодня вот нам необходимо... Я хочу сказать, что у нас прекрасные песни. У нас прекрасное богословие в песнях, Евангелие в песнях. Бывает проповедь не очень удачная, песни споют и души каются. Почему? Наше богословие в песнях. Там выверенное богословие, глубина. И Духом Святым души исполняются во время этих песнопений славянского братства, выстраданное в гонениях, в страданиях. И вот мы сегодня замечаем выхолощенность больше о чем угодно, только не о Христе, не о Евангелии. И последняя, друзья, мысль. Отцы наши отстаивали принцип богоприсутствия в церкви. Сегодня опасность замены живого слова на цифровые технологии. Вместо общения с Духом Святым, интернет-осведомленность, вместо размышлений над Словом Божьим, клиповое мышление, передвинутая граница в мозгах и сердцах, когда люди просто не могут сосредоточиться над Писанием и размышлять, исследовать, запоминать и так далее. Надо постоянно что-то новое, интересное, развлечение и так далее. Ну и последняя мысль, братья и сестры. Хорошее будущее от братолюбия. Написано Псалом 132, 1 стих. «Как хорошо и как приятно быть братьям вместе». Жить братьям вместе. Хорошо и приятно жить братьям вместе, братья и сестры. И знаете, иногда в церквах критики много, а братолюбия мало. И я хочу сказать, дети наши очень хорошо замеряют температуру братолюбия в церкви. Они чувствуют. Если там хорошие отношения в церкви между братьями, дети бегут в церковь, их не надо заставлять ходить на собрание, они бегут. И когда в церкви не очень хорошие отношения, детей надо заставлять ходить в собрание, они чувствуют, что там не очень хорошо. Братья и сестры, лилии растут только в чистой воде. Дары благодати только там, где чистота братских отношений. И нам нужно прилагать много стараний, чтобы у нас было хорошие братские отношения. Покажите вере вашей братолюбие. Что было в основе братолюбия Иосифа? Почему он любил братьев своих? Он любил отца, поэтому он любил братьев. Любящий родившего любит и рожденного от него. Я люблю моего отца, поэтому я люблю моих братьев. Неважно, как они ко мне относятся, неважно, что они обо мне говорят. Я люблю моего отца. Я, безусловно, принимаю всех рожденных моим отцом, как своих братьев. Вот Иосиф такую любовь умел. Я принимаю всех тех, кто рожден моим отцом Иаковом. Хотя они им продали, предали. За 20 лет братья не изменились. Мы говорим, люди честные, у нас один пропал, там зверь съел, да? Он понял, что братья не меняются, за 20 лет ничего лучшего, хорошего в их жизни не произошло. Не меняются братья, а он их любит, безусловно, любовью, потому что я люблю отца. Братья и сестры, когда мы любим Отца Небесного, наше сердце будет расширено для братьев. Я очень рад тому, как недавно я слышал, как один служитель собрал всех братьев и говорит, братья, вот нас много, и мы все разные. Но я вам хочу сказать одно. Вот среди вас нет ни одного, от кого я хотел бы избавиться. Бесчинных я готов обуздывать, вразумлять, невоспитанных воспитывать, помогать, лечить, восстанавливать, питать, носить бремена. Но среди вас нет ни одного, от которого я бы хотел бы избавиться. Я готов. Мое сердце открыто для всех вас. Вы знаете, такое широкое пасторское сердце, которое всех вмещает, всех разных. А мы такие все разные. И знаете, я посмотрел, думаю, какой добрый пастырь, который вот таких всех разных вмещает и негодных делает годными, нехороших воспитывает, смотришь из них, потом что-то через годы получается, что-то доброе, что-то хорошее. Нам надо работать над хорошими межцерковными отношениями, братскими отношениями, разрыва братских отношений. Братья и сестры, последняя мысль, которую хотелось бы сказать, и мы на этом помолимся. Чтобы нам было хорошо, необходимо обуздывать и дисциплинировать свой язык. Псалом 33, 13 стих. Хочет ли человек жить, любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла, и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и следуй за ним». Братья и сестры, те люди, которые умеют дисциплинировать свои уста, не распространять о братьях какие-то худые вещи, не сеять раздоры в церкви, друзья, эти люди, они увидят благо. И наоборот, все, что ты сеешь сегодня, вырастет на твоем огороде, в твоей судьбе, в твоей жизни. Все, что ты посеешь, пожнешь в отношениях, в своих детях, в своем будущем. Хочешь видеть благо, хочешь видеть добрые дни, научись сегодня обуздывать свой язык. Научись в церкви не говорить лишнего о братьях. Христос говорит: «Я молился о тебе». Если что-то тебе не нравится в брате, поговори с братом, помолись об этом человеке. Поименная молитва, друзья, делает невозможным что-то худое говорить о том человеке, о котором я молюсь. Я не могу о нем ему делать худо или говорить о нем худое, если его имя на моих устах во время молитвы. Попробуйте, не получится. И вот эта молитвенная жизнь друг за друга, друзья, а это как раз залог чистоты братских отношений. Пусть Господь нам, друзья, в этом простые истины. Я думаю, что я вам ничего нового не сказал. Все эти истины, все вам известны. Я просто возбудил здравый смысл, память, чтобы нам не уклоняться от Божьих заповедей, чтобы нам развивать братолюбие, чтобы у нас было на высоте учение, чтобы нам жить так, чтобы не передвигать межи, и чтобы мы дорожили Богоприсутствием в нашей жизни, в наших семьях. И у нас тогда будет обязательно благословенное будущее. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Помолимся.

Мы в наши дни не часто о папах говорим, но все же ежечасно мы с ними быть хотим. Мой папа самый добрый, мой самый дорогой, а мой умеет слушать, когда я сам не свой. Когда меня обидят и хочется уйти, то лучше, чем у папы, мне места не найти. Он книжки нам читает и песенки поет. Он помогает маме не доставлять хлопот. У папы много ласки и к маме, и ко мне. Когда закроет глазки, порой храпит во сне. Работает он много, ведь все же не секрет. Чтоб нам купить игрушки, обычно денег нет. Но я не обижаюсь, мне жаль его порой. Ведь это из-за нас он становится седой. Хочу просить Иисуса, чтобы он его хранил и много-много силы папуле подарил. Чтобы он, не уставая, заботился о нас. Как хорошо, что папы сегодня есть у нас.

Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Притчи 11:17.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

0: Уже с раннего детства Иосифа интересовал вопрос, что за земля расположена там, за горами. Высокая, поросшая лесом горная гряда на западном горизонте, казалось, отгородила ее мир от другого. Как часто смотрел он на эти горы и мысленно пересекал их, но ему и во сне не снилось, что первое свое путешествие через горы он совершит в обществе юного проповедника, в тележке, запряженной лошадьми. Молодые люди рано поднялись и отправились в путь, и прежде чем зашло солнце, они были уже час в пути. «Нам предстоит не ближняя дорога», — предупреждал Гельберт. «Интересно, горы вблизи тоже кажутся такими высокими и крутыми, как издалека?» — ответил Иосиф и оглянулся назад. «Ты представить себе не можешь, как сильно я всегда мечтал пересечь эти горы. В первый раз я был на той стороне, когда мне было 15. Я поехал с моим отцом, чтобы провести уголь. Только на обратный путь нам потребовалось целых 2 дня». Лошади совершенно выбились из сил, а у нас в конце пути уже ничего не было ни есть, ни пить. Но с тех пор прошло немало времени, и дороги стали лучше. Ты уже был когда-нибудь в Остерлове?
1: Был. Уже 2 раза, в мае и в июне. Я с удовольствием туда езжу. Люди там проголодались, по слову Божьему. В Остерлове живут венгры, поляки и даже несколько австрийцев.
0: Они знают, что ты приедешь?
1: Конечно. Я одному из членов общины написал и попросил сообщить другим, что сегодня вечером я у них буду проповедовать. Я бы каждое воскресенье хотел быть у них, но, к сожалению, это невозможно. Слишком далеко. Знаешь, о чем я мечтаю?
0: О чем?
1: Мне хочется дожить до того дня, когда иметь машину перестанет быть привилегией многих, чтобы я мог себе ее позволить. Тогда я смог бы еще чаще ездить туда, я бы и свою семью брал с собой.
0: Можешь себе представить, как быстро бы мы добрались, если бы мы ехали со скоростью 25 км в час?
1: На лошадях же мы целый день будем в пути.
0: До 12 часов мы все еще будем взбираться на гору, а потом только дорога пойдет под уклон. И они ехали целый день, остановились лишь, чтобы дать лошадям попить и немного отдохнуть.
1: «Ты слуга Господний», — сказал Иосиф серьезно. «Мы уже о многом говорили, но мне хочется знать, как тебя Господь к работе призвал».
0: «Знаешь», — начал Гельберт, — «я жил и рос в семье, где каждый день читалась Библия. Каждое утро мой отец проводил в семье небольшое собрание, до того дня, как он серьезно заболел. Мне было 17, и я был в семье старший. Отец вскоре умер, и тогда мать попросила меня взять на себя ответственность за семью, так как она тяжело переживала смерть отца. Я в свои силы тогда не верил, но почувствовал, что во мне нуждаются. У меня было 7 младших братьев и сестер, и я знал, что мать мне доверяет. Я не мог отказать ее просьбе. Однажды, когда я был еще совсем маленьким, матери обо мне было видение. Это было в ночь, когда она чуть не умерла». Иосиф затаил дыхание. «Она позвала меня к своей кровати, положила мне руку на голову и сказала: „Гельберт, сынок мой, боюсь, что близится мой конец. Ты еще совсем маленький, но прежде чем я умру, мне нужно тебе что-то сказать. Ты дитя Божье. Бог видит в тебе будущего своего работника. Мне это известно с самого твоего рождения. Будь всегда искренним, Гельберт. Никогда не говори Богу „нет“. Исполняй его волю и будь отцу своему послушен». Иосифа морозило. «И она умерла?» — спросил он.
1: «Она выздоровела. Она еще долго болела, но когда она мне это сказала, я склонился возле ее кровати на колени и молился. Я даже помню, что я сказал. Мне было тогда всего 5 лет, но я точно знаю, что Бог услышал мою молитву. В эту ночь я впервые услышал зов Божий».
0: «Ты этим хочешь сказать?»
1: «Я хочу сказать, что мне стало ясно, что меня коснулся Бог. Я никогда не смог избавиться от этого чувства. Я пробовал, но это не покидало меня. Оно всегда было со мной. Ты с кем-нибудь говорил об этом? Что ты имеешь в виду, Иосиф? Ты кому-нибудь рассказывал, что к тебе говорил Бог? Нет, никогда. Я это всегда хранил себе, но оно преследовало меня всюду, где бы я ни был, в школе, на работе, в поле или на отдыхе. Я это постоянно чувствовал. Моя мама снова выздоровела. От случая к случаю она высказывала мысли, из которых я делал вывод. Она верит, что я когда-нибудь начну работу на Ниве Божьей. Но я никогда не высказывал своего отношения к этому и никогда не рассказывал ей, что я пережил. Только после моего посвящения на службу я говорил с ней об этом. Я уже упоминал, что отец мой умер, когда мне было 17. Я хотел поступить в университет, что и сделал, но закончить мне его не удалось. Брат Грисли мне тогда посоветовал поступить на заочное обучение, и я послушался его совета. «Ты поступил на заочное обучение?» «Да, я продолжал учиться заочно в течение 2 лет. Было очень нелегко, приходилось до поздней ночи работать, но я выдерживал. Все это время я был уверен, что Бог на моей стороне. Тогда...» Иосиф откашлялся и вопросительно посмотрел на Гельберта Леньерда. «Тогда, значит, ты не веришь, что образование и знания обозначают путевку в ад?» «В ад?» «Да, так мне однажды было сказано». «Кто тебе такое сказал?» «Мне не хочется говорить, кто это сказал, но...» «Смотря что мы со своим образованием или знанием собираемся делать, Иосиф, может, уже не один человек из-за этого перестал верить. Часто именно это и является причиной, что люди уходят от Бога. Но желание больше знать, чтобы лучше служить Богу, не может быть неверным. Каждый, кто слышит, что Бог его призывает, должен, насколько это возможно, учиться и умножать свои знания, если они служат во славу Божию. Я уверен, что брат Грисли об этом точно такого же мнения, хотя сам он закончил только 8 классов. Ему в жизни пришлось очень тяжело, и его образование — это самостоятельное чтение. Ты когда-нибудь видел его библиотеку?» «Нет». «Так ты всего 2 года учился в высшей школе?» «Да, и это все, Иосиф. Мне бы хотелось большего. 2 зимы я потом еще посещал библейскую школу, но учеба никогда не кончается. Чем больше я учусь, тем больше понимаю, что знаю еще далеко недостаточно, и это только начало». «А ты раньше уже проповедовал?» «Я проповедую всего 3 года, Иосиф. Мне еще очень многому надо научиться». «А у тебя бывают сомнения? Я имею в виду, ты действительно уверен, что работа в церкви тебе предопределена Богом, а не твое собственное желание?» — спросил Иосиф. «Конечно, бывают и сомнения. Они не раз посещали меня, Иосиф, но, несмотря на это, я не смог от этого уйти. Призыв Божий был всегда сильнее меня». «И ты ни с кем об этом не говорил?» «Никогда». «Это касалось только Бога и меня. Зачем же мне было еще с кем-то об этом говорить? Богу известно, и этого достаточно. Брат Грисли однажды сказал, что если кто-то всем рассказывает, что его служение — это призвание Божие, то это становится сомнительно. Нет, Иосиф, я ни с одним человеком не говорил об этом». У Иосифа словно застрял комок в горле, взгляд его блуждал по полю, которое широко простиралось перед ними. Почему Гельберт Леньерд ему все это рассказал? Они уже перевалили хребет, дорога теперь пошла на спуск, а сердце Иосифа взволнованно билось. Он для себя открыл еще одного человека, чье имя тайно занес число тех, кто ему нравились, кому бы он хотел подражать. Он чувствовал, что нашел друга, которому можно доверять. «Ты Джедди Бейса знаешь?» — спросил Иосиф после некоторого молчания. «Конечно, я знаком с Джедди. А что?» «Да я встречаюсь с его дочерью Долорес». Лицо Иосифа слегка покраснело. «Я об этом слышал». «Ты об этом слышал?» В его голосе звучало удивление.
0: «Да, такие новости очень быстро распространяются», — засмеялся Гельберт Леньерт.
1: «И что ты по этому поводу думаешь?» Иосиф все это время хотел об этом заговорить. Наконец он пришел на желанную тему. Он затаил дыхание и ждал. Сердце стучало где-то в горле.
0: «Ты не знаешь, конечно, но именно это должно было быть одной из причин, почему брат Грисли предложил сегодня тебе ехать со мной».
1: «Как?» Иосиф сдвинулся на краешек сиденья. «Что ты этим хочешь сказать?»
0: «Я хотел сказать следующее, Иосиф», — ответил старший. «Брат Грисли мне сказал. Я слышал, что Иосиф Амстронг дружит с Долорес Бейс. Если его интересуют девушки такого типа, то я для себя делаю свой собственный вывод. А это что-то значит».
1: «А что он имел в виду?» — хотел сказать Иосиф, все еще удивляясь.
0: Гельберт Леньерт заговорчески улыбался. «Он этим хотел сказать, что молодой человек себя через свои знакомства характеризует. Очевидно, брат Грисли этому очень рад. А если это так, то добавить здесь нечего».
1: Иосиф с наслаждением вдохнул пряный горный запах и откинулся на спинку сиденья. Покой, который в нем поселился воскресным вечером, когда он молился, встав на колени перед кроватью, снова овладел им. Все в нем пело от радости. Здание школы уже было открыто, когда они наконец достигли Остерлова. Они съели последние бутерброды, которые им жена Гельберта упаковала в коробку из-под туфлей, и запили водой из старой железной колонки, которая стояла здесь же на школьном дворе. Хотя вода и была коричневой от ржавчины, она все же утолила жажду. Вскоре после их прибытия появились и первые слушатели – мужчины, женщины и дети. Дети были босиком, а мужчины – в своей рабочей одежде. Женщины были одеты в простые хлопчатобумажные платья. На лицах всех было написано «ожидание», глаза сияли. Люди подходили к зданию школы по одному и группами. «Ты предложишь спеть, Иосиф», – сказал Гельберт и взглянул на часы. «Пора начинать».
0: «Но я еще никогда в своей жизни не руководил песнопением».
1: «Ну тогда ты сделаешь это сегодня вечером впервые», — подбодрил его Гельберт.
0: «Я же тебя взял с собой, чтобы ты мне помог. Теперь ты не можешь так просто уйти в сторону».
1: «Да, я забыл занести песенники. Они лежат в тележке под задним сиденьем. Принеси их, пожалуйста».
0: Иосифу ничего не оставалось делать, как занести сборники песен и раздать их посетителям. Когда он раздавал песенники, то спросил себя, многие ли из присутствующих умеют читать. Но лишь одна пожилая женщина отказалась от песенника. Когда Иосиф протянул ей сборник, она отрицательно покачала головой, приговаривая: «Не могу, не могу». Больше всего Иосифу хотелось сбежать отсюда и где-нибудь спрятаться. Он ведь думал, что едет так, за компанию, а чтобы принимать участие в богослужении, да еще вести пение, ему бы и в голову не приходило.
1: «Споем номер 63», — предложил Гельберт. «Время начинать наше богослужение, и я уверен, что Господь подарит нам всем в нашем общении свое благословение». «На этот раз я привез с собой Иосифа Амстронга. Он будет руководить пением».
0: Иосиф понял, что ему следует встать и приняться за дело. Он стоял перед присутствующими и смотрел в песенник. Потом послал к небесам тихую молитву и открыл рот. К своему удивлению, он действительно запел, да и темп, кажется, взял правильный. Тихо и нерешительно несколько голосов поддержали его, и когда допели первую строфу, Иосиф почувствовал, что он сможет начать и вторую, хотя большинство поющих тянулись где-то на такт два позади. Иосиф Амстронг впервые в жизни руководил пением. Чего он не знал, так это то, что за него в этот час молились две женщины, одна в маленьком домике далеко от него на западе, а другая в своей комнатке в доме Джеди Бейса. Проповедь Гельберта Леньерда слушали с большим вниманием, лица оживились. Кое-кто согласно качал головой, изредка то там, то здесь были слышны тихие вздохи. В
1: конце богослужения некоторые слушатели вышли вперед для покаяния. «Где мы сегодня заночуем?» — спросил Иосиф. «Да здесь, в здании школы», — ответил Гельберт. «Один из братьев заберет к себе домой и обуходит наших лошадей. Он и пригласил нас завтра утром на завтрак. Люди здесь очень приветливые и гостеприимные. Да ты это и сам увидишь. Я надеюсь, ты не жалеешь, что поехал со мной, Иосиф?»
0: «Совсем нет», — прозвучал ответ. «Я очень рад, что смог быть тебе полезен.
1: Хотя и пришлось тебе вести пение», — Гельберт лукаво улыбнулся. На следующий день Иосиф сопровождал молодого проповедника во время его посещений на дому. Это было для Иосифа приобретение совершенно нового опыта. Он наблюдал, как Гельберт читал с людьми Библию, как он молился и все снова и снова приглашал их на собрание. Здесь он приобретал больше, чем за все последние годы учебы в воскресной школе. Жажда Иосифа к знаниям утолялась через это необыкновенное приобретение. Во время их последнего богослужения здесь, в этом горном поселении, небо вдруг покрылось тучами. Им, казалось, приближалась гроза. То там, то здесь сверкали молнии. За ними следовали короткие удары грома. Гельберт закончил проповедь раньше, чем планировал, и предложил людям идти поскорее домой. «А нам тоже лучше всего быстрее отправляться в дорогу», — сказал он Иосифу. «Что-то погода мне не нравится. Если начнется шторм, то он принесет дождь, который продлится не один день. Так что давай поскорее поедем, Иосиф. Если дороги в горах размокнут, то ехать станет опасно и могут быть оползни».
0: «Ты лучше знаешь», — ответил Иосиф. «И если ты предлагаешь ехать, я согласен».
1: «Может, нам удастся опасный участок проехать до грозы? Трогай пете! Док, давай наляг, дорогой!» И Гельберт щелкнул кнутом. Остерлов остался позади, когда начали падать первые крупные капли дождя. Гром гремел и превращался в сплошные раскаты. Молнии одна за другой освещали небо. К полуночи путники почти достигли перевала, и непогода осталась позади. Их теперь окружала густая ночь. Лишь изредка на небе вспыхивали молнии, и грозный пугающий гром успокаивался и стекал где-то там далеко в долине. Было так темно, что они не видели лошадей.
0: «Иосиф!» — в голосе Гельберта звучала тревога.
1: «Да? Ты не спишь, надеюсь?»
0: «Нет, я не сплю».
1: «Тьма-то какая!»
0: «Да, страшно темно», — раздался усталый голос Иосифа.
1: «Мне кажется, ехать очень опасно, что скажешь?»
0: «Да, Гельберт, у меня тоже такое чувство. Что будем делать?»
1: «Не поедем же мы теперь обратно», — тихо произнес Иосиф.
0: «Нет, конечно. Если я правильно помню, то сейчас должен начаться самый крутой подъем, а потом дорога станет совсем узкой».
1: Гельберт сидел прямой и напряженный, крепко держа в руках поводья. Не говоря больше ни слова, они ехали еще около часа, пристально всматриваясь в ночь. Темнота становилась все гуще и все более непроницаемой. «Будь осторожен, док, и ты, Питей, не зевай, смотри, куда ступаешь. Иосиф, теперь только не засыпай».
0: «Да нет же, даже не беспокойся, я не засну. Я рад, что мы вдвоем».
1: «И я рад, Иосиф». Наконец они дошли вершины. Оба облегченно вздохнули.
0: «Интересно, почему мы оба почувствовали опасность?» — прервал Гельберт молчание.
1: «Да я тоже хотел бы об этом знать», — согласился с ним Иосиф. «Может, ты немного поедешь? Я совсем устал и разбит».
0: «Конечно».
1: Иосиф перенял поводья. «Ты теперь их немножко сдерживай, мы едем с горы. Эй, не так быстро, коняшки!»
0: Они молча продолжали путь и слышали, как позади их шумел и барабанил дождь. Казалось, он льет, как из ведра. Время от времени горы еще освещались всплесками молний, но потом снова вокруг была густая черная ночь. Гельберт достал свои часы и сказал:
1: «Скоро полтретьего. Ты не против, если я немного прикорну?»
0: «Подожди, пожалуйста, немного, Гельберт», — попросил Иосиф.
1: Меня все еще не покидает это нехорошее предчувствие. Над нами нависла опасность. Ты разве не чувствуешь это?»
0: «Мне кажется, я просто еще не оправился от прежнего предчувствия. Но я не буду спать, если тебе так спокойнее. Понимаешь, эти 3 дня меня хорошенько измотали. Если кому-нибудь кажется, что проповедовать легко, то пусть разок попробуют. Порой это труднее, чем поле перепахать. Я сильно устал».
1: «Господи!» — вырвалось у Иосифа. Потом он сжал губы и стал молиться про себя. «Господи, покажи мне этой ночью, чтобы мне стало ясно, что Долорес Бейс именно та девушка, которую я должен любить». Каждый нерв его был напряжен и ждал. Преодолев половину спуска, Иосиф прошептал. «Что-то тут не так». Он тронул Гельберта за плечо.
0: «Ты прав, но что это может быть?»
1: Гельберт приподнялся и наклонился вперед.
0: «Не знаю, колеса вроде в порядке, да?»
1: «Конечно. Может, впереди нас где-то оползень?» «Меня всего трясет, Гельберт. Мы в опасности, я это чувствую». «Будем молиться, Иосиф». «Я уже всю ночь молился, но такого чувства у меня еще никогда не было». И только он проговорил эти слова, как лошади мгновенно рванули в сторону. Иосиф вскочил на ноги. Справа из кустов прямо перед ними мелькнуло что-то белое. В это самое мгновение молния осветила огромную фигуру черноволосого человека в белом одеянии. Одним прыжком по направлению к лошадям он хотел остановить их. Иосиф прореагировал молниеносно. С кнутом в руке, сильно наклонившись вперед, он изо всех сил ударил по запряженной слева лошади. Из горла его вырвался громкий крик. Лошади рванулись вперед обратно на дорогу и ускакали, глухо топая и хрипя. Иосифу потребовалось немало усилий, пока он снова овладел ими. «О, мой мальчик!» – простонал Гельберт. «Мы чуть не попались!»
0: «Бог с нами!» – выдохнул Иосиф. «Но у меня ему мало было чем поживиться. Сомневаюсь, есть ли у меня хоть $10.
1: «А у меня и цента нет в кармане», – признался Иосиф. Он все еще взволнованно дышал. «Он мог нас убить и забрать упряжку. Я впервые еду по этой дороге через горы ночью. Надо было подождать до завтра или выехать рано утром».
0: «С нами точно был Бог», — повторил Иосиф.
1: «Он нас и в темноте видит», — сказал он тихо, больше про себя. И с этой ночи Иосиф больше не сомневался. Он верил, да, его ведет Бог, да, любовь его к Долорес Бейс — это его воля.

Дорогие друзья, услышать продолжение повести «Свет с небес» вы сможете завтра на волнах радио МВ. Ждем вас в это же самое время. Да благословит вас Господь!

0: спасибо, пап.
1: «Почитай отца твоего, как часто я не понимал родимого отца. Советы я не принимал, что он давал любя. Казалось, что он может дать? Ведь он свое прожил. Не может он науку знать в те времена, как жил. И с гордостью поднял голову, по жизни я шагал. И без отца я все смогу, себе я так сказал. Старался я, как только мог, науку постигал. За мной следил с небес мой Бог, а я того не знал. Все, что я не захотел, я в мире приобрел. Семью, машину без проблем, имел прекрасный дом. Жизнь завела потом в тупик. Здесь выход я искал. Момент, как дети подросли, я их не понимал. И удалялись от меня, между нами был разрыв. А где же мой отец всегда ответы находил? Я вспомнил об отце в тот миг, как он всегда любя, ко мне на помощь приходил и утешал меня. А я гордец, не понимал и слышать не желал. Советом я пренебрегал, что сеял, то пожал. Ах, как бы я теперь желал все слышать до конца, сейчас бы все воспринимал, да нет живых отца. Я вспомнил, как отец читал Евангелие всегда, теперь я книгу взял его и в ней нашел отца. Двойной теперь отец во мне, небесный и земной, пришел через книгу он ко мне, реальный и родной. Отец небесный на себя заботы взял мои и возвратил детей любя, ему все служим мы. Я знаю, много есть таких, не чтят своих отцов. Сегодня Бог зовет и их прийти к нему на зов. Кто хочет блага для себя, пусть чтит отца и мать. Почтишь небесного отца, получишь благодать. Аминь.

«Я получил все, и избыточествую» Филиппийцам 4:18. В одной из книг по садоводству была интересная глава, которая называлась «Цветы, растущие в тени». В ней рассказывалось об особом виде цветов. В любом саду есть места, куда не доходят солнечные лучи. И оказывается, что многие цветы не только не боятся этих сумрачных уголков, но ярко и красочно цветут именно в них. Тоже наблюдаем мы и в духовной жизни. Душевная красота особенно проявляется в минуты, когда жизненные условия становятся суровыми и невыносимыми. Душа растет и цветет в переживаниях. Как иначе объяснить переживания апостола Павла? Вот он находится в Риме в заточении. Кажется, что главная задача жизни, возложенная на него самим Христом, невыполнима. Но как раз в темничном мраке цветы видны в их ярком и привлекательном виде. Быть может, Павел видел их и раньше, растущими при дороге, но никогда они не были предоставлены в такой силе и красоте. Слова обещания открыли ему сокровища, о которых он раньше и не подозревал. Среди этих сокровищ были благодать Божья, любовь Господня, мир и радость во Христе. Казалось, что этим качествам нужна была окружающая темнота, чтобы проявилась их скрытая внутренняя слава. Как бы ни было, но темнота стала местом откровений, и Павел осознал как никогда раньше полноту и богатство своего духовного наследия. Кто из нас не знает тех мужчин и женщин, которые в тяжелое время мрака и одиночества облекались в одеяния мужества и надежды? Такие люди могут быть брошены в заточение, но сокровище останется с ними. Отобрать его вы бессильны. Вы только можете превратить их земную жизнь в пустыню. Но возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Исаия 35:1.

Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Притчи 11:17.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Каждое из семи изречений, произнесенных на кресте нашим Спасителем Иисусом Христом, имеет важнейшее значение для всех нас. И вот сегодня в основу нашей беседы я хотел бы взять второе слово, сказанное Христом на кресте. Звучит оно так. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Одна короткая фраза, но сколько в ней истины. Ею передается вся благая весть. Положим, что нам не было бы оставлено других слов нашим Спасителям. В таком случае одних этих слов было бы достаточно. В них и уверенность в полном спасении, и мгновение духовного рождения, и надежда для самого большого грешника. Да, этот чудный ответ Спасителя разбойнику говорит нам, что кроме покаяния и веры ничего больше не нужно человеку для того, чтобы войти в Царствие Божие. Имейте в виду, что раскаявшийся и уверовавший разбойник не имел возможности ни присоединиться к церкви, ни быть крещенным, ни преломлять хлеб Господень, ни совершать какие-либо добрые дела, настолько присущие верующему человеку. Это отнюдь не значит, что все это не важно. Наоборот, все это входит и должно входить в жизнь и опыт уверовавшей души. Однако ничто из вышеперечисленного не способствует входу в рай и не увеличивает на это право. Право на вход в Царствие Божие обеспечивает только вера, которая всецело покоряется и отдается Господу Иисусу Христу. Каждое из десяти слов, столько их в подлиннике, из ответа Спасителя разбойнику имеет глубочайшее значение. Каким богатством они насыщены? Но два последние слова придают всему сказанному особое значение, особую теплоту и освещает особым светом. Это слова «со мною». Все бледнеет и отступает на задний план перед этой чудесной истиной, выраженной словами Спасителя «со мною». О, какая чудная истина! Осужденный на смерть, достойный ада раб греха, совершенно испорченный и негодный человек породнился с царем царей. Со мною в раю, да, со мною в доме отца моего, со мною царствовать и блаженствовать. Это значит всегда быть со своим Спасителем. В этом и заключается слава спасения, обещанного всякому уверовавшему. Слушайте, «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Это и есть высшее счастье, высшая радость спасения.

слова Иисуса Христа «со мною». Этот случай обращения разбойника на кресте является самой яркой победой благодати Божией, которую мы находим на страницах Евангелия. В глубине темнейшего часа мировой истории, часа, когда Сына Божия был заклан окровавленными руками ожесточенных грешников, обращение разбойника светит, как пылающий огонь. Оно является самым удивительным, поражающим и выделяющимся примером спасительной веры среди всего записанного на страницах Нового Завета. И вот когда мы примем во внимание все происшедшее, все эти ужасные обстоятельства, когда сила ада, казалось бы, одержит победу в час, когда иудеи-язычники объединяются против Сына Божьего, когда даже ученики Спасителя оставляют Его, когда священники, старейшины, книжники, воины и толпа, качая головами, издевается и злорадствует над Ним, в разгар жесточайших атак сил ада и человеческой ненависти против Сына Божьего, сияет здесь, как нигде в другом месте, благодать Божья. Итак, в самом начале следует отметить, что кроме описания этого события у евангелиста Луки и в параллельных местах у других евангелистов, мы ничего больше об этом разбойнике не находим. И несмотря на то, что ни его имя, ни его происхождение, ни состав его преступления, ни даже то, знаком ли он был с Иисусом когда-либо раньше, нам неизвестно. Все же, благодаря одному росчерку вдохновенного пера, мы узнаем достаточно, чтобы оценить все то чудо благодати, которое произошло в сердце покаявшегося разбойника. Многое мы можем узнать из двух слов, использованных евангелистами, чтобы определить личность этого человека. Слово «злодей», которое употребляет евангелист Лука, определяет его как преступника, то есть нарушителя закона, человека, привычно делающего зло. Другое слово «разбойник», которое употребляет евангелист Матфей, означает «грабитель», «бандит». В подлиннике корень этого слова говорит о дурной, испорченной натуре, то есть натура эта была подлой, неполноценной, до основания испорченной. Слово «разбойник», то есть «грабитель» и «вор», говорит о том, что в человеке этом господствовало его властное «я». Он был эгоистичен, все должно было вращаться вокруг его личности. У этого человека была одна, доминирующая над всем остальным цель – угождать себе и своим похотям. Притом, мы должны иметь в виду, что, будучи израильтянином, вероятно, человек этот признавал существование Бога, верил в Него, однако все его поступки доказывали обратное. Таким образом, мы видим, что из себя представлял этот человек. Он был испорчен до основания, весь пропитан грехом. Он делал зло по привычке, постоянно подчиняясь своей греховной натуре. Но по существу, дорогие мои, мы ничем не отличаемся от этого разбойника. Возможно, разница только в степени преступления, но в очах Божьих мы такие же грешники. Всякое преступление, какой бы это ни был грех, является мерзостью в очах Божьих. А Слово Божие говорит, что все мы согрешили, и поэтому все лишены славы Божьей. Так как мы родственны Адаму, мы унаследовали его греховную натуру. Все мы руководствуемся одним принципом, принципом самолюбия, самоудовлетворения. Каждый из нас, нарушив закон Божий, без исключения, находится в таком же состоянии. Так что по существу нет разницы между осужденным на смертную казнь злодеем и любым так называемым порядочным гражданином. Бог не разделяет людей на категории. В мире есть только два разряда людей – покаявшиеся грешники и не покаявшиеся. Прошу отметить, что у другого распятого разбойника было аналогичное положение. Он ничем не отличался от первого. Однако же первый вошел в рай с Иисусом, тогда как второй унаследовал вечное мучение. Таким образом, оба разбойника были в равно безнадежном состоянии. Оба были осуждены, и все же один из них оказался спасенным навеки, в то время, когда другой окончательно и бесповоротно погиб. Почему? Один покаялся и уверовал в Иисуса, второй отказался от того и другого.
Из описания этого события у других евангелистов мы узнаем, что вначале этот обратившийся к Богу разбойник тоже насмехался и хулил Бога. Однако в душе этого человека вдруг что-то происходит. Крутой поворот! И даже, если хотите, духовная революция! И вот в сказанном им можно проследить процесс его переживания. Обратите внимание на то, что в обращении разбойника две части. Вначале он говорит о себе и о Спасителе, а затем уже он непосредственно обращается прямо к Иисусу. Первое, что мы обнаруживаем в разбойнике, это страх Божий, а страх Господень является началом мудрости, как говорит Слово Божие. Помните, как второй распятый злодей злословил Христа, говоря: «Если ты Христос, спаси себя и нас». И теперь послушайте, как отвечает первый разбойник, услышав такие слова. «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же самое?» Это говорит пробужденная душа. Первый признак пробуждения грешника – это страх Божий. Но это только начало. В этом пробужденном грешнике начинает просыпаться совесть. Это действие Духа Святого. Слушайте, о чем он говорит. Он признает себя виновным, грешником, достойным наказания. И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли. Неотъемлемая часть истинного обращения – это признание и исповедание своего греха. Разбойник именно это и делает. Возлюбленный, грех является мерзостью перед Богом. Святость и справедливость Божия требуют должное наказание, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, говорит Слово Божие. О, кто уплатит наш долг, кто снимет с нас эту ужасную вину? Дорогие мои, сделать это может только тот, на ком нет греха. Но есть ли такой человек, который мог бы занять наше место, взять на себя заслуженные нами наказания и этим освободить нас от гнева Божьего? Да, благодарение Богу, есть! Этого Бога-человека разбойник узнал, висящим на соседнем кресте Иисусе. Посмотрите, внезапно его озаряет божественный свет. Он вдруг видит, кем является Иисус Христос, и восклицает: «А Он, Иисус Христос, ничего худого не сделал». Разбойнику открылась чудная истина, а именно непорочность, святость и невинность Иисуса Христа. «А Он ничего худого не сделал». Римский Верховный Суд осудил Иисуса. Первосвященники злорадствовали, издевались и ругались над Ним. Народ требовал его распятия. Крик толпы и первосвященников превозмог. Друзья оставили его. И все же пробужденная душа разбойника не обращает внимания ни на решение суда, ни считается с мнением правителей и народа, и говорит: «А он ничего худого не сделал». В этот темный час разбойник оком веры видел то, чего не видели другие. Он видел ангца, закланного за него. О, какая чудная перемена произошла в душе этого разбойника. Человек, который всю свою жизнь пренебрегал Богом, теперь говорит: «Или ты не боишься Бога?» Притом он сознает, что сам страдает совершенно справедливо за свою греховную жизнь, которую он вел доселе. А мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли. Здесь же, осознав свой грех, осознав свою вину, вдруг из этого проснувшегося сердца вырывается такое знаменательное свидетельство об Иисусе: «А Он ничего худого не сделал». Это, возлюбленный, и есть покаяние. Покаяние – это не только скорбь и сожаление о своих греховных поступках, но крутой поворот, полная перемена понятий о Боге и отношения к Богу и к Иисусу Христу и, наконец, к самому себе. Иуда, Исав, царь Саул – все они сожалели о сделанных ими преступлениях, однако, не покаявшись, они погибли. Но покаяние – это одна сторона, дорогие мои. Это один аспект спасения. Но этого недостаточно. Разбойник сделал больше. Он не только покаялся, но и поверил. Спасение двухстороннее. Оно имеет два аспекта. Это покаяние перед Богом и вера в Господа нашего Иисуса Христа. Как покаяние, так и вера – дары Божьи. Вера
обеспечившая полное спасение осужденному и умирающему разбойнику, видна из слов этого человека. «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! Через кровь умирающего царя, по ту сторону позорного креста, раскаявшийся разбойник оком веры видит славу, венец и окончательную победу распятого на кресте Спасителя». При крайнем унижении распятого страдальца разбойник верит в окончательную победу Иисуса. «Помяни меня в Царстве Твоем», — говорит он. В то время, когда ученики Христа разбежались в страхе, что приходит конец всему тому, на что они надеялись, умирающий разбойник верит в окончательную победу царя. Он полностью осознавал, что Христос умирает, но за смертью глазами веры он видел царство, царь которого Иисус Христос. И вот тут возникает вопрос, что могло так подействовать на разбойника, что при таких исключительно неблагоприятных условиях он смог уверовать в Иисуса Христа? Благодать Божия, конечно, и только благодать, ибо способность верить – тоже дар Божий. Вера необходима, но и ее дает Бог. Вера – это Божий дар, и приходит она к нам не иначе, как действием Божьим. Как, например, в этом случае получил эту веру разбойник, эту спасительную веру, в тех невероятных условиях, в которых он находился? В первую очередь, на его веру подействовало то, что он видел. Да, он был пригвожден ко кресту. Тем не менее, он не потерял способность видеть. И что же он видел? На его глазах происходило чудо. Он видел сверхъестественную смерть. Никогда еще в истории человечества не было такой смерти. Он фактически не должен был умереть, ведь он был безгрешным, без порока и без пятна. А смерть – это ведь результат греха, возмездие за грех – смерть. А здесь был праведник, умирающий за неправедных. В полном смирении и подчинении он, как овца, ведом был на заклане. Агнец, берущий на себя грех мира. Он умирает не за свои грехи, а за грехи мира. Возлюбленный разбойник был свидетелем сверхъестественной смерти Сына Божия. Но разбойник видел и нечто другое, способствующее его вере. Он видел надпись на кресте Спасителя: «Иисус Назарей, царь иудейский». Правда, слова эти были написаны по поручению Пилата. Тем не менее, они были богодухновенными, начертанными невидимым перстом Божьим. Пилат был лишь пером в руке Божьей, но Бог написал эти слова. Но помимо того, что разбойник видел, на его веру подействовало и то, что он слышал. Что из услышанного могло зажечь веру в сердце этого человека? Во-первых, он слышал спасительные слова самого Спасителя. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». О, дорогие мои, кто, кроме Бога человека, мог вознести такую всепрощающую молитву? Эта молитва звучала в ушах разбойника, как сладчайшая музыка. «Если он готов простить своих убийц, значит, он может простить и меня». Видите, вера от слышания, а слышание от слов Господних. Но он слышал и что-то другое. Из уст врагов Христовых он слышит издевательство и злорадство. Но даже в этих язвительных словах он уловил нечто драгоценное. Слушайте, других спасал, а себя самого не может спасти. Какую чудную истину сказали враги Христа. Он спасал других. «О, если так, тогда он может и меня спасти». Но они сказали больше. Какая удивительная истина в остальных словах, сказанных ими. Слушайте, себя самого не может спасти. Действительно, он пришел, чтобы спасти других. Он пришел, чтобы спасти погибшие. А для того, чтобы это сделать, он должен был умереть сам, не иначе. Такова была о нем воля Отца, чтобы он, как овен, пошел на заклание. Нарушить волю Отца было невозможным для него. Да, враги его были совершенно правы, себя самого он не мог спасти. Чтобы спасти других, он должен был сам умереть. Да, все это способствовало тому, что разбойник сказал вторую часть своего слова. Теперь уже не о Христе, а
в обращении ко Христу. Он обращается прямо к Спасителю и говорит: «Помяни меня, когда приидешь в Царствие Твое». Это и есть второй аспект обращения, рождения свыше. Вера в Иисуса Христа. Покаяние перед Богом и вера в Господа Иисуса Христа. Может ли Господь отказать такой вере? Никогда. Поэтому уверовавшему разбойнику Иисус отвечает: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Какие чудные слова! Каждое слово насыщено любовью, благодатью и милостью Божьей. Друг мой, каким бы безнадежным ни казалось тебе твое положение, сделай то, что сделал разбойник, и ты будешь спасен. Во-первых, исповедуй свой грех. Рассвет нового дня для разбойника настал тогда, когда его проснувшаяся совесть признала свою вину. «Мы, — говорит он, — осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли. Не скрывай свою вину. Признай себя грешником. Скажи: Боже мой, я согрешил против тебя». Как молился Давид, псалмопевец, когда он каялся в своем ужасном грехе: «Тебе, тебе единому согрешил я и лукавое перед очами твоими сделал». Затем ты должен исповедовать Иисуса Господом. Пробужденная душа разбойника, не считаясь ни с решением суда, ни с мнением начальствующих и народа, говорит: «А он ничего худого не сделал». Таким было его свидетельство о Христе. То есть, что он, который ничего худого не сделал, один может стать его заместителем. И ты должен принять Иисуса Христа как единственного угодного Богу заместителя за твой грех. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, кроме имени Иисуса, которым надлежало бы нам спастись. И, наконец, тебе надо с верой обратиться к Иисусу Христу. Разбойник сказал: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Истинная вера всегда проявляется искренней молитвой. «А приходящего ко мне, — говорит Христос, — я не изгоню вон». Да, разбойник на кресте признал своего царя, поклонился ему и обрел спасение. И ты, мой дорогой друг, можешь сделать то, что сделал разбойник. И тебе дано будет спасительное слово: «Ныне же будешь со мною в раю». Истина этого обращения восхищает наши сердца. Благодарение Богу, никому не нужно отчаиваться и терять надежду. Никто, однако, не должен и мысли допустить о том, что, не будучи убийцей или разбойником, или же еще каким-либо другим большим грешником, мы имеем в глазах Бога какое-то особое преимущество, освобождающее нас от покаяния. В очах Божьих все мы согрешили, и все мы лишены Его славы. Есть один единственный выход, и он доступен каждому. Верой принять Его чудное спасение, искупительную жертву Иисуса Христа. Склонись там у своего радиоприемника и скажи: «Господи, я грешник, будь милостив ко мне, прости меня и прими меня в число детей Твоих». Если разбойник мог это сделать при таких невероятных обстоятельствах, ты можешь сделать это там, где ты сейчас находишься. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.

0: книге Притчей, 8 главе, 36 стихе написано: «Все ненавидящие мудрость любят смерть». На основании этого стиха приведем пример.
1: На безлюдном 5-километровом участке морского побережья в штате Флорида 100 китов выбросились на сушу, пытаясь покончить с собой. Это был еще один случай самоубийственного поведения, приводящий в смущение морских биологов. Эти гиганты выбрасывались на берег, копируя поведение вожака. Со всей округи собрались люди, пытавшиеся вернуть животных назад в море. В одном месте люди стали сплошным забором, отделяя китов от берега. Но когда китов оттолкнули и оттащили назад в море, многие из них опять попытались убить себя и выбросились на пляж.
0: Есть в человечестве нечто, напоминающее поведение этих китов. Наша греховная натура пытается разрушить нас самих. Творцом создан океан премудрости, по которой нам следует жить. Но как неуправляемые животные, мы всеми силами стремимся вырваться из той среды, для которой были созданы. Вместо того, чтобы наслаждаться океаном любви Божией через послушание Ему, мы выбрасываем себя на засушливый грунт непослушания. Порой мы считаем, что никогда так не делали. Но именно это происходит всякий раз, когда мы грешим. Отвергните желание умереть. Доверьтесь обещаниям Божьим и возлюбите мудрость. Даруй, Господи, нам истинной мудрости Твоей, чтобы мы всякий раз знали путь правый во всем, что бы мы ни делали. И следуя Твоими путями, помоги нам, Господи, по благодати Твоей узреть истину. Аминь.

Я помню день, все как всегда. Я не ждала печальной вести, но больно стало мне тогда. В тот день в наш дом пришло известие, что жизнь отмеряет срок. Ушел отец, родной мой, вечность. Я словно съежилась комок, мелькала жизни скоротечность. Хотелось как-то все вернуть, рыдать, той вести не поверить. Хотелось жизнь повернуть и заново тот срок отмерить. Но понимала, не того в тот миг душа моя желала. Взывать к Творцу, молить Его, принять Отца как Сына стала. В молитве долгой, не спеша, я Господу все рассказала. Но Он все знал, о чем душа моя так слезно горевала. Он знал, что больно мне терять и очень больно расставаться с родным отцом, кто наставлять, оберегать меня старался. Мой папа не возьмет внучат, их не посадит на колени, не сможет сказок прочитать, не нарисует им оленя, не отведет детишек в парк, чтоб на качелях покатать их. И детки не узнают, как бы дедушка мог приласкать их. Господь все знал, и потому ответил мне с любовью, нежно. Под небом сроки есть всему. Мы на земле живем не вечно. Нам нужно с миром отпустить, кто нам для сердца очень дорог, и Господа благодарить, хоть жизни срок не очень долог. С теплом мы будем вспоминать родных и близких, с добрым словом, с благодарением принимать то время, данное нам Богом.

Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Притчи 11:17.

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Сперджена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

А теперь я читаю послание к римлянам, первую главу. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давида по плоти, и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, об Иисусе Христе, Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Всем, находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верой общей, вашей и моей. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия, даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сами сквернили свои тела. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства,
расприй, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Я читаю вторую главу послания апостола Павла к римлянам. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающей злое, во-первых, иудея, потом еллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научась из закона, и уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании?
ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Я теперь читаю послание к римлянам, 3 главу. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что же еще меня судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословя нас говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстро на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев, только а не язычников? Конечно, и язычников. Потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Я читаю 4 главу послания апостола Павла к римлянам. Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти?
Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Блаженство это относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое». И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего».

месяцах начало и концы, и праздники свои, и дни рождения. А мне все вспоминаются отцы. О них всегда серьезные рассуждения. Без лишних фроз, сентиментальных фраз, отцы, хотя казалось и любили, суровее наказывали нас, больней, чем мама, нас порою били. Меж тем, как мамы, не смыкая глаз, тряслись над детьми и трепетали, отцам, казалось, было не до нас, до радости и до наших и печали. Отцы стеснялись лишний раз сказать, что любят нас, что мы им дорогие. Не знали, как тепло и слов связать, а нам казалось, их сердца тугие. И все-таки, и все же, если вдруг отец по голове провел рукою или прижал к себе, как лучший друг, его любовь тогда текла рекою. И не было сомнений в том, что он на все пойдет, за нас костями ляжет, когда придется броситься в огонь или прыгнет в воду, если жизнь прикажет. И мы вдруг понимали, почему его виски седыми были в 40, с каким трудом ему давался хлеб, что каждый член семьи ему безмерно дорог. И волновал навязчивый вопрос, что почему-то в жизни так бывает, что, несмотря на силу и на рост, отец скорее мамы умирает, что вдов на свете больше, чем вдовцов, что нелегка отцовская работа, и вдруг сжималось сердце за отцов, скупых на ласку, щедрых на заботу. Ответственный за нас перед Творцом, отец хранит святое упование. Почтим же с матерями и отцов по заповеди, что с обетованием.

«Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Марка 14:38. Когда мы осознаем всю мерзость искушений, то сможем лучше противостать им. Некто писал: «Если бы я видел соблазны так, как вижу людей, то не составляло бы труда победить их. Искушения и соблазны других людей кажутся такими нелепыми и глупыми, но мои собственные соблазны появляются в розовом свете, а потому я не вижу всего ужаса их последствий». Есть два способа увидеть соблазны в их истинном свете. Один заключается в том, что мы молимся о том, чтобы Господь дал нам ясное их видение. Другой состоит в том, что мы говорим: «Ну, а что, если кто-то другой окажется в таком же положении? Как он будет выглядеть?» Единожды, вкусив от искушения, пристрастие ко греху может войти в привычку. А поддавшись, мы становимся на путь саморазрушения. В Матфея 4 главе первое искушение Христа сатаной выглядит вроде бы безобидным. Иисус был искушаем тем, что ему было предложено утолить голод. Затем он предложил другое, касающееся Божьей защиты. А в третьем он прямо предложил Христу поклониться ему. Но Спаситель видел истинные намерения сатаны отвлечь его от пути на Голгофу и таким образом не допустить, чтобы он понес наказание за грех. Всякое предложение Иисус встречал, приводя место из Писаний. Иисус сказал сатане: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Если мы знаем Слово Божье, мы также в состоянии одержать победу над сатаной. Чтобы противостать искушению, мы должны быть сильны в Господе, исполняющим нас Духом Своим, а также быстро распознавать всю мерзость греха. Хочешь совладеть с искушением? Позволь Христу овладеть тобой.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Притчи 11:17.

У меня отец. Детство без отца, оно не сладкое. Безотцовщина, кричали вслед. Девочка смахнет слезу украдкою и бегом домой. Защиты нет. Прятала заплаканное личико, чтобы маму вдруг не огорчить. Это было тайное и личное. Девочка поплачет и молчит. Смотрит на чужую жизнь внимательно. В детском сердце взрослая печаль. Быть должны отцы, не только матери. Как же этого не замечать? С мамой хорошо, но дочка плакала. Так хотелось папу ей найти. Есть отец или нет, не одинаково. Кто бы без отца хотел расти? Пусть бы строг он был, не это главное. С некрасивым был бы пусть лицом, но с детьми другими стать бы равною, называть кого-нибудь отцом. Чтобы гордо с ним пройти по улице, кто во след посмеет закричать, чтобы мама перестала хмуриться, не вздыхала тихо по ночам. Девочка ждала отца и верила, наяву мечтала и во сне. Может быть, придет, откроет двери он. Это близко и знакомо мне. Знаю, как жила девчонка малая, цену знаю детским я слезам. Плохо без отца. Нарисовала я детство своего картину вам. Сны растаяли. Я стала взрослою и мечтами больше не жила. Детскими не мучилась вопросами, никого у двери не ждала. Но был день, случилось что-то чудное, о котором девочка мечтала. Я нашла отца, отца небесного, дочерью своей меня назвал он. Сердцу вспомнились мечтания прежние. О подобном не могла мечтать я. Бог пришел ко мне с отцовской нежностью, заключил в отцовские объятия. О, какое сладкое мгновение стать однажды Божьим ребенком, и отцовское благословение опустилось вдруг на ту девчонку. У меня отец, он полон благости. Прикоснуться кто ко мне посмеет? Каждому скажу теперь я с радостью, что такого я отца имею. Под отцовской я живу защитой, под заботливым отцовским взглядом. Отвечает на мои молитвы он. Отче позову, он тут же, рядом. Я спешу к отцу с любою мелочью, прихожу к нему и днем, и ночью, и по-детски иногда пожалуюсь, как ребенок маленький, как дочка. Если провинюсь, прошу прощения, ничего я от отца не прячу, получаю вновь благословение, и у ног отцовских вдруг заплачу. Не пугаюсь я отцовской строгости, голову послушно наклоняю, с благоговением, без робости, Господа отцом я называю. Девочка не зря ждала, надеялась, и иметь отца так хорошо. И когда-нибудь спросить осмелюсь я: «Отче, как же ты меня нашел?»

Папу нашего родного любим крепко мы. Он заботится так много о своей семье. Деньги он домой приносит, маме отдает. Чтоб мы не нуждались вовсе, папе Бог дает. Когда день приходит новый, молимся о нем. Боже, папе дай здоровье, чтоб не умер он. Кроме папы у нас тоже в небе есть отец. Умереть уже не может, ведь он наш творец. Крепче он всего творения, любит детки нас. И ему благодарение шлем мы каждый раз.

Папа, мой папа, иди же домой. На башне уж пробило час. Нет топлива дома. Комбин наш погас. Нет хлеба, нет крошки одной. Нет света у нас. Мама в потьмах тебя ожидает в слезах. Ванюша твой стонет от боли в груди. О, папа, скорее приди. Иди домой, иди. О, папа, прошу я, иди. Папа, мой папа, иди же домой. На башне уж пробило два. Усилился голод, слабеет больной. Он шепчет, где папочка мой? И мама, припав к постели с мольбой, послала меня за тобой. О, папа, осталось немного минут, и ангелы Ваню возьмут. Папа, мой папа, иди же домой. На башне уж пробило три. Ванюша скончался. Иди посмотри, как мама страдает душой. Смертельной тоски и горя полна, не может уж плакать она. Ванюша шептал все. Где папочка мой? Хотел он проститься с тобой. Иди домой, иди. О, папа, прошу я, иди.

Дорогой папочка, спасибо за все. Что ты такой добрый, высокий, большой. Смотрю я наверх, смотрю я в глаза. А ты поднимаешь и крутишь меня. Со мной ты играешь и в прятки всегда. Учил хорошие места ты меня. А сам ты забыл, но, пап, ничего. Думаю, найдешь, когда будет светло. Спасибо, что в школу ты возишь меня. Все знают, что папа, ты мой издалека. Смешной ты и добрый, всех деток смешишь. Какой ты хороший, ты прям как сюрприз. Но самое главное, мой дорогой, что ты показал мне, что Бог мой живой. Что Бог, Он все держит рукой своей. И любит Он всех, несмотря на людей. Я каждую ночь на коленях стою, и Бога всегда за тебя благодарю. Папочка, я тебя очень сильно люблю. Надеюсь, у тебя очень прекрасный день.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стрекущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Исаия 53:7. Мессия, страдающий слуга, Агнец Божий. В предыдущих стихах главы 53 звучит голос остатка Израиля. Это исповедание Христа в будущем. Пророчество продолжается, и теперь говорит сам пророк. Это не исповедание, а описание. В стихах 7 и 8 Исаия описывает испытание Христа перед судом человека и его характер как агнца. Мессия предстал перед людским судом, но он по иудейскому закону был незаконным, со своими лжесвидетелями и заранее известным исходом. Христос был истязуем, потому что это был несправедливый суд даже по греховным меркам человека. Он страдал. Над Господом славы насмехались и Его бронили. Затем Его привели к языческому правителю, представителю кесаря в Иудее. Пилат дивился молчанию Христа и Его невозмутимости при столь многочисленных обвинениях. «Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Как благороден и серьезен Его ответ. «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Какое спокойствие и достоинство! Он молчал, словно невинный, покорный агнец в руках стрекущего. Воистину, это был агнец, предназначенный еще прежде создания мира. 1 Петра 1:20. Мы видим его в первородном из стада Авеля, в агнце, которого Бог усмотрит себе, как было предсказано на горе Мориа, Бытие 22:8, и в пасхальном агнце из книги Исход. Это был агнец, который берет на себя грех мира, Иоанна 1:29.

Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Притчи 11:17.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В сегодняшней радиопередаче мы продолжим и закончим нашу тему «Божий план для ваших денег». В наших предыдущих радиобеседах мы установили 6 важных фактов в связи с даванием, то есть жертвованием. Первый. Ключом к правильному жертвованию есть слово «благодать». А благодать происходит только от и через Иисуса, через крест, и ее можно получить только верой. Второе. Мы должны сперва отдать Богу самого себя. Мы не можем купить у Бога благорасположение. Он требует, чтобы мы прежде всего подчинили себя Ему до того, как Он сможет принимать наши дары. Третье. После этого наше жертвование заканчивает и учреждает нашу праведность. Четвертое. Жертвование является доказательством искренности нашей любви как к Богу, так и друзьям, верующим. Пятое. Жертвование влечет за собой Божье расположение к нам и Его к нам любовь. Бог любит тех, кто дает, то есть жертвует, доброхотно. Шестое. Жертвование или давание – это сеяние на полях Божьего урожая. Те же самые принципы, которые мы знаем в агротехнике, мы применяем и в сфере жертвования для Бога. Бог желает, чтобы мы понимали эти принципы и применяли их в своей жизни, чтобы получать благословение, чтобы иметь достаточно продуктов для себя, семян для посева, чтобы наше материальное добро возрастало с каждым годом. Сегодня я поделюсь с вами 7 замечательным фактом из области жертвования в Божьем законе финансов. Вот он. Уровень, мера Божьего обеспечения своих детей есть изобилие. Об этом говорит апостол Павел в одном из своих наиболее сильных стихов в Новом Завете. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 8 стих. Послушайте внимательно. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Обратите прежде всего внимание на то, что все по благодати, а не по закону. И принцип благодати представлен во втором послании к Коринфянам, 8 главе 9 стихе. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Эти два места Священного Писания, а именно второе послание к Коринфянам, 8 глава и 9 стих, и 9 глава, 8 стих, мы должны удержать в своем уме. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих, говорит о благодати Господа Иисуса Христа, который на кресте стал бедным по причине нашей бедноты, чтобы верою мы разделяли с Ним Его богатство. И во втором послании к Коринфянам, 9 главе, 8 стихе, дан нам уровень благодати, который стал доступным для нас через крест. И я еще раз прочту. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Если вы анализируете этот стих, то находите здесь 2 ключевых слова «обогатить» и «всякий», употребленные здесь 3 раза. Язык в этом тексте очень эмфатичен, то есть подчеркивающий, а говорится здесь об уровне Божьего снабжения Божьих детей. Здесь говорится об обогащении нас всякою благодатью,
о всяком добром деле, о всяком довольстве. Поэтому, если вы имеете все, в чем имели нужду, во всем, во всякое время, если вы обогащены всяким добрым делом, тогда нет места для нужд, невосполненных Богом. А теперь давайте подумаем немного над значением слова «изобилие». Что значит «изобилие»? Ваш сосуд, наполненный доверху, так что содержимое его переливается, выливается наружу. Это пример изобилия. Иисус сказал: «От избытка сердца говорят уста». Таким образом, когда ваше сердце переполнено, его содержимое будет выливаться через ваши уста. Что значит быть снабжаемым до состояния избытка? Изобилия. Вот иллюстрация очень простая. Вам нужно 50 рублей, чтобы запастись всем необходимым вам продовольствием. Но у вас есть только 40 рублей. Таким образом, вы идете в продовольственный магазин, но делаете покупки из недостатка. Но, допустим, у вас есть 50 рублей. Чтобы сделать все покупки, вам нужно 50 рублей. Теперь, пошедший в магазин, вы будете покупать из достатка. У вас будет достаточно денег, чтобы уплатить стоимость того, что вам нужно. Но когда вам нужно уплатить 50 рублей, а вы идете в магазин и у вас есть 60 рублей, то вы делали свои покупки уже из изобилия. У вас было больше, чем надо. И Божье обеспечение представляет собой именно этот уровень. Бог не просто дает нам достаток, но если мы верою берем Его благодать, тогда уровнем Его обеспечения есть изобилие. У нас тогда больше, чем нужно для себя, для своих нужд. Но обратите внимание на конечную цель изобилия. Это обилие наших добрых дел. Не эгоистическая цель, а способность творить добрые дела. Почему Бог желает, чтобы Его дети имели изобилие? Я назову вам одну причину, хотя не уверен в том, что нету других причин. Я считаю, что одной причиной есть то, что Бог нас любит. Но я думаю, что существует специальная практическая причина, и ее мы находим в книге «Деяний апостолов», 20 главе, 35 стихе, где апостол Павел цитирует Иисуса. Читаю: «Ибо Он Сам, то есть Иисус, сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Таким образом, принимать – это благословение, тогда как давание – большее благословение. И у Бога нет какой-либо привилегии в отношении Его детей. Он желает, чтобы все Его дети пользовались большим благословением. А мы не можем пользоваться большим благословением давания, жертвования до тех пор, пока Бог не сделает для нас доступным свое изобилие. В завершении учения о финансах, о жертвовании на дело Божье, о Божьем обеспечении и Его благословении, я желаю сказать еще слово предупреждения. А это предупреждение такое: если вы желаете провести в жизнь это учение, вы должны выразить свою веру действием. Недостаточно будет проявить только умственное согласие со всем сказанным. Многие, вероятно, скажут: «Да, это хорошее учение. Разве это не чудесно? Бог желает, чтобы я изобиловал, преуспевал». Ничего в вашей жизни не изменится, если вы не сделаете дальнейшего шага в своей жизни. В определенном пункте вы должны выразить это учение, если вы в него верите, выразить в действии через веру. В послании Иакова, 2 главе, 26 стихе сказано: «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Вы можете верить во все и ничего не иметь до тех пор, пока к своей вере вы не прибавите действия. Я говорил об этом много раз и желаю это повторить еще раз, потому что считаю важным. Если вы желаете этот вид изобилия, которое приходит через благодать, а не через закон, тогда начните действовать в вере. А это значит, что вы должны действовать первым.
Вот слова Иисуса Христа из Евангелия от Луки, 6 главы, 38 стиха. «Давайте, и дастся вам, мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. Итак, если вы хотите, чтобы было дано вам, дайте сперва вы». Это реакция веры. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

папа, мой папа, иди же домой. На башне уж пробило час. Нет топлива дома, камин наш погас. Нет хлеба, нет крошки одной. Нет света у нас, мама в потьмах тебя ожидает в слезах. Ванюша твой стонет от боли в груди. О, папа, скорее приди. Иди домой, иди. О, папа, прошу я, иди. Папа, мой папа, иди же домой. На башне уж пробило два. Усилился голод, слабеет больной. Он шепчет, где папочка мой? И мама, припав к постели с мольбой, послала меня за тобой. О, папа, осталось немного минут, и ангелы Ваню возьмут. Папа, мой папа, иди же домой. На башне уж пробило три. Ванюша скончался. Иди посмотри, как мама страдает душой. Смертельной тоски и горя полна, не может уж плакать она. Ванюша шептал все. Где папочка мой? Хотел он проститься с тобой. Иди домой, иди. О, папа, прошу я, иди.

И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари. Бытие 32:24. В трудное для него время Иаков остался один. С ним некто усиленно боролся. Очень много нужно было Богу употребить страданий, чтобы, наконец, преобразовать Иакова, удалить старого Иакова, а сотворить нового. Борющимся был Сын Человеческий, Ангел Завета. Господь в облике человеческом сокрушал ветхую жизнь Иакова. И до наступления утра Бог одержал победу, и Иаков упал с поврежденным бедром. Но падая, он упал в объятия Господа и продолжал бороться, пока Божье благословение не снизошло на него и пока не родилась новая жизнь. Да, Иаков восстал от земного к небесному, от человеческого к Божьему, от обыкновенного к сверхъестественному. В то утро он шел как сокрушенный и немощный человек, но с ним был Бог, и небесный голос возвестил ему: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и с людьми, и не был побежден». Возлюбленные, то, что пережил Иаков, должно произойти также и в жизни каждого возрожденного человека. Каждый из нас переживает переломный момент тогда, когда Бог призывает нас к наивысшему и наилучшему служению. Но наши ресурсы истощаются настолько, что нам угрожает полное падение. Или когда нам нужна беспредельная помощь от Бога, и мы уже почти достигаем ее, но вдруг нам приходится от чего-то отказываться и полностью отдаться Богу, отрекаясь от собственной мудрости, от собственной силы и праведности, распинаясь со Христом и воскресая в Нем. Бог знает, как привести нас в такое кризисное состояние и как провести через него. Ведет ли Господь тебя этим путем? Не в этом ли причина переживаемых тобой глубоких испытаний, трудных обстоятельств и коварных искушений, которые непреодолимы без Бога? Но у тебя еще недостаточно силы для так необходимой победы. Обратись к Богу Иакова. Принеси и сложи все у ног Его. Умри в Его объятиях для собственной силы и мудрости и воскресни, подобно Иакову, в Его силе и полноте благодати. Нет другого выхода из твоего затруднительного положения, как только ожидать помощи свыше. Ты получишь избавление, поднимаясь все выше и выше к славному общению с Господом. Пусть и твоим достоянием станет божественное откровение нашего всемогущего Спасителя.

Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Притчи 11:17.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

0: Уже с раннего детства Иосифа интересовал вопрос, что за земля расположена там, за горами. Высокая, поросшая лесом горная гряда на западном горизонте, казалось, отгородила ее мир от другого. Как часто смотрел он на эти горы и мысленно пересекал их, но ему и во сне не снилось, что первое свое путешествие через горы он совершит в обществе юного проповедника, в тележке, запряженной лошадьми. Молодые люди рано поднялись и отправились в путь, и прежде чем зашло солнце, они были уже час в пути. «Нам предстоит не ближняя дорога», — предупреждал Гельберт. «Интересно, горы вблизи тоже кажутся такими высокими и крутыми, как издалека?» — ответил Иосиф и оглянулся назад. «Ты представить себе не можешь, как сильно я всегда мечтал пересечь эти горы. В первый раз я был на той стороне, когда мне было 15. Я поехал с моим отцом, чтобы провести уголь. Только на обратный путь нам потребовалось целых 2 дня. Лошади совершенно выбились из сил, а у нас в конце пути уже ничего не было ни есть, ни пить. Но с тех пор прошло немало времени, и дороги стали лучше. Ты уже был когда-нибудь в Остерлове?» «Был. Уже 2 раза, в мае и в июне. Я с удовольствием туда езжу. Люди там проголодались, по слову Божьему. В Остерлове живут венгры, поляки и даже несколько австрийцев. Они знают, что ты приедешь?» «Конечно. Я одному из членов общины написал и попросил сообщить другим, что сегодня вечером я у них буду проповедовать. Я бы каждое воскресенье хотел быть у них, но, к сожалению, это невозможно. Слишком далеко. Знаешь, о чем я мечтаю?» «О чем?» «Мне хочется дожить до того дня, когда иметь машину перестанет быть привилегией многих, чтобы я мог себе ее позволить. Тогда я смог бы еще чаще ездить туда, я бы и свою семью брал с собой. Можешь себе представить, как быстро бы мы добрались, если бы мы ехали со скоростью 25 км в час? На лошадях же мы целый день будем в пути. До 12 часов мы все еще будем взбираться на гору, а потом только дорога пойдет под уклон». И они ехали целый день, остановились лишь, чтобы дать лошадям попить и немного отдохнуть. «Ты слуга Господний», — сказал Иосиф серьезно. «Мы уже о многом говорили, но мне хочется знать, как тебя Господь к работе призвал». «Знаешь», — начал Гельберт, — «я жил и рос в семье, где каждый день читалась Библия. Каждое утро мой отец проводил в семье небольшое собрание, до того дня, как он серьезно заболел. Мне было 17, и я был в семье старший. Отец вскоре умер, и тогда мать попросила меня взять на себя ответственность за семью, так как она тяжело переживала смерть отца. Я в свои силы тогда не верил, но почувствовал, что во мне нуждаются. У меня было 7 младших братьев и сестер, и я знал, что мать мне доверяет. Я не мог отказать в ее просьбе. Однажды, когда я был еще совсем маленьким, матери обо мне было видение. Это было в ночь, когда она чуть не умерла». Иосиф затаил дыхание. «Она позвала меня к своей кровати, положила мне руку на голову и сказала: „Гельберт, сынок мой, боюсь, что близится мой конец. Ты еще совсем маленький, но прежде чем я умру, мне нужно тебе что-то сказать. Ты дитя Божье. Бог видит в тебе будущего своего работника. Мне это известно с самого твоего рождения. Будь всегда искренним, Гельберт. Никогда не говори Богу „нет“. Исполняй его волю и будь отцу своему послушен». Иосифа морозило. «И она умерла?» — спросил он. «Она выздоровела. Она еще долго болела, но когда она мне это сказала, я склонился возле ее кровати на колени и молился. Я даже помню, что я сказал. Мне было тогда всего 5 лет, но я точно знаю, что Бог услышал мою молитву. В эту ночь я впервые услышал зов Божий». «Ты этим хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что мне стало ясно, что меня коснулся Бог. Я никогда не смог избавиться от этого чувства. Я пробовал, но это не покидало меня. Оно всегда было со мной. Ты с кем-нибудь говорил об этом? Что ты имеешь в виду, Иосиф? Ты кому-нибудь рассказывал, что к тебе говорил Бог? Нет, никогда. Я это всегда хранил себе, но оно преследовало меня всюду, где бы я ни был, в школе, на работе, в поле или на отдыхе. Я это постоянно чувствовал. Моя мама снова выздоровела. От случая к случаю она высказывала мысли, из которых я делал вывод. Она верит, что я когда-нибудь начну работу на Ниве Божьей. Но я никогда не высказывал своего отношения к этому и никогда не рассказывал ей, что я пережил. Только после моего посвящения на службу я говорил с ней об этом. Я уже упоминал, что отец мой умер, когда мне было 17. Я хотел поступить в университет, что и сделал, но закончить мне его не удалось. Брат Грисли мне тогда посоветовал поступить на заочное обучение, и я послушался его совета. «Ты поступил на заочное обучение?» «Да, я продолжал учиться заочно в течение 2 лет. Было очень нелегко, приходилось до поздней ночи работать, но я выдерживал. Все это время я был уверен, что Бог на моей стороне. Тогда...» Иосиф откашлялся и вопросительно посмотрел на Гельберта Леньерда. «Тогда, значит, ты не веришь, что образование и знания обозначают путевку в ад?» «В ад?» «Да, так мне однажды было сказано». «Кто тебе такое сказал?» «Мне не хочется говорить, кто это сказал, но...» «Смотря что мы со своим образованием или знанием собираемся делать, Иосиф, может, уже не один человек из-за этого перестал верить. Часто именно это и является причиной, что люди уходят от Бога. Но желание больше знать, чтобы лучше служить Богу, не может быть неверным. Каждый, кто слышит, что Бог его призывает, должен, насколько это возможно, учиться и умножать свои знания, если они служат во славу Божию. Я уверен, что брат Грисли об этом точно такого же мнения, хотя сам он закончил только 8 классов. Ему в жизни пришлось очень тяжело, и его образование — это самостоятельное чтение. Ты когда-нибудь видел его библиотеку?» «Нет». «Так ты всего 2 года учился в высшей школе?» «Да, и это все, Иосиф. Мне бы хотелось большего. 2 зимы я потом еще посещал библейскую школу, но учеба никогда не кончается. Чем больше я учусь, тем больше понимаю, что знаю еще далеко недостаточно, и это только начало». «А ты раньше уже проповедовал?» «Я проповедую всего 3 года, Иосиф. Мне еще очень многому надо научиться». «А у тебя бывают сомнения? Я имею в виду, ты действительно уверен, что работа в церкви тебе предопределена Богом, а не твое собственное желание?» — спросил Иосиф. «Конечно, бывают и сомнения. Они не раз посещали меня, Иосиф, но, несмотря на это, я не смог от этого уйти. Призыв Божий был всегда сильнее меня». «И ты ни с кем об этом не говорил?» «Никогда». «Это касалось только Бога и меня. Зачем же мне было еще с кем-то об этом говорить? Богу известно, и этого достаточно. Брат Грисли однажды сказал, что если кто-то всем рассказывает, что его служение — это призвание Божие, то это становится сомнительно. Нет, Иосиф, я ни с одним человеком не говорил об этом». У Иосифа словно застрял комок в горле, взгляд его блуждал по полю, которое широко простиралось перед ними. Почему Гельберт Леньерд ему все это рассказал? Они уже перевалили хребет, дорога теперь пошла на спуск, а сердце Иосифа взволнованно билось. Он для себя открыл еще одного человека, чье имя тайно занес в число тех, кто ему нравились, кому бы он хотел подражать. Он чувствовал, что нашел друга, которому можно доверять. «Ты Джедди Бейса знаешь?» — спросил Иосиф после некоторого молчания. «Конечно, я знаком с Джедди. А что?» «Да я встречаюсь с его дочерью Долорес». Лицо Иосифа слегка покраснело. «Я об этом слышал». «Ты об этом слышал?» В его голосе звучало удивление. «Да, такие новости очень быстро распространяются», — засмеялся Гельберт Леньерт. «И что ты по этому поводу думаешь?» Иосиф все это время хотел об этом заговорить. Наконец он пришел на желанную тему. Он затаил дыхание и ждал. Сердце стучало где-то в горле. «Ты не знаешь, конечно, но именно это должно было быть одной из причин, почему брат Грисли предложил сегодня тебе ехать со мной». «Как?» Иосиф сдвинулся на краешек сиденья. «Что ты этим хочешь сказать?» «Я хотел сказать следующее, Иосиф», — ответил старший. «Брат Грисли мне сказал. Я слышал, что Иосиф Амстронг дружит с Долорес Бейс. Если его интересуют девушки такого типа, то я для себя делаю свой собственный вывод. А это что-то значит». «А что он имел в виду?» — хотел сказать Иосиф, все еще удивляясь. Гельберт Леннерт заговорчески улыбался. «Он этим хотел сказать, что молодой человек себя через свои знакомства характеризует. Очевидно, брат Грисли этому очень рад. А если это так, то добавить здесь нечего». Иосиф с наслаждением вдохнул пряный горный запах и откинулся на спинку сиденья. Покой, который в нем поселился воскресным вечером, когда он молился, встав на колени перед кроватью, снова овладел им. Все в нем пело от радости. Здание школы уже было открыто, когда они, наконец, достигли Остерлова. Они съели последние бутерброды, которые им жена Гельберта упаковала в коробку из-под туфлей, и запили водой из старой железной колонки, которая стояла здесь же, на школьном дворе. Хотя вода и была коричневой от ржавчины, она все же утолила жажду. Вскоре после их прибытия появились и первые слушатели – мужчины, женщины и дети. Дети были босиком, а мужчины – в своей рабочей одежде. Женщины были одеты в простые хлопчатобумажные платья. На лицах всех было написано «ожидание», глаза сияли. Люди подходили к зданию школы по одному и группами. «Ты предложишь спеть, Иосиф», – сказал Гельберт и взглянул на часы. «Пора начинать». «Но я еще никогда в своей жизни не руководил песнопением». «Ну тогда ты сделаешь это сегодня вечером впервые», — подбодрил его Гельберт. «Я же тебя взял с собой, чтобы ты мне помог. Теперь ты не можешь так просто уйти в сторону». «Да, я забыл занести песенники. Они лежат в тележке под задним сиденьем. Принеси их, пожалуйста». Иосифу ничего не оставалось делать, как занести сборники песен и раздать их посетителям. Когда он раздавал песенники, то спросил себя, многие ли из присутствующих умеют читать. Но лишь одна пожилая женщина отказалась от песенника. Когда Иосиф протянул ей сборник, она отрицательно покачала головой, приговаривая: «Не могу, не могу». Больше всего Иосифу хотелось сбежать отсюда и где-нибудь спрятаться. Он ведь думал, что едет так, за компанию, а чтобы принимать участие в богослужении, да еще вести пение, ему бы и в голову не приходило. «Споем номер 63», — предложил Гельберт. «Время начинать наше богослужение, и я уверен, что Господь подарит нам всем в нашем общении свое благословение». «На этот раз я привез с собой Иосифа Амстронга. Он будет руководить пением». Иосиф понял, что ему следует встать и приняться за дело. Он стоял перед присутствующими и смотрел в песенник. Потом послал к небесам тихую молитву и открыл рот. К своему удивлению, он действительно запел, да и темп, кажется, взял правильный. Тихо и нерешительно несколько голосов поддержали его, и когда допели первую строфу, Иосиф почувствовал, что он сможет начать и вторую, хотя большинство поющих тянулись где-то на такт два позади. Иосиф Амстронг впервые в жизни руководил пением. Чего он не знал, так это то, что за него в этот час молились две женщины, одна в маленьком домике далеко от него на западе, а другая в своей комнатке в доме Джеди Бейса. Проповедь Гельберта Леньерда слушали с большим вниманием, лица оживились. Кое-кто согласно качал головой, изредка то там, то здесь были слышны тихие вздохи. В конце богослужения некоторые слушатели вышли вперед для покаяния. «Где мы сегодня заночуем?» — спросил Иосиф. «Да здесь, в здании школы», — ответил Гельберт. «Один из братьев заберет к себе домой и обуходит наших лошадей. Он и пригласил нас завтра утром на завтрак. Люди здесь очень приветливые и гостеприимные. Да ты это и сам увидишь. Я надеюсь, ты не жалеешь, что поехал со мной, Иосиф?»
1: «Совсем нет», — прозвучал ответ. «Я очень рад, что смог быть тебе полезен.
0: Хотя и пришлось тебе вести пение», — Гельберт лукаво улыбнулся. На следующий день Иосиф сопровождал молодого проповедника во время его посещений на дому. Это было для Иосифа приобретение совершенно нового опыта. Он наблюдал, как Гельберт читал с людьми Библию, как он молился и все снова и снова приглашал их на собрание. Здесь он приобретал больше, чем за все последние годы учебы в воскресной школе. Жажда Иосифа к знаниям утолялась через это необыкновенное приобретение. Во время их последнего богослужения здесь, в этом горном поселении, небо вдруг покрылось тучами. Им, казалось, приближалась гроза. То там, то здесь сверкали молнии. За ними следовали короткие удары грома. Гельберт закончил проповедь раньше, чем планировал, и предложил людям идти поскорее домой.
2: «А нам тоже лучше всего быстрее отправляться в дорогу», — сказал он Иосифу. «Что-то погода мне не нравится. Если начнется шторм, то он принесет дождь, который продлится не один день. Так что давай поскорее поедем, Иосиф. Если дороги в горах размокнут, то ехать станет опасно и могут быть оползни».
1: «Ты лучше знаешь», — ответил Иосиф. «И если ты предлагаешь ехать, я согласен».
0: «Может, нам удастся опасный участок проехать до грозы? Трогай пете! Док, давай наляг, дорогой!» И Гельберт щелкнул кнутом. Остерлов остался позади, когда начали падать первые крупные капли дождя. Гром гремел и превращался в сплошные раскаты. Молнии одна за другой освещали небо. К полуночи путники почти достигли перевала, и непогода осталась позади. Их теперь окружала густая ночь. Лишь изредка на небе вспыхивали молнии, и грозный пугающий гром успокаивался и стекал где-то там далеко в долине. Было так темно, что они не видели лошадей.
1: «Иосиф!» — в голосе Гельберта звучала тревога.
0: «Да? Ты не спишь, надеюсь?»
1: «Нет, я не сплю».
0: «Тьма-то какая!»
1: «Да, страшно темно», — раздался усталый голос Иосифа.
0: «Мне кажется, ехать очень опасно. Что скажешь?»
1: «Да, Гельберт, у меня тоже такое чувство. Что будем делать?»
0: «Не поедем же мы теперь обратно», — тихо произнес Иосиф.
1: «Нет, конечно. Если я правильно помню, то сейчас должен начаться самый крутой подъем, а потом дорога станет совсем узкой».
0: Гельберт сидел прямой и напряженный, крепко держа в руках поводья. Не говоря больше ни слова, они ехали еще около часа, пристально всматриваясь в ночь. Темнота становилась все гуще и все более непроницаемой. «Будь осторожен, док, и ты, Питэ, не зевай, смотри, куда ступаешь. Иосиф, теперь только не засыпай».
1: «Да нет же, даже не беспокойся, я не засну. Я рад, что мы вдвоем».
0: «И я рад, Иосиф». Наконец они дошли вершины. Оба облегченно вздохнули.
1: «Интересно, почему мы оба почувствовали опасность?» — прервал Гельберт молчание.
0: «Да я тоже хотел бы об этом знать», — согласился с ним Иосиф. «Может, ты немного поедешь? Я совсем устал и разбит».
1: «Конечно».
0: Иосиф перенял поводья. «Ты теперь их немножко сдерживай, мы едем с горы. Эй, не так быстро, коняшки!»
1: Они молча продолжали путь и слышали, как позади их шумел и барабанил дождь. Казалось, он льет, как из ведра. Время от времени горы еще освещались всплесками молний, но потом снова вокруг была густая черная ночь. Гельберт достал свои часы и сказал:
0: «Скоро полтретьего. Ты не против, если я немного прикорну?»
1: «Подожди, пожалуйста, немного, Гельберт», — попросил Иосиф.
2: Меня все еще не покидает это нехорошее предчувствие. Над нами нависла опасность. Ты разве не чувствуешь это?»
1: «Мне кажется, я просто еще не оправился от прежнего предчувствия. Но я не буду спать, если тебе так спокойнее. Понимаешь, эти 3 дня меня хорошенько измотали. Если кому-нибудь кажется, что проповедовать легко, то пусть разок попробует. Порой это труднее, чем поле перепахать. Я сильно устал».
2: «Господи!» — вырвалось у Иосифа. Потом он сжал губы и стал молиться про себя. «Господи, покажи мне этой ночью, чтобы мне стало ясно, что Долорес Бейс именно та девушка, которую я должен любить». Каждый нерв его был напряжен и ждал. Преодолев половину спуска, Иосиф прошептал. «Что-то тут не так!» Он тронул Гельберта за плечо.
1: «Ты прав, но что это может быть?»
2: Гельберт приподнялся и наклонился вперед.
1: «Не знаю, колеса вроде в порядке, да?»
2: «Конечно. Может, впереди нас где-то оползень?» «Меня всего трясет, Гельберт. Мы в опасности, я это чувствую».
1: «Будем молиться, Иосиф».
2: «Я уже всю ночь молился, но такого чувства у меня еще никогда не было». И только он проговорил эти слова, как лошади мгновенно рванули в сторону. Иосиф вскочил на ноги. Справа из кустов прямо перед ними мелькнуло что-то белое. В это самое мгновение молния осветила огромную фигуру черноволосого человека в белом одеянии. Одним прыжком по направлению к лошадям он хотел остановить их. Иосиф прореагировал молниеносно. С кнутом в руке, сильно наклонившись вперед, он изо всех сил ударил по запряженной слева лошади. Из горла его вырвался громкий крик. Лошади рванулись вперед обратно на дорогу и ускакали, глухо топая и хрипя. Иосифу потребовалось немало усилий, пока он снова овладел ими.
1: «О, мой мальчик!» – простонал Гельберт. «Мы чуть не попались!»
2: «Бог с нами!» — выдохнул Иосиф.
1: «Но у меня ему мало было чем поживиться. Сомневаюсь, есть ли у меня хоть $10.
2: «А у меня и цента нет в кармане», — признался Иосиф. Он все еще взволнованно дышал.
1: «Он мог нас убить и забрать упряжку. Я впервые еду по этой дороге через горы ночью. Надо было подождать до завтра или выехать рано утром».
2: «С нами точно был Бог», — повторил Иосиф. «Он нас и в темноте видит», — сказал он тихо, больше про себя. И с этой ночи Иосиф больше не сомневался. Он верил, да, его ведет Бог, да, любовь его к Долорес Бейс — это его воля.

дорогие друзья, услышать продолжение повести «Свет с небес» вы сможете завтра на волнах радио МВ. Ждем вас в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Вера — это не то, что мы видим. Когда мы видим, то это уже не вера, а рассуждение. Переплывая Атлантический океан, мы лишний раз убедились в правильности этих слов. «И пошел, не зная, куда идет» — Евреям 11:8. Мы не видели никакого очерченного пути на море, ни знаки пристани, которым мы плыли. Вдали от берегов мы каждый день отмечали свой маршрут по карте с большой точностью, словно корабль следовал широкому белому следу, нарисованному на воде. На расстоянии 20 миль от берега мы в точности знали, где находимся, как будто мы видели весь путь на 3000 миль вперед. Как же мы измеряли и отмечали наш курс? Каждый день капитан брал приборы и, глядя в небо, определял направление корабля по отношению к Солнцу. Его вели не земные, а небесные светила. Так и вера устремляется ввысь и плывет вперед, водимая Божьим светилом, не видя ни берегов, ни земных маяков, ни пути перед собой. Часто кажется, что она ведет нас в полную неизвестность и даже во тьму и бедствие. Но Спаситель вовремя указывает нам путь и превращает безотрадные полуночные часы нашей жизни в преддверие солнечного дня. Пойдем же и мы вперед, не с пониманием, но с доверием. Слишком многие из нас хотят увидеть сразу весь жизненный путь, не успев даже взяться за дело. Если бы это было возможно, то каким образом развивались бы христианские добродетели? Веру, надежду и любовь не срывает с деревьев, как спелые яблоки. После слов в начале стоит слово «Бог». Первый же шаг отдает нас во власть Господа Бога. Тогда Он помогает не только тем, кто способен позаботиться о себе сам, но даже немощным и слабым. Ты можешь уповать на Него всегда. Упование на Бога приведет тебя к концу пути скорее, чем твои собственные ноги. Мы часто упускаем прекрасные возможности, предаваясь личным рассуждениям.

0: Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.
1: Момент творения. Поистине всеядные. Водоросли – первые растения в мире. Ученые не могли и представить, что существуют хищные водоросли, ловящие добычу наподобие венериной мухоловки. Поэтому исследователи были удивлены, обнаружив, что обычный вид озерных водорослей не только питается с помощью фотосинтеза, но и поедает бактерии. Ученые изучали питание водорослей, используя флуоресцентные латексные гранулы размером с бактерию. Таким образом выяснили, сколько бактерий съедает водоросль и что с ними происходит после этого. Было установлено, что водоросли в среднем съедают 36 бактерий в час, то есть треть собственного веса в сутки. Еще были обнаружены два других вида водорослей, также питающихся бактериями, только в 6 раз меньше, чем озерная водоросль. Каким же образом неподвижные водоросли ловят бактерии? Их клетки, покрытые волокнистой оболочкой футляром, сверху снабжены жгутиками. Жгутики гонят воду внутрь футляра, а с ней туда попадают и бактерии. После этого клетки поглощают пойманные бактерии. Способность питаться бактериями очень важна для выживания водорослей. Как и в болоте, где обитает большинство хищных растений, в чистой и прозрачной озерной воде растениям не хватает питательных веществ. Способность поедать животную пищу покрывает недостаток питательных веществ. Кроме того, никто другой бактерии не ест. Недавно было установлено, что хищные водоросли представляют собой важное звено в пищевой цепи озера. Хорошо, что наш Творец мудрее самых выдающихся ученых. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Сколько песен и стихов о маме. Это правильно, но все-таки сейчас я хочу вам рассказать о папе. Папа очень сильно любит нас. Утром папа Библию читает, молится и Господу поет. Мама тоже папе подпевает, а потом и завтракать зовет. У порога папа жмет мне руку, на работу он спешит скорей. Стал мне папа самым лучшим другом среди всех близких и всех друзей. Папа мой такой трудолюбивый, помогает маме он всегда. Если нужно ей урок в воскресной школе подготовить или что туда. Папа любит всех нас очень сильно. Даже если сильно устает, для игры нам подставляет спину и вперед, как самолет, несет. Я люблю за папочку молиться, пусть его Господь благословит, пусть ему небесный дом приснится, где на реку жизни чудный вид. Аминь.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». О том, что своя собственная любовь всего более отдаляет от верховного блага. «Сын мой, надобно тебе всего себя отдать за все и ничего своего не оставлять себе. Знай, что любовь к себе самому вредит тебе больше всего в здешнем мире. По мере любви и желания, какое ты в себе содержишь, всякая вещь более или менее к тебе прилеплена. Когда бы любовь твоя была чиста и проста и добропорядочна, не был бы ты в пленении у мирских вещей. Не желай, чего не следует иметь. Не имей того, что может тебя затруднить и лишить внутренней свободы. Дивно, что ты изо всей сердечной глубины себя самого не предаешь мне совсем, чего только желать или что иметь можешь. Зачем ты изводишь себя напрасною печалью? Зачем себя утомляешь лишними заботами? Положись на волю мою и не потерпишь никакого вреда. Если ищешь того, либо другого, и захочешь быть в том, либо в другом месте для своей выгоды, для того, чтобы твое желание главнее всего исполнилось, никогда не будешь в покое, не будешь свободен от заботы, потому что во всякой вещи найдется что-нибудь недостаточное, и на всяком месте кто-нибудь окажется противником». Итак, не то, что получил человек, или что умножилось у него во внешних вещах, служит ему на пользу, но скорее то, что презрел он и с корнем отсек от сердца. И это, разумей, не только о склонности к деньгам или богатству, но и о стремлении к почестям, и о желании суетной славы. Все это вместе с миром проходит». Место не будет надежной оградой, когда в духе нет горячности, и ненадолго станет мира извне приобретенного, если не стоит сердце на истинном основании, то есть если во мне ты не пребудешь. Можешь ты перемениться, но сделать себя лучше не можешь, ибо когда случай явится, и ты ему поддашься, то снова найдешь, чего убегать, и от чего убегал, и еще того более. Молитва об очищении сердца и о небесной мудрости. Утверди меня, Боже, благодатью Духа Святого. Даруй мне силы укрепиться во внутреннем человеке и упразднить сердце мое от всякой бесполезной заботы и печали, и не увлекаться желанием в разные стороны на всякую низкую и драгоценную вещь, но во всех вещах понимать и разуметь, что все проходит, и я сам пройду вместе с ними, ибо нет ничего пребывающего под солнцем, и все это — суета и томление духа. Екклесиаст 1.14. О, какая в том мудрость, кто так разумеет! Даруй мне, Господи, небесную мудрость, да научусь у Тебя превыше всего искать и находить, превыше всего желать и любить, и все прочее разуметь, как что есть в порядке премудрости Твоей. Даруй благоразумно отклонять льстивого и терпеливо переносить противника». Ибо великая в том мудрость не колебаться всяким ветром словесных речей и не преклонять слуха к льстивому глаголу. Так, продолжая начатый путь, пройду его безопасно.

о том, как избегать любопытного исследования жизни ближнего. «Сын мой, не будь любопытен и оставь праздные заботы. Что тебе до того или до этого? Ты на меня взирай. Что тебе до того, каков тот или другой человек, как говорит, как действует? Не нужно тебе отвечать за других, а сам за себя ответ давать будешь. Что же ты себя припутываешь? Вот я всех разумею и вижу все, что не есть под солнцем, и знаю, что в каждом совершается, о чем кто помышляет, чего кто хочет и к какому концу у кого мысль направлена. Итак, мне должно все предоставить. Ты же храни себя в добром мире и оставь суетливого суетиться, сколько он хочет. Все дела его и слова его на него обратятся, ибо меня обмануть он не может. Да не будет тебе заботы ни о великой славе, тенью мелькающей, ни о близком знакомстве со многими, ни о тесном содружестве людском, ибо от этого рождается всякое рассеяние и великое помрачение в сердце. Любил бы я тебе возвещать слово мое, и сокровенное открыл бы, когда бы прилежно ты ждал на страже пришествия моего, и открыл бы мне двери сердца своего. Уцеломудрился и трезвился в молитвах своих, и во всем смиряй себя».

Как надобно призывать Бога во время искушения. Да будет, Господи, имя Твое благословенно вовеки, что судил Ты прийти на меня нынешнему искушению и напастям. Не могу избежать от него, но нужда мне к Тебе прибегнуть, да поможешь мне и обратишь мне все во благо. Господи, пришла на меня напасть, и нет отрады сердцу моему, но мучит меня крепко настоящая страсть. И ныне что скажу, Отче возлюбленный? В тесноте я отовсюду. Спаси меня от часа этого. Но для этого часа я и пришел. Да будет прославлено имя Твое. Иоанна 12:27. Когда смирюсь я до конца, и Тобою освобожден буду. Да будет воля Твоя, Господи, к избавлению моему. Что могу я, бедный человек, и куда пойду без Тебя? Даруй мне, Господи, и на сей раз терпение. Помоги мне, Боже мой, и не убоюсь, как бы тяжко ни было мне. И ныне, в тесноте своей, что скажу? Господи, да будет воля Твоя. Достоин я вправду беды и тяготы своей, и для того должен я все переносить, лишь бы в терпении, доколе пройдет гроза и лучшее время настанет. Но, может, всемогущая рука Твоя и нынешнее искушение отнять от меня и укротить его стремление, да не буду я низвержен. Так и прежде часто говорил Ты со мною, Боже мой, милость моя, о чем для меня труднее, тем легче для Тебя сия перемена десницы Всевышнего».

Дорогие радиослушательницы, вы слушаете радиопередачу «Христианка». Место Писания взято из 4 главы притч Соломона, стихи 1 и 2. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей».

Дорогие радиослушательницы, наша беседа сегодня называется «Тихая вода камень точит». Когда молодые пары вступают в брак, они обычно сияющими глазами заявляют друг другу: «Мы никогда не будем ничего скрывать друг от друга. Все наружу. Если у нас будут какие-нибудь трудности, мы будем выносить их наружу сразу и приканчивать их на месте». Обещание это хорошее и делается обычно от сердца. Но время от времени то один, то другой ощущает внутреннее неудовольствие и не знает точно, что его вызывает. Не зная же, что именно беспокоит его, человек не может делиться с другим и начинает накопляться скрытое недовольство чем-то, какая-то часть желаний одного из новобрачных остается неудовлетворенной. Обычно это элементарные человеческие потребности, которые не были по какой-то причине удовлетворены в детстве, и человек надеялся удовлетворить их в семейной жизни. Мы все вступаем в брак с эмоциональными потребностями, но не всегда находим удовлетворение им в лице того, с кем связываем свою жизнь. Выразить этого мы не можем, и тихая вода начинает точить камень нашего брака. Мы ищем обычно четырех вещей – приключения, безопасности, признания и любви. Чувство приключения возникает рано в жизни. Ребенок хочет все познать за короткое время. Он хочет сам есть, ползать, ходить, надевать ботинки, читать. Его приключениям нет конца. Мы несем этот дух приключения с собой в семейную жизнь. Нам хочется исследовать неизвестное, прибавить новые измерения, найти более полную жизнь, сделать невообразимые открытия о себе и нашем супруге. Но может случиться, что тот, с кем мы связали жизнь, мешает этому исследованию и погашает в нас дух приключения. Мы уходим в себя, и постепенно брак становится скучным, безрадостным. Ребенок, который бесстрашно стал на путь исследования окружающего его мира, все же еще сильно нуждается в безопасности, защите со стороны родителей. Ему хочется, чтобы все оставалось прочным, устойчивым, безопасным. Ему приятно слышать одни и те же рассказы, слышать знакомые песни, играть в одни и те же игрушки, прижимать к телу старое, знакомое, потрепанное одеяло. Ему хочется постоянно видеть, что его родители любят друг друга и никогда не расстанутся. Это чувство безопасности и прочности становится ужасно важным в брачном союзе. Чувство безопасности становится крайне необходимым. Когда женщина, даже самая освобожденная, вступает в брак, она ожидает и надеется, что ее муж сможет защищать и содержать ее и быть ее опорой во всякой беде. А мужчина, хотя он и мужествен, и силен физически, хочет знать, что жена будет верна ему даже в самых трудных обстоятельствах жизни, будет помощницей ему в болезни и беде, будет доброй матерью его детям. Оба хотят иметь уверенность в неизменной верности друг друга. Самое сильное желание в душе человека – это желание быть признанным и ценимым другими. Ребенок залазит впервые на стул и уже оглядывается, чтобы видеть, как это приветствуется зрителями. Его первые шаги тоже должны приниматься с восторгом. Позже, когда он начинает делать успехи в школе и спорте, он будет с гордостью сообщать о них дома, ожидая, что все будут восхищаться и ценить его старания и успехи. Эта потребность быть признанным и оцененным по заслугам появляется рано и остается с нами на всю жизнь. Мудрый и любящий муж каждый день благодарит жену за вкусный обед и успехи по хозяйству, ее заботу о детях и прочее, а чуткая и любящая жена ценит все, что делает для нее муж, хотя бы и был обязан делать это. Потребность любить и быть любимым заложена в нас от создания мира. Новорожденные дети, сухенькие, тепленькие, накормленные, умирали иногда от недостатка любви. Ребенок хочет быть на руках у матери или в объятиях отца, только для того, чтобы ощущать их близость и любовь. Позже у него появляется сильная привязанность к друзьям, любовь к учителю и учительнице. Мальчики бывают по-детски влюбленными в своих учительниц. Потом начинаются дружеские отношения с членами другого пола. Чем меньше любви дома и чем сильнее нужда в ней, тем раньше начинается связь с девушками или парнями для удовлетворения чувства принадлежности кому-то и любви и заботы кого-то. В нашей культуре почти все говорят, что они вступают в брак по любви, сами выбирая себе партнеров. И, несомненно, любовь – основа всякого брака.
Без любви не может быть счастливого брака. Если когда-то и выдавали без любви, то и тогда женщина находила удовлетворение в детях. Всю свою любовь она отдавала им, а мужа боялась, и если он по-человечески относился к ней и заботился о семье, уважала его. Но истинная, зрелая любовь гораздо глубже эмоций и ответной реакции на чью-то любовь. Зрелая, настоящая любовь дает и не ощущает жертвы. Она служит радостно и не требует ничего в ответ. Она поддерживает и поощряет. Она не замечает недостатков, забывает прошлое и вдохновляет надежду на будущее. Такая любовь есть. Она основана на простой формуле, которую мы находим в Евангелии от Матфея 7:12. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Все согласны с этим принципом. Он звучит так прекрасно, но мало кто испытал его на практике. Возможно ли это вообще? Если бы не было возможно, тогда Бог не давал бы нам его и не говорил, что в этом законы пророки. То есть вся суть Священного Писания. И в этом секрет счастливого брака. У каждого супруга есть две заботы – мои нужды и нужды моего супруга или супруги. И этот принцип удовлетворяет обе нужды. Прежде чем поступить как-то, нужно подумать, как хотели бы вы, чтобы в данном случае поступили с вами, и тогда начинайте действовать. Любовь – это действие. Все самые благие намерения – ничто, если они не становятся действиями. Легко сидеть и обсуждать семейный вопрос и говорить и фантазировать о том, какой брак счастливый, а какой нет и почему. Но гораздо труднее исполнять то, что советует нам Божье Слово. Как часто можно слышать от женщин: «Я бы обходилась с ним лучше, если бы он был более чутким и внимательным ко мне». Но Библия ничего подобного не говорит. Она говорит нам, чтобы мы обходились с другими так, как мы хотели бы, чтобы они обращались с нами. Иисус был человеком действия, а не только слова. Апостол Иоанн усвоил этот принцип и пишет в первом послании, в 3 главе, стихах 18 и 19. «Дети мои, станем любить не словом и языком, но делом и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши. Бог так возлюбил, что отдал». Дело подтверждает слово и придает ему значение и вероятность. Многим знакома история о жене и муже, у которых зашла речь о любви между ними. Она спросила его: «Любишь ли ты меня?» А он ответил: «Я сказал тебе, что люблю тебя 20 лет назад, и если передумаю, тогда сообщу тебе об этом». Он мало говорил, но много делал. От делания приходит знание. Кто хочет творить волю Отца моего, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Делание вознаграждает нас особенным знанием. По делам их узнаете их. Исполнением испытывается действенность Христова учения. Удивительно, что золотое правило не говорит «делай добро другим», но просто говорит «делай то, что ты хотел бы получить от других сам». Нам кажется, что для того, чтобы исполнить желание и восполнить потребность другого, мы должны тщательно изучить их и тогда начинать действовать. А Слово Божие учит наоборот. Мы должны давать то, что нужно нам, а не то, что нужно другим. Если нам приятно, чтобы о нас заботились, то нашему мужу тоже приятно, чтобы о нем заботились. Начните заботиться о нем так, как вы хотели бы, чтобы он заботился о вас, и вы увидите, какая перемена произойдет в вашей семье. Как можем мы знать, в чем нуждается другой? Но мы прекрасно знаем, в чем нуждаемся сами, и потому Господь советует нам исходить из самих себя, а не делать список нужд других. Поэтому, когда нас беспокоит вопрос семейного счастья, мы должны хорошенько продумать, что нам самим хотелось бы иметь в наших отношениях с супругом. Чего нам хочется больше всего? Чтобы нас ценили, любили, заботились о нас, были с нами чуткими и ласковыми, считались нашим мнением. Проверим себя, что нам всего важнее и насущней, и это будем давать нашему супругу. Если нам больно сносить обиды, не будем обижать. Если нам трудно переносить измену, не будем изменять.
Если нам хочется, чтобы с нами молились и читали Слово Божие, а супруг не хочет делать этого с нами, не будем принуждать его, потому что мы сами не хотели бы быть принужденными. И так далее. Это самое замечательное правило и самое практичное в мире. В одной группе молодых, неженатых и незамужних взрослых учителю был задан вопрос: «Как найти себе мужа?» Все с нетерпением ожидали его ответа. Он спросил женщину, которая задала этот вопрос: «Какие у вас требования?» Она ответила: «Дружба, компаньонство, поощрение, признание, любовь». Учитель ответил ей: «Не ждите, что кто-то придет и удовлетворит вашу нужду. Начните сами давать то, в чем нуждаетесь». Ее лицо вытянулось. Ей хотелось, чтобы кто-то другой давал, а не она. Но мы должны научиться давать не от избытка, а от нужды, и должны делать это первыми, не за то, что нам дали, или при условии, что нам дали, а первыми до того, как нам дадут. Золотое правило не гарантирует взаимности, и мы не должны ожидать ее. Я дам, мол, мужу, но он лучше пусть реагирует, а не то. С этим правилом не играют. Оно должно быть образом жизни. Оно есть Божий закон для человеческих отношений, такой же непреложный, как закон электричества. Оно есть акт любви. Давайте же начнем действовать. Помолимся. Дорогой Господь, это чудное правило, которое Ты даровал нам, Господи, даруй нам силу также исполнять его. Господи, даруй нам действенную любовь в нашей жизни. Помоги нам не ждать, пока кто-то что-то сделает для нас, Господи, помоги нам делать первыми. Ты был таким дивным примером для всего этого. Куда мы смотрим, Господи, где мы ищем примеров и поддержки? В Твоем слове все. Господи, Твое золотое правило. Как много мудрости в нем, и действительно, какое оно практичное. Помоги нам проводить его в жизнь. Во имя Твое мы просим Тебя об этом. Аминь.

0: Мы в наши дни не часто, а папа говорим, но все же ежечасно мы с ними быть хотим. Мой папа самый добрый, мой самый дорогой, а мой умеет слушать, когда я сам не свой. Когда меня обидит и хочется уйти, то лучше, чем у папы, мне места не найти. Он книжки нам читает и песенки поет. Он помогает маме не доставлять хлопот. У папы много ласки и к маме, и ко мне. Когда закроет глазки, порой храпит во сне. Работает он много, ведь все же не секрет. Чтоб нам купить игрушки, обычно денег нет. Но я не обижаюсь, мне жаль его порой. Ведь это из-за нас он становится седой. Хочу просить Иисуса, чтобы он его хранил и много-много силы папуле подарил. Чтобы он, не уставая, заботился о нас. Как хорошо, что папы сегодня есть у нас. Амин.
1: Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Притчи 11:17.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

День отца – это радостный праздник самых лучших отважных мужчин. Всех отцов тороплюсь поздравить с этим праздником очень большим. Быть отцом – непростая задача. Быть ответственным нужно всегда. Быть отцом – это многое значит. Это значит любовь на года. Пусть вас дети всегда уважают, дорогие мужчины-отцы. Пусть вас небо от бед охраняет, от печали невзгод седины. Будьте счастливы, вечно здоровы и согреты любовью родных. Пусть вас мир озарится любовью, будет радостным каждый ваш миг. Дети, повинуйтесь своим родителям, Господи, ибо сего требует справедливость. Почитай отца свою и мать. Это первая заповедь за бедование. Да будет тебе благость, и будешь долголетен на земле. Ефесянам 6:1-3.

0: Привет, ребята! Знаете ли, что в нашем календаре есть праздники, которые наталкивают или побуждают нас к благодарности? То есть это праздники, в которые мы говорим другим спасибо. Попробуем их с вами назвать. Например, в Америке есть День ветеранов. Существует и такой праздник, как День учителя, День врача, медсестры, пожарника, когда благодарят людей этих профессий за их служение и помощь людям. А есть также и названный праздник День Благодарения, когда мы благодарим Бога и друг друга за полученное добро. Но есть еще очень близкие нам праздники, и это День Матери и День Отца. И вот они-то и настраивают нас сказать спасибо нашим самым близким, тем, с которыми мы всегда рядом, которые принимают участие в нашей жизни каждый день. И это спасибо может выражаться очень просто – словом, открыткой, цветком, подарком или просто нежным объятием. А любое проявление вашей благодарности маме или папе никак не пройдет незамеченным. Ну а в чем же конкретно мы, как дети, благодарны? Можно даже перечислить. За заботу о том, что были сыты и одеты, жили в теплом или прохладном жилище, ездили в удобном автомобиле, учились в хорошей школе, за отпуски и семейные выезды в лагерь, на берег моря или океана, а для некоторых за то, что родители, не побоявшись трудностей, привезли вас в страну больших возможностей и лучшей жизни. Но, пожалуй, самая главная их забота и о чем нам нужно не забыть сказать им спасибо, это то, что при всем этом они переживают о ваших душах, о том, какой человек из вас вырастет, кем вы окажетесь благодаря своим убеждениям, воспитанию и поступкам. Как вам кажется, кто виноват в том, что творят сейчас некоторые молодые люди в последнее время? Пожары, погромы, убийства? Неужели полиция, государство или правительство? На мой взгляд, прямая вина – это родители. И у меня возникает вопрос, где же эти дети росли, чему их учили с детства? Кто их родители? Что за воспитание они дали своим детям? По этой молодежи не видно, чтобы они голодали или были плохо одеты. Это все у них было и есть. Но неужели их в семье не научили самым простым правилам поведения в обществе? Что слабых и беззащитных нужно защищать, что на чужое протягивать руку нельзя, что обижать никого нельзя, что тем более нельзя воровать, крушить, ломать, уничтожать то, что тебе не принадлежит. Любое поведение в обществе, и хорошее, и плохое, всегда замечается и обязательно встает вопрос: а чей это вежливый мальчик? А чья это избалованная дочь? А чьи это неугомонные дети? Есть несколько древних историй, в которых герои очень ярко в одном поступке показывают своих родителей, а именно своего отца. Итак, случилось это давным-давно. И история начинается с семьи человека по имени Авраам. У него был сын старости, Исаак, весьма им любимый, который уже вырос и которому нужно было жениться. Но отцу совсем не нравились девушки той местности, где они жили. И он решил отправить своего управляющего в город, откуда сам был родом, за невестой своему сыну. Нам, современным людям, конечно, слышать это очень странно и даже немножко дико, чтобы отец выбирал сыну жену, да еще и с таким поручением отправлял своего слугу. Но перемены в этих обычаях произошли совсем недавно, в какие-то 100-150 лет назад. И на Востоке, и на Руси именно так и женили в богатых и в бедных семьях. Да и всем царям, королям и императорам жен подбирали по происхождению их семей. Даже песня такая есть: «Все могут короли, кроме как жениться по любви». Но это так, к слову. Итак, Елизер, управляющий Авраама, собрал 10 верблюдов и отправился в Месопотамию, в город Нахор. Представьте себе, если бы сейчас такая делегация людей на 10 машинах приехала к какой-то девушке с предложением выйти замуж за их друга или хозяина. Какая поднялась бы шумиха? Все соцсети погудели. Но у Елизера была очень серьезная миссия, которую он должен был выполнить. Он должен был выполнить, прежде чем вернуться. Но как выбрать достойную девушку в городе? Как понять, какая станет надежной женой и хорошей матерью? И он решил помолиться. Он очень просто обратился к Богу. Бог Авраама говорит: «Пошли мне эту девушку сегодня навстречу, и если она согласится напоить водой меня и моих верблюдов, то это и есть невеста для моего господина». Он еще не успел закончить свою молитву, как к колодцу вышла девушка, красивая и статная. Она сошла к источнику, набрала воды и стала подниматься, когда Елизер подошел к ней со своей просьбой попить. А в ответ, как вы думаете, что он услышал?
1: «А что я тебе должна? А ты кто такой? А с какой стати?»
0: «Нет, пей, господин, она говорит, я и верблюдом твоим начерпаю. Один верблюд выпивает 75 литров воды, и если представить, что один галлон – это один кувшин, то чтобы напоить одного верблюда, ей пришлось ходить к источнику 18 раз, а для 10 верблюдов – 180 раз. И это была не только нелегкая работа, но и огромная услуга какому-то чужеземцу. Елизер был очень впечатлен поступком этой девушки и спросил, чья ты дочь? А она говорит, я Ревека, дочь Вафаила. И как вы, наверное, уже догадались, именно эта девушка стала женой его господина. И эта история очень скоро закончилась свадьбой. Другой случай произошел уже с юношей. Давида, младшего из своих 8 сыновей, отец отправил проведать старших братьев. Они служили в армии царя Саула. Они тогда состояли в ожидании битвы с врагами. Он нашел их, и когда с ними беседовал, услышал унизительные слова, которые уже 40 дней подряд выкрикивал один воин-великан из вражеского стана по имени Голиаф. Он вызывал к себе на поединок и срамил Израиль тем, что никто не осмеливался выйти против него. От этого все войско пало духом. Давида это очень возмутило. И он объявил царю, что пойдет и сразится с ним, и остановит этот беспредел. Царь говорит, ты не можешь идти против этого воина. Ты посмотри, кто он, а кто ты? Он обучался военному делу еще с детства, а ты просто простой юноша. Давид говорит, я служу у своего отца пастухом. И когда лев или медведь уносили овцу, я догонял их, поражал и отнимал ее. Поэтому и с этим Голиафом будет то же самое. Бог, который избавлял меня от диких зверей, спасет и от него. И Давид взял с собой пращу, рогатку, несколько камней для метания и вышел на бой. Голиаф не смог сдержаться, чтобы с презрением не расхохотаться при виде Давида. Но не тут-то было. Давид подбежал к нему навстречу, раскрутил пращу, и камень пролетел ему прямо в лоб. Великан упал, обе армии ахнули, а Саул спросил, чей это сын, чей это смелый мальчик? После этого поединка, после такого героизма, Давид больше домой не вернулся, а остался при дворе царя исполнять его самые рискованные поручения. Вот как дети могут прославить имя своего отца. Вот как они могут сделать свою семью известной. Одним единственным поступком, одним единственным выходом, всего лишь одним единственным делом. А теперь, мой маленький слушатель, задумайся и ответь себе на вопрос. А какое впечатление о своем отце создаю я? Какое представление о моих родителях получают окружающие люди? Приношу ли я им почет и уважение своим поведением или бесславие и позор?

Сколько песен и стихов о маме. Это правильно, но все-таки сейчас я хочу вам рассказать о папе. Папа очень сильно любит нас. Утром папа Библию читает, молится и Господу поет. Мама тоже папе подпевает, а потом и завтракать зовет. У порога папа жмет мне руку, на работу он спешит скорей. Стал мне папа самым лучшим другом среди всех близких и всех друзей. Папа мой такой трудолюбивый, помогает маме он всегда. Если нужно ей урок в воскресной школе подготовить или что туда. Папа любит всех нас очень сильно. Даже если сильно устает, для игры нам подставляет спину и вперед, как самолет, несет. Я люблю за папочку молиться, пусть его Господь благословит, пусть ему небесный дом приснится, где на реку жизни чудный вид. Аминь.

0: дедуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте все!
3: Приветствую вас, мальчики и девочки.
2: Между прочим, я узнал, что тетушка Кэрол приготовила для нас интересную историю. О чем она, тетушка Кэрол?
3: Действие моей истории происходит во французской провинции в 18 веке, примерно в 1780 году. И хотя в этой истории был потерян кожаный кошелек, главное в ней вовсе не этот кошелек. Эта история связана со стихом из Библии, словами Иисуса, который он произносит в 12 главе от Матфея Нового Завета. Это стих 36, и он гласит: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда».
2: Да, да, но в многих современных изданиях Библии слово «праздное» переведено как «неосторожное». За каждое неосторожное слово людям придется держать ответ в день суда. Ты это имеешь в виду?
3: Да, дядюшка Дэн, неосторожные слова. Слова, которые мы произносим безответственно.
2: Безответственно? Это сильно сказано. Как ты понимаешь значение этого слова?
3: А вот как. Это значит причинить зло другому человеку, сказав правду, но неприятную или горькую, или заведомую ложь, или что-то, в чем ты не уверен, что может оказаться неправдой. В любом случае, ты причинишь другому боль одними только словами. Об этом и будет история, которую я сейчас расскажу. История, которую первым рассказал французский писатель Ги де Мопассан. Так же, как и он, я назову ее «Кусок веревки».
4: Так, где это мы?
5: Не знаю. Знаю только, что короткий путь на Париж ведет через деревушку под названием Годервиль. А сколько еще до этого Годервиля, это никому не известно.
4: Да, с этими маленькими деревушками вечная путаница. Нам надо попасть в Париж и срочно. О, вон там слева ферма. Давай спросим дорогу. Видишь?
5: Ага.
4: О, наверное, это хозяин стоит у ворот.
5: Ладно.
4: Поехали.
5: Ну, давай, скачи туда.
6: Колетта!
7: Чего?
6: Да иди-ка сюда, да поторопись. Вон, к каменным воротам подъезжают двое всадников. О, богато одеты, точно из королевской свиты.
4: Эй, скажите, где мы находимся?
6: А всего в одном лье от деревни Годервиль, господа.
5: А как называется дорога, по которой мы едем?
6: Это и есть Годервильская дорога.
5: Она приведет нас в деревню?
6: Да, да, господин.
4: Хорошо, надо поспешить, а то мы не выполним поручение короля.
5: Я, кажется, припоминаю, по этой дороге мы выйдем прямо в деревню. А если через пол лье свернем вправо и поедем в объезд по Анжелюской дороге, мы можем сэкономить время. Тогда мы проедем за деревней, а не через нее.
4: Отлично!
5: Поехали!
4: Ну, вперед!
6: Смотри, Колетта, они мне бросили золотое.
7: О, вот и хорошо. Ну, а теперь нам пора на базар. Куда это ты уставился?
6: Да вон туда, на дорогу. Видишь?
7: А, старый скупердяй Стэншкомп. Ой, ему нечего продать, жалко денег на покупки, а все равно ходит в Годервиль каждый базарный день. О, тащится. Сгорбился весь, губы сжал.
6: А еще старый злодей.
7: Ой, ты все помнишь, как он тебя надул 20 лет назад, когда продал тебе серую кобылу? Ой, какая чушь. Да не его вина, что кобыла через 3 дня сдохла. Ну, нельзя быть таким злопамятным, муженек. Надо быть снисходительным.
6: Женщины пусть будут снисходительными или дети. Смотри, смотри, старик Стеншкомп нагибается.
7: Но?
6: Что-то подбирает. Хотел бы я знать, что это. Может быть, он нашел еще одну монетку, а?
7: Да нет, не может быть. Они бросили всего одну. Я видела, как она заблестела на солнце.
6: Но что-то он же поднимает. Интересно.
8: А, кусочек веревки. Кто-то очень небрежно, видишь, бросил. Хорошая, крепкая бечевка еще может пригодиться. Видно, ею был завязан какой-нибудь пакетик. Надо поднять и сберечь. Ну вот и поднял.
4: Мы едем уже 6 часов, давай остановимся. Вон в том постоялом дворе у дороги. Секретные бумаги у тебя?
5: Конечно.
4: Проверь. Что? В чем дело?
5: Их нет.
6: Что?
5: Говорю тебе, их нет. Я их свернул и положил в свой черный кошелек. И в рукаве его больше нет.
9: Эх, ты... А, ты, наверное, уронил его рано утром, когда бросил золотой старику-крестьянину с женой, не доезжая до Дервиля. Если мы не найдем этот кошелек, король велит с тобой расправиться. Не сносить тебе головы. За эти секретные бумаги заплачены миллионы из казны его величества. А если они попадут не в те руки... Может разразиться катастрофа!
5: Что же нам делать?
9: Надо немедленно скакать назад!
5: Да, мы их найдем. Может быть, какой-нибудь несведущий, но честный крестьянин нашел кошелек и отнес в Гандервильскую мэрию.
4: Будем надеяться. Ведь если нет, то король велит тебя схватить и казнить.
5: Поехали!
4: Ну, вперед!

0: Вот ваш обед, господа. Горяченький, с пылу с жару. Пожалуйста, приятного аппетита.
1: Полиция!
2: Где трактирщик?
0: Там, в углу за столом с крестьянами. Он в большом черном фартуке.
2: Пошли.
0: Сейчас.
2: Эй, месье!
3: Да?
2: Ты хозяин этого постоялого двора? Хозяин трактира?
3: Да, я. Что вы хотите?
2: Мы разыскиваем некоего Бастьена Стэншкомба. Старого крестьянина, который, как нам сообщили, часто обедает в твоем трактире в полдень по базарным дням.
3: А зачем он вам?
2: Прошу прощения, но это дело не трактирщика, а полиции. Старик здесь?
3: Да, он здесь. Там, за столом, в темном углу. Вон он сидит один и ест. Он никого не трогает. Зачем он понадобился полиции?
2: Пошли! Эй, старик!
4: Да?
2: Ты крестьянин? Бастьен Стэншкомб.
4: Да, я Бастьен.
2: Боюсь, что тебе придется пройти с нами. Мэр и начальник полиции хотят с тобой побеседовать. В мэрии.
4: Что?
2: Как? Взять его! Несите его, если он сам не пойдет.
5: За что меня?
6: Пропустите! Пропустите!
2: Вот так мы поступаем с ворами.
7: Но тебя видели.
4: Это невозможно. Это неправда.
7: У нас есть свидетель.
4: Я вообще не видел кошелька, о котором вы говорите. Клянусь.
7: У нас есть свидетель. И он рассказал, что сегодня утром на Гадервильской дороге ты нагнулся, поднял оброненный кошелек и спрятал за пазуху своей блузы. Он все видел своими глазами.
4: Пожалуйста, прошу вас, поверьте мне. Я ничего об этом не знаю. Я подобрал всего лишь кусок веревки. Вот, посмотрите.
7: Да это ложь, ложь. Ну ты лжешь, старик. Зачем тратить время испытывать мое терпение этими неправдоподобными небылицами?
8: Господин мэр, вы бушуете уже 3 часа, а он ни в чем не признается.
7: Вы начальник полиции. Вот и скажите, что делать дальше. Он старый, упрямый, несговорчивый. Наш допрос вывел его из равновесия, но что-то в его характере, какая-то сильная крестьянская жилка, помогает ему держаться, несмотря на все улики.
8: Господин мэр, но никаких настоящих улик нет.
7: Есть улики! У нас есть очевидец. Разве его показания ничего не доказывают?
8: Господин мэр, я вам 1000 раз повторял, что это всего лишь слова одного человека. А что, если он...
7: А я тебе тоже 1000 раз говорил, мы должны найти этот кошелек. Ты знаешь, что нас с тобой пригрозили уволить, если мы через 3 дня не найдем злосчастный черный кожаный кошелек.
8: Господин мэр, но может быть он валяется на Гадервильской дороге?
7: На Гадервильской дороге его нет. Мы прочесали, обыскали каждый сантиметр. Но у нас есть свидетель, который видел, как старик нагнулся и поднял кошелек. И я его получу. Ну, прикажи своим людям забрать его и отвезти в тюрьму, что в соседнем доме. Убери его вон с моих глаз. А скоро придет наш свидетель. И когда он придет, мы приведем этого упрямого лживого старика. И тогда ему придется сознаться. Пусть посидит в камере. Однако нельзя, чтобы он потерял сознание. По крайней мере, пока мы с ним не разберемся. Отведите его в камеру.

0: Не смейте меня забирать! Я не виновен! Я не виновен, я вам говорю!
1: Мы сейчас закончим наш рассказ, но сначала мы бы хотели сказать вам, что мы очень рады, что вы слушаете нашу передачу. Мы с нетерпением ждем встреч с вами, чтобы рассказывать вам истории, которые, как этот рассказ, могут помочь всем нам стать лучше.
2: А я хочу сказать вам, что мы с дядюшкой Дэном очень ждем ваших писем. Напишите нам, понравились ли вам наши передачи.
1: И также вы можете читать наши книжки онлайн.
2: В них коротенькие уроки, основанные на Библии, которые подходят людям всех конфессий.
1: Я уверен, что наши уроки понравятся всем вашим родным и близким. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. И еще раз – radiorassказ@yahoo.com. Ну, а теперь, я думаю, нам пора вернуться к нашей сегодняшней истории.
2: Хорошая идея, дядюшка Дэн. Я назвала эту историю «Кусок веревки». Старого крестьянина Бастиена Стеншкомба обвинили в том, что он украл кошелек с важными документами, потерянный у дороги. И хотя он горячо доказывал, что он невиновен, деревенский мэр и начальник полиции посадили его в тюрьму.
0: Они мне не верят, Бабетта. Я им повторяю снова и снова. Они только смеются, когда я им говорю, как все было. Как будто я какой-нибудь мошенник и вор. Эй, Бабетта, они мне не верят. Но я невиновен.
3: А кто это? Это Бабетта, с которой он все время разговаривает.
4: Да это его жена. Говорят, она умерла уже 5 лет назад. А он все время с ней разговаривает вслух, как будто она еще жива. Ну, знаешь, со стариками это бывает.
0: Там был всего лишь кусок веревки, Бабетта. Видишь, вот он.
3: Сумасшедший старик. Что?
5: Да, господин мэр. Я нашел этот черный кошелек вчера в полдень на Анжелюской дороге.
3: На Анжелюской дороге?
5: Да. Я возвращался из деревни. И пошел по этой дороге, потому что хотел навестить сестру, которая там живет. И нашел кошелек в канаве. Но я остался на ночь у сестры. Но сегодня, как видите, с самого утра принес кошелек вам.
3: Ты не открывал кошелек?
5: О, что вы, конечно, нет. Я бы никогда не открыл кошелек, который мне не принадлежит. Для этого я его вам и принес, чтобы вы нашли его настоящего владельца. Вы посмотрели, что в нем? Вы знаете, чей это кошелек?
3: Да.
5: Тогда позвольте мне откланяться, господа.
6: Минуточку, месье. Мы рады, что кошелек нашелся. Его старательно ищут 2 господина благородной крови, придворные короля.
5: Что вы говорите?
6: Но вы, конечно, хотели сказать, что вы нашли кошелек на Гадервильской, а не на Анжелюской дороге.
5: О, нет, я не был на Гадервильской дороге. Я нашел кошелек на Анжелюской дороге. Всего хорошего.

0: Свидетель, ты нам клялся, что ты видел, как он нагнулся, подобрал кошелек и спрятал его за пазуху своей блузы.
1: Он зря оговорил старика. Я вчера говорила это мужу много раз. У меня глаза острее, чем у него. Но когда я смотрела на Стэн Шкоба, я и то не видела, что старик поднял на дороге. Ну уж если я не увидела, то как мог мой муж знать, что это было? Вот. И если старик говорит, что подобрал кусок веревки, то я, например, ему верю.
2: Это было похоже на кошелек. Может, он... Я понял. Старик Стэн Шкомб поднял кошелек. Потом вчера, когда вы его арестовали, он каким-то образом передал его сообщнику, чтобы тот выбросил его на Годервильской дороге. И тогда он сочинил эту неправдоподобную историю о куске веревки.
3: Да, складно у вас получается, господин Маланден. Очень складная версия. Да только кошелек и не обронили, и не находили на Годервильской дороге возле вашего дома. Да. Его вернул человек, который его нашел на Анжелюской дороге.
1: Что?
0: Но версия Маландена в конце концов вполне правдоподобна. Старик нашел кошелек, впал в панику, когда мы его арестовали. Каким-то образом передал кошелек сообщнику, а тот снова его подбросил. Вот эту версию мы и будем рассказывать. Все в это поверят. Ведь в конце концов, я мэр, а ты начальник полиции. И они поверят нам на слово.
3: Но ведь это неправда, господин мэр.
0: Может быть и неправда. Но это удобная версия. Мы не можем потерять лицо в таком деле.
3: Но, господин мэр, как же путник? Что, если он...
0: Не бойся. Он не опровергнет нашу версию. Ты же сам слышал, он сказал, что он коммивояжер. Он приезжает в Годервиль раз в 5 лет.
3: Так.
0: И остановился он на Анжелюской дороге только потому, что там временно поселилась его сестра, старая женщина. Мой дорогой начальник полиции, быть может, мы никогда больше не увидим путника, нашедшего кошелек. У нас абсолютно надежная версия. Стэн Шкомб всего лишь старик, каких много. Нам же надо думать о своей репутации. Мы не можем допустить, чтобы наши граждане узнали, что мы обвинили и арестовали невиновного.
1: Это заговор молчания, и я не стану в нем участвовать.
2: Ты моя жена, и ты будешь держать язык за зубами. Смотри у меня.
1: Послушай, муж, это нехорошо. Нехорошо. Вся деревня теперь отвернулась от старика. Все его презирают, обзывают его негодяем и вором. Насмехаются над ним, когда он вытаскивает свой кусок веревки.
2: Замолчи.
1: И говорит, я невиновен. Смотрите, я нашел всего лишь...
2: Я тебя предупреждаю.
1: Кусок веревки.
2: Да молчи, несчастная. Не смей больше говорить о старике.
1: Ой.
2: Мне надо заботиться о своей репутации. Он всего лишь глупый старик. И что с ним станет, неважно.
1: Но...
2: А ты... Ты будешь держать язык за зубами. Ни слова! Ты слышишь меня?
4: Он просыпается.
5: Но как же это, Бабетта? Неужели ты тоже мне не веришь, Бабетта? Не отворачивайся от меня, Бабетта. Я невиновен. Смотри, это был кусок веревки. Вот он.
1: Бредит? Да, доктор?
4: Да.
1: Но в чем причина этой болезни? За 5 месяцев он просто растаял. А вы сами говорили, что физически он здоров, стар, но здоров и крепок, как все настоящие крестьяне. Ведь так?
4: Все дело в его психике, сестра. Что-то разбило ему сердце. Разбило сердце и отравило душу. Но он только бессвязно лопочет, и я не могу понять, что он говорит. Он не доживет до утра.
1: Жаль.
4: Эй, старик. Господин Стеншкомб. Вы нас слышите?
1: Доктор, доктор, но откуда он? Где его дом?
4: Он из маленькой деревушки, что примерно в 85 льё отсюда. Здоровье его начало сдавать. А поскольку родных у него не было, а в Годервилле нет больницы, мэр городка, начальник полиции и крестьянин по имени Маланден потихоньку договорились, чтобы его привезли сюда.
1: Анонимно. Они не хотели выставлять свою доброту на показ.
4: Совершенно верно.
5: Прошу тебя, пожалуйста, поверь мне, я ничего об этом не знаю. Я подобрал всего лишь кусок веревки. Смотри, вот он.
1: Правду говорят, что мир не без добрых людей. Вот и эти трое, что устроили сюда старика.

0: он мертв, сестра. Никаких болезней, только разбитое сердце. Да. Но что же старик хотел сказать? Он все время повторял одну и ту же фразу. Фразу, которую произнес и в предсмертной агонии. «Кусок веревки, кусок веревки, смотрите, вот он, господин мэр». От Матфея, глава 12, стих 36. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда».
1: Ах, тетушка Кэрол, какая печальная история.
2: Да, дядюшка Дэн, и она показывает нам, что иногда нельзя верить тому, что на первый взгляд кажется правдой. Библия помогает нам понять, что Иисус заглядывает нам в самое сердце, в отличие от людей, которые могут видеть только то, что на поверхности. И это очень важно.
1: Знаете, в Библии много слов ободрения и истории, которые помогают нам лучше узнать Бога. И нам бы хотелось, чтобы вы тоже присоединились к тысячам людей со всего мира, которые изучают уроки Библии. Помните, мы сегодня уже говорили вам о них.
2: Просто напишите нам по адресу
3: radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com. Мы будем ждать ваших писем. Ну, а пока мы прощаемся с вами. Да благословит вас всех Бог.
2: До свидания.

Мы в наши дни не часто о папах говорим, но все же ежечасно мы с ними быть хотим. Мой папа самый добрый, мой самый дорогой, а мой умеет слушать, когда я сам не свой. Когда меня обидит и хочется уйти, то лучше, чем у папы, мне места не найти. Он книжки нам читает и песенки поет. Он помогает маме не доставлять хлопот. У папы много ласки и к маме, и ко мне. Когда закроет глазки, порой храпит во сне. Работает он много, ведь все же не секрет. Чтоб нам купить игрушки, обычно денег нет. Но я не обижаюсь, мне жаль его порой. Ведь это из-за нас он становится седой. Хочу просить Иисуса, чтобы он его хранил и много-много силы папуле подарил. Чтобы он, не уставая, заботился о нас. Как хорошо, что папы сегодня есть у нас. Аминь.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В последнее время у нас проводится много конференций по разным темам и со всевозможной публикой. Но каким изумительным событием, если бы такое было возможно, стала бы конференция с участием людей, воскресших из мертвых? Если бы можно было бы каким-нибудь образом собрать вместе дочь Санамитянку, дочь Иаира, сына вдовы, встреченной Господом у ворот Наина, Лазаря и Евтиха, какое необычное общение они имели бы друг с другом, какие уникальные знания они бы сообщили и какие замечательные открытия нам бы предоставили. Такое невозможно, но зато можно легко собрать на тех же условиях лучшую и еще более замечательную ассамблею, и из признаний ее участников можно получить более ценную информацию. Именно такое собрание имеем мы сегодня утром в этом зале, потому что многие из нас были мертвыми по преступлениям и грехам, совсем как и другие, но мы надеемся, что божественной энергией мы выведены из этой духовной смерти и сейчас живы во славу Божию. Вместе нам хорошо будет общаться, вспоминать прошлое, радоваться настоящему и с нетерпением ожидать будущего. Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, оживотворил. И вот когда вы сидите вместе, собрание людей, обладающих жизнью воскрешения, вы представляете собой более примечательное соединение, чем если бы оживотворению подверглись сугубо ваши тела, а не ваши души. Первая часть нашей утренней беседы сегодня будет посвящена грустному церемониалу, во время которого мы посетим с вами могильный склеп. Во-вторых, мы постоим некоторое время, созерцая чудо, и увидим, как оживают мертвецы. Затем мы отойдем в сторону, чтобы рассмотреть гармонию единства, о которой говорит текст. Мы завершим песней, ибо в тексте мы слышим отзвуки музыки. Он исполнен благодарение, а благодарение — сущность истинной песни. Он полон святого и благоговейного восхищения. Он превосходит подлинную поэзию, хотя и выражен прозой. Итак, исполните сначала грустную церемонию и спускайтесь в могильный склеп нашего жалкого человечества. Священное Писание учит, что люди мертвы, духовно мертвы. Некоторые недалекие люди могут посчитать, что в результате грехопадения в людях кое-что разладилось. Они набили себе синяки и ушибли отдельные чувствительные части тела. Но ни одна из ран не была смертельной. Однако Слово Божие дает по данному вопросу точное определение и заявляет, что не рану и не просто ушиб получил наш род. Он полностью убит и обречен оставаться мертвым по преступлениям и грехам. Встречаются такие, кто воображает, будто падшая человеческая природа переживает всего лишь некий обморок или потерю сознания, и чтобы все исправить, ее нужно просто привести в чувство. Вам нужно лишь через образование или другими приемами привести в движение ее жизненные силы и возбудить в некоторой степени ее внутреннюю активность, и тогда жизнь начнет быстро развиваться. В каждом человеке, говорят они, есть много хорошего. Вам просто нужно через воспитание и пример дать возможность этому проявиться. Эта беллетристика противоположна учению Святого Писания. На его правдивых страницах мы читаем не об обмороке и не о временном параличе, но слово, определяющее состояние человеческой природы, — смерть. и оживотворение – это то, без чего она не может обойтись. Человек не частично мертв, как тот полуутопший моряк, в ком можно сохранить искру жизни, если за ней нежно ухаживать и умело лелеять. В человеке же нет ни искры духовной жизни. В отношении всего духовного человечества – абсолютный труп. «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь», — сказал Бог нашим первым прародителям. И они умерли духовной смертью. И точно так же все их дети по природе своей находятся в этой духовной смерти. Не в притворной или метафоричной, а в настоящей смерти. Абсолютной духовной смерти. Однако нужно сказать, разве они не живы? Да, живы, но не духовно. Существуют разные ступени жизни. Сначала идет растительная жизнь. Но растение мертво относительно жизнедеятельности животного. Над животной жизнью возвышается интеллектуальная жизнь. Жизнь несравненно более высокого порядка. Сотворенное быть только животным мертво и к радостям, и к печалям жизни разума. Затем высоко над интеллектуальной, так же высоко, как она сама возвышается над животной, находится то, что Писание называет духовной жизнью. Жизнь во Иисусе Христе. Все люди в той или иной мере обладают интеллектуальной жизнью, и хорошо, чтобы они ее развивали как можно больше и усовершенствовали, дабы наилучшим образом использовать и подчинить ее служению высшим целям человека. Когда мы видим в человеке только интеллект, нельзя его недооценивать и нельзя им пренебрегать. Но умственная жизнь сама не в состоянии подняться к духовной жизни. Она не может проникнуть через таинственную стену, навсегда отделяющую жизнь ума от жизни этого нового источника духа, который исходит от Бога и который есть то живое и нетленное, что Он сеет в душу. Если вы представите человека во всем такого же, как вы, с той лишь разницей, что у него умерла душа, и остались одни физические и никаких умственных способностей, так что он может дышать и ходить, спать и есть, пить и издавать звуки, но в нем исчезла вся интеллектуальная способность, вы бы о нем сказали, что он совершенно мертв для всякой умственной деятельности». В нем можно признать энергичное и развитое животное, но человеческое в нем мертво. Бесполезно было бы объяснять ему теорему или решать на доске задачу, чтобы чему-то научить. Бесполезно давать ему простейший школьный учебник, поскольку как можно передать знания, если нет ума, чтобы их принять? Так вот. Это состояние, в котором в духовном отношении находится каждый невозрожденный человек. Совершенно бесполезно надеяться, что без действия Божьего Духа можно открыть человеку понимание духовного, потому что о сём надобно судить духовно, говорит апостол. Плотской ум не может понять того, что от Бога. Будучи прекрасно образованным, он не улавливает внутреннюю суть духовного. Он притыкается о букву и теряет истинный смысл не из-за недостатка умственных способностей, а из-за отсутствия духовной жизни. О, сыны человеческие, чтобы познать Бога, должно вам родиться свыше. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье. Он не может понять его, он не может познать его. В плотском человеке не больше способности понять то, что вечно и невидимо, чем у быка, чтобы понять астрономию, и у рыбы, чтобы оценить классику. Бедное человечество мертво не в моральном, не в умственном, а в духовном смысле. И Слово Божье снова и снова с совершенной определенностью указывает на это. «Сойдите со мной в могильный склеп. Что вы можете сказать о тех телах, что покоятся здесь? То, что они абсолютно бесчувственны? Происходящее вокруг не вызывает у них радости и не доставляет им горя? Над мертвыми в могилах могут пройти победоносные армии, но они не присоединят свой голос к их ликующему крику. Также и друзья, которых они покинули, могут сидеть, обливая траву зеленого холма слезами, но не раздастся из мрачной глубины могилы ответного вздоха. То же самое происходит и с духовно мертвым. Их не трогает духовное. Умирающий Спаситель, чьи стоны могли бы сокрушить сам алмаз и растопить камни, воспринимается ими безразлично. Даже все проникающий дух остается ими нераспознан, и его сила непризнанной. Ангелы, святые, церковные служения и благочестивые устремления – все это так далеко и так высоко от мира. Их не пугают муки ада и не влекут радости неба. В некотором роде они слышат умом, но их духовное ухо плотно закрыто, и они не слышат. Они бесчувственны ко всему, что имеет духовную суть. У них есть глаза, но они не видят, есть уши, но они не слышат. Их можно заинтересовать фактами из геологии или открытиями в искусстве, но их сердца невозможно склонить к духовным переживаниям и стремлениям, потому что их смысл также им непонятен, как непонятно для устрицы отделение Ирландской церкви от государства. Душевные люди спотыкаются о первые слова духовного знания, как споткнулся Никодим, когда, узнав, что ему следует родиться заново, начал спрашивать, как может человек родиться, будучи стар? Или же как женщина-самарянка, услышав о живой воде, не смогла понять духовную истину и в удивлении воскликнула, «Господин, тебе и подчерпнуть нечем, а колодезь глубок, откуда же у тебя вода живая?» Плотские люди невосприимчивы к духовной истине и в этом смысле по отношению к ней мертвы. Посмотрите на этот труп. Вы можете навалить на него груз. Он не изнеможет. Вы можете запереть его в темноту. Он не придет от этого в уныние. Так и необращенный человек отягощен грузом греха, но не устает от него. Он заперт в темнице Божьей справедливости, но не рвется на свободу. Он под проклятием Бога, как написано, «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Но это проклятие не вызывает у него душевного потрясения, потому что он мертв. Некоторые из вас могут быть вполне спокойными, потому что не осознают ужасов, которые их окружают. Тот, кто совершенно глух, не пугается ударов грома. Если он слеп, его не тревожат вспышки молнии. Он не боится грозы, которую не замечает. Точно так же не теснят вас ваши грехи. Вы не видите опасности вашего греха. Не ощущаете исходящего от него ужаса. Иначе, скажу я вам, не было бы сна этим блудливым глазам, не было бы покоя этой вытренной душе. Вы бы горестно вскричали в тот самый миг, когда приняли жизнь, и уже бы не отдыхали, пока не освободились от того зла, которое в данный момент готовит вам погибель. О, если бы вы были живыми, вы бы не успокоились, пока не спаслись от грядущего гнева. Человек остается бесчувственным и безразличным к духовным вещам, потому что в духовном смысле он мертв. Попросите тот труп помочь вам в исключительно нужном благотворительном труде. Свирепствует чума. Попросите погребенных стать рядом с вами на колени и молить небесную силу отозвать назад страшного посланника. Или, если он соблаговолит, попросите его помочь вам очистить воздух и провести санитарные мероприятия. Напрасно просите. Каким бы безотлагательным и простым ни было бы дело, он не может помочь вам. В духовной сфере происходит то же самое с людьми, лишенными благодати. Плотской человек может принять позу молящегося, но он не может молиться. Он может открывать рот и издавать чудные звуки земной музыки, но истинная хвала ему незнакома. Даже покаяние ему недоступно. Это тихая и нежная благодать, такая естественная для грешника. Как может он раскаяться в грехе, тяжесть которого он не ощутил? Как может он молить о благословении, значение которого он не в состоянии осознать? Как будет он славить Бога, личность которого его не интересует и факт его существования не радует? Я говорю, человек также не способен ни к чему духовному, как не способен к естественному труду и обязанностям повседневной жизни мертвец. И все-таки, говорит кто-то, мы слышали в прошлый день Господний, как вы призывали этих людей покаяться и обратиться. Я знаю, что призывал, и вы еще не однажды услышите, как я буду делать то же самое. Но почему я обращаюсь к этим мертвым и понуждаю их совершить действия, которые для них непосильны? Потому что так повелевает мне мой Господь. И когда я выполняю поручение моего Господа, с произнесенным словом поступает сила, и мертвые внезапно пробуждаются от сна. Их поднимает оживляющая сила Святого Духа, и те, кто по своей природе не способны покаяться и уверовать, все же приходят к покаянию и вере в Иисуса, освобождаются от своих грехов и обретают жизнь. Но поверьте, не собственная сила поднимает их вот так с этого ложа смерти, и не моя сила бередит их преступную, уснувшую совесть». Все это совершает божественная сила, которой Бог облекает посылаемое им слово, когда оно проповедуется полностью и достоверно. Потому изо дня в день остаемся мы верными своему ремеслу призывать мертвых к жизни, так как для того, чтобы пришла жизнь, ее нужно свято призвать. Но они мертвы, совершенно мертвы, и чем дальше мы живем, тем сильнее ощущаем, что это именно так. И чем тщательнее мы анализируем наше состояние до обращения, чем пристальнее всматриваемся в наше нынешнее состояние, тем полнее понимаем, что человек мертв по грехам. И жизнь — это дар, дар небес, дар незаслуженной суверенной благодати. Так что оживотворенные должны, как один, славить Бога, а не самих себя. В размышлениях о бедной мертвой человеческой природе нас больше всего удручает мысль о том, что ее ждет. Смерть, хотя это и грустное событие, сама по себе не так страшна, как то, что она за собой влечет. Всякий раз, когда отлетает от дорогого тела душа, родные, утратившие любимого человека, готовы без конца осыпать поцелуями холодное чело. Лицо кажется еще красивее, чем при жизни, и для друзей, когда они в последний раз смотрят на него, ничто в нем не отвращает, но многое притягивает их взор. До самого края могилы наши мертвые улыбаются, как спящие ангелы. Но, увы, все время давит гнетущее осознание того, что вот-вот должно произойти. Еще немного времени, и обязательно наступит разложение и приведет с собой свою дочь, зловоние, и все станет так отвратительно, что если бы не предан был труп вовремя земле, вы бы попросили, как просил Авраам, «Схорони мертвую мою от глаз моих», потому что естественный и неизбежный результат смерти — тление. То же самое можно сказать о нас. Некоторые разлагаются прямо на глазах, и с какой быстротой! Мы видим, как, будучи еще совсем молодым, они погружаются в постыдный порок. Их язык растлен лживыми и грязными словами, их глаза исходят похотью, у них порочно сердце и, следовательно, порочна жизнь». Каждый день нас на улицах окружает множество тех, от кого так несет смрадом растления, что мы вынуждены выталкивать их из общества, потому что мы очень благопристойны. Даже у тех, кто сам мертв, хватает чистоплотности, чтобы не обращаться с людьми, которых так сильно изъял порок. Мертвецы погребают своих мертвецов, приваливают камень и избавляются от распущенных и беспутных. Мы не приглашаем к себе в дом отъявленных грешников, потому что они могут нас очень быстро развратить и льстим себе мыслью, что мы намного выше их, в то время как на самом деле они лишь просто на круг опережают нас в гонке, в которой участвуют все невозрожденные люди. И несмотря на то, что внешне эта испорченность не у всех достигает одинаковой степени, ее окажется вполне достаточно на день суда в ином мире. Когда мы окажемся в глазах Божьих мертвыми, Он низвергнет нас туда, где червь их не умирает и огонь не угасает. Я не могу сказать, как будет развиваться невозрожденная природа в аду, но я убежден, это будет то, чего не осмеливается сейчас представить мое воображение, так как все жизненные ограждения, удерживающие людей в рамках морали и приличия, будут сняты в том мире греха, куда они придут. И так же, как небо должно стать вершиной святости верующего, так и ад станет для грешника тем абсолютным верхом низости, до которой падет его нечестие. И там узнает он, и узнают другие, что такое грех, когда увидят его во всей его злой силе. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И это, напоминаем тебе, дорогой слушатель, будет твоим вечным уделом, если не соблаговолит оживотворить тебя Бог. Если ты не будешь соделан живым во Христе, то останешься в этом мире мертвым и, может быть, растленным, но ты обязательно окажешься таковым в том или ином мире, где грех полностью разовьет и проявит страшную силу, и вы будете отторгнуты от присутствия Божьего и от славы Его». На небесах не может быть смерти, и не может также тление наследовать нетление. И если вы не обновились духом ума вашего, вам ничего не принадлежит за этими жемчужными вратами, и никогда не выпадет вам жребий пребывать там, где небесный свод дарует вечный день». Взвесьте, я умоляю вас эти мысли. Если они не соответствуют этой книге, отвергните их. Но так как совершенно ясно то, что они истины, рискните головой и откажитесь от них, но лучше позвольте им овладеть вашим встревоженным духом и увести вас на путь обретения вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашем. Сейчас мы переходим к более приятной теме и будем свидетелями чуда, иначе говоря, свидетелями того, как воскресают мертвые. Великая цель Евангелия Христа – соделать из людей новое творение в Иисусе Христе. Оно направлено на воскрешение и совершает его. Евангелие пришло в мир не просто для того, чтобы вдохнуть в них новую жизнь, которой они, будучи людьми греха, не имели. Вчера я наблюдал картину, как мне показалось, очень точно отображавшую тех проповедников, у которых единственная цель и стремление – поучать слушателей, но которые так и не поняли, что требуется сверхъестественная жизнь. В море, не очень далеко от берега, я увидел десяток или более лодок, которые пытались найти и извлечь тела двух утонувших. С похвальным усердием, используя сети и кошки, усиленно гребя веслами и маневрируя, они изо всех сил старались выудить из безжалостного моря тела погибших. Не знаю, удалось ли им это сделать, но если и удалось, что могли они дальше сделать с ними? Как не предать их достойно Матушке-Земле? Воспитание и все остальное, в чем нет действия Святого Духа, это вытаскивание мертвецов лишь для того, чтобы их обрядить и чинно уложить рядом, следуя порядкам, приличествующим смерти, и более ничего не может человек сделать для человека». Евангелие Иисуса Христа имеет совсем другую и намного более высокую задачу. Оно не отрицает ценности усилий моралистов и не хулит результаты воспитания, но оно спрашивает, что еще вы можете сделать? И ответ – ничего. Тогда оно повелевает несущим гроб отойти в сторону и уступить место Иисусу, от голоса которого воскресают мертвые. Проповедник Евангелия не может удовлетвориться лишь извлечением людей из моря, видимого греха. Он стремится увидеть, как возвращается утраченная жизнь. Он жаждет, чтобы в них вошла новая жизнь, превосходящая ту, которой они обладали до этого. Делай свое дело, воспитание, прикладывай все силы, ты по-своему полезна. Но когда встает вопрос о том, что человеку по-настоящему нужно для обретения вечности, Евангелие и только Евангелие отвечает нуждам человека. Человек должен быть возрожден, оживотворен, соделан новым творением, получить с небес дыхание новой жизни, иначе труд по его спасению еще не начат. Текст говорит, что Бог совершил это для своего народа, для тех, кто в него уверовал. Давайте же посмотрим, как сдвигаются и встают пред Господом сухие кости. Восславим Господа за то, что Он по Своей великой любви возлюбил и оживотворил нас.

Отцы и дети. Дети и отцы. Сегодня эта тема очень важна. Какие украшают их венцы? И что об этом скажет Бог однажды? Являются ли дети для отцов тем украшением, что главу венчает, прекрасным и сияющим венцом, который и другие замечают? С обратной стороны, какой пример в нас видят постоянно дети наши? Как хорошо, когда любой замер лишь отношение доброе покажет. И если мы на деле каждый день и будем Божьей покорять любовью и ставить ограждение, как сень, от зла и от греха крестовой кровью, то никогда врагу не погубить наследие святое в Божьих чадах. В сердцах их это семя будет жить, и станет и для нас оно отрадой. Венец прекрасный из живых цветов, детей покорность и повиновение. Что еще может головы отцов украсить лучше, чем детей хождение? Оставим же в наследие для них живую веру, крепкую надежду, любви, скрепляющей святую нить. Научим чистоте хранить одежду. Пусть Бог поможет в этом нам, друзья, чтобы служить Ему семейным кругом и в жизни исполнять Христа слова, чтобы украшением быть нам друг для друга.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Притчи 11:17.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Почитайте родителей, дети, почитайте их в жизни всегда. Если даже и разум у них оскудеет, почитайте вы их, и тогда станут старыми мамы и папы, и приблизится жизни конец. Им служить, как владыкам старайся, и получишь ты в небе венец. Было время, когда ты родился, в материнских болезнях на свет появился. Никогда мать себя не жалела, когда темную ночью тебе колыбельную пела. А когда ты болел, твоя мама к Иисусу в молитве взывала и просила тебе исцеления от всех бед и невзгод избавления. Почему же на старости мамы для детей так ненужными стали? Ведь всю жизнь для детей вы старались и от жизни своей отрекались. Ведь сам Бог дал свое повеление чтить родителей в благословение. Благо будет, годы жизни продлятся, и от Бога обетования начнут исполняться. Так давайте, друзья, жизнь проверим, и всецело себя Христу мы доверим. Даст Он силы и даст Он терпенье, мы начнем исполнять все Его повеления.

от печали, тоски и тревоги. И не нужно других винить, ведь у каждого разные дороги. Когда я по жизни гулял, мой отец на коленях стоял. Когда я все по жизни блуждал, он Христа за меня умолял.

сынок, об отчизне. Я не слушал советов отца, говорил, что с тобою, папа. Думал, буду грешить без конца, но пришла за мой грех расплата. Когда я по жизни гулял, мой отец на коленях стоял. Когда я все по жизни блуждал, он Христа за меня умолял. У крутого обрыва стоял, ни одной, а двумя ногами. Я был слеп, я сильно упал в этот омут с мирскими делами. Я бы верил, но не было сил. Я бы шел, но не видел дороги. Я бы к Богу тогда возопил, но молчали уста, не шли ноги. Когда я по жизни гулял, мой отец на коленях стоял. Когда я все по жизни блуждал, он Христа за меня умолял. Не бывает реки без дна, не бывает пути без начала. Что за жизнь, если нет в ней Христа? Без Христа твоя жизнь пропала. Бог услышал молитву твою за меня, что молился папа. Я сейчас перед вами стою, а ведь был в дьявольских лапах. Когда я по жизни гулял, мой отец на коленях стоял.

как натянута жизни нить. От печали греховой тревоги нужно к Богу мольбу возносить, чтоб вернуть к покаянию многих. Когда я по жизни гулял, мой отец на коленях стоял. Когда я все по жизни блуждал, он Христа за меня умолял. Когда я по жизни гулял, мой отец на коленях стоял.

Я тебе желаю много-много счастья, чтоб его хватило до самых небес, даже если часто за окном ненастье и шумит уныло голой кроной лес. Я желаю видеть выше, глубже, дальше, чтобы сердце жило тем, что впереди. Ведь однажды вспыхнет солнце бесчетных ярче тот рассвет, в который мы уйдем с земли. И все эти песни, что поем и плача, Господу во славу тьме наперекор, разольются дивной фимиама чашей, потрясая эхом вечности простор. Я тебе желаю очень много счастья, и его намного в Господе дано. Он стал нашей лучшей, безраздельной частью. Все, что в жизни нужно, в нем и от него.

как часто это бывало. Хотел один отец пример подать для сына. Его он начал наставлять: не вредничай, не злись и не кричи, смиренным будь, в ответ на зло молчи, других прощай, себя же осуждай, таким путем нас Бог проводит в рай. Кто верит во Христа и так живет, наследует небесный город тот. Малыш шагал и слово принимал. Вдруг рядом грузовик захохотал и колесом ударил прямо в грязь. Тут буря началась. Отец воскликнул: «Ах, растяпа он! Не видит, что ли? Люд же кругом! Остановить бы мне его сейчас! Я показала ему бы в этот раз!» И так еще он гневно продолжал. Малыш, глядя на папу, прошептал: «Не вредничай, не злись и не кричи, смиренным будь, в ответ на зло молчи, других прощай, себя же осуждай, таким путем нас Бог проводит в рай. Кто верит во Христа и так живет, наследует небесный город тот». А это правда, папа, или нет? Задал сынок вопрос и ждал ответ. Бог ждет от нас не слов, а дел порой. Тогда пример наш будет золотой. Легко учить, сложнее же так жить, чтоб ближних к Иисусу приводить. Аминь.

Горизонт уже близко, меня ждет отчизна. Мой Господь, ты со мною идешь по пескам. Дай, чтоб спуск не

как трудно детей провожать, у дома стоя, на дорожке, рукой улыбаясь махать, хотя на душе скребут кошки. Вернувшись в свой дом большой, как будто миг опустевший, вновь встать на колени с мольбой к отцу. Весь наш мир возлюбивший, он отдал сына на крест. Не в силах понять я той боли, что должен был он ощущать, провожая сына родного. Ты, Бог, понимаешь меня, когда я молюсь о детях, чтоб ты их от гибели спас и души их спас от смерти, чтоб мир сей холодный и злой не смог затушить то пламя, которое ты зажег в душах их не случайно. Они ведь наследие твое, хоть трудно нам расставаться, я все же знаю одно, их держишь в руках не напрасно, не выпустишь, не уронишь и доведешь до цели. И дивно ведь ты сотворишь в их душах чудо спасения. И все же мне тяжело, и вновь я колени склоняю к тебе, мой любимый Господь, в молитве опять обращаюсь. И станет легко мне опять, хоть сердце кусочек остался вот там, где стояла я, как будто бы оторвался и полетел к небесам, к Отцу всей земли взывая: храни, мой Господь, дитя, я в руки твои вручаю. Аминь.

Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Притчи 11:17.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Глава 5 книги пророка Исаии. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его». У возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы, и он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима, и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющее поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. «В уши мои, — сказал Господь Саваоф, — многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. 10 участков в винограднике дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры крепкого спиртного напитка и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их. А на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость свою в правде. И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех, как бы ремнями колесничными, которые говорят: «Пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали». Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими.

с собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израиля. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта, и поднимет знамя народом дальним, и даст знак живущему на краю земли, и вот он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты, копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихрь. Рев его, как рев львицы, он рыкает, подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря, и взглянет он на землю, и вот тьма, горе, и свет померк в облаках. 6 глава книги пророка Исаии. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди, и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я: «Надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена, но как от теревинфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем
ее». Я читаю седьмую главу из книги пророка Исаии. «И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь Сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано, «Сирияне расположились в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблется от ветра дерева в лесу». И сказал Господь Исаии, «Выйди ты и сын твой, Шеарясув, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белиничьему. И скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Ремалиина. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря, «Пойдем на Иудею, и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавеилова». Но Господь Бог так говорит, «Это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии Дамаск, и глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема — Самария, и глава Самарии — сын Ремалиин. Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены». И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия, «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского. И будет в тот день, даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской, и прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым, и по расселинам скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. В тот день обреет Господь бритвою, нанятую по ту сторону реки, царем ассирийским, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец, по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле. И будет в тот день на всяком месте, где росла 1000 виноградных лоз, на 1000 серебряников будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником». И ни на одну из гор, которые расчищались бороздниками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их. Книга пророка Исаии, глава 8. «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и напиши на нем человеческим письмом «Магер», «Шелал»,
хаш-бас, что значит «спешит грабеж, ускоряет добыча». И я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию сына Варахиина. И приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя Магер-Шалал-Хаш-Бас, ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить «отец мой и мать моя», богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем ассирийским. И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще: «За то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалиным, наведет на него Господь воды реки бурной и большой, царя ассирийского со всей славой его, и поднимется она во всех притоках своих и выступит из всех берегов своих». И пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей, Эммануил. Враждуйте народы, но трепещите и внимайте все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем народа сего, и сказал: не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором. И не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. И будет он освящением, и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство, и запечатай откровение при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Иаковлева, и уповаю на Него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. И скажут, когда нам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивает ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет у них света. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. И взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23. Автор этого стиха имел в виду неестественное сердце, а невидимое, духовное, что намного важнее для жизни человека. А потому приведенный стих применим к духовному сердцу. Сердце можно сравнить с огромным резервуаром воды, который обеспечивает целый город необходимым количеством воды. Такая водная станция день и ночь охраняется городскими служащими. Почему? Чтобы в воду не попали инородные частицы. Если это случится, то вода будет загрязнена, и городское население будет страдать от этого, а может быть и вспыхнут инфекционные болезни. А потому воду тщательно охраняют. Сердце можно сравнить и с главной стрелкой часов. Мы все знаем, какой вред наносится часам, если стрелка сломана или она заржавела от влаги. Часы выходят из строя. А потому очень важно, чтобы главная стрелка нашей жизни не ржавела и на нее не садилась пыль. Что же имеет в виду Иисус, когда призывает своих учеников бодрствовать? Он хотел обратить их внимание на то, чтобы они охраняли свои сердца подобно тем водным резервуарам или берегли главную стрелку часов со всякой прилежностью. Для чего же нам так прилежно беречь наши сердца? Потому что Слово Божье говорит: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста». Исходящее из уст из сердца исходит. Сие оскверняет человека. Матфея 15:18. И далее. Поступки в жизни человека исходят из сердца. Как развиваются поступки и действия? Они вначале появляются в мыслях из нашего сердца. А потому важно в первую очередь держать наши мысли под контролем. Храни свои мысли в чистоте, потому что из них формируются поступки. Это полная истина, и мы все это испытали в своей жизни. Необходимо бодрствовать над нашими мыслями, потому что от этого зависит характер человека, кем он становится для окружающих его людей. Автор притчи делает заключение, когда пишет: «Каковы мысли в душе его, таков и он». Исходя из этого, апостол Павел пишет к филиппийцам: «Что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». А потому родители должны стараться оказывать влияние на мысли своих детей и пытаться руководить ими. Как они могут это сделать? Для этого нужно давать им хорошие книги, дарить хорошие картины и стихи. Результат будет ошеломляющим. Хорошие книги оказывают влияние на мир мыслей детей. Недавно я читала историю одного мальчика, который любил приключения, а потому хотел уйти из родного дома. Однажды он собрал свои вещи, чтобы отправиться на чужбину. В последний раз его благочестивая мать с любовью поговорила с ним, говоря добрые слова, и попросила, среди прочего, исполнить ее последнюю просьбу. Она сказала: «Исполнишь ли ты мое последнее желание? Пожалуйста, прежде чем ты покинешь наш город, сходи в картинную галерею и хорошо рассмотри одну картину», которую она точно описала ему и сказала, где ее можно найти.
Эта последняя просьба матери была юноше очень не кстати. Но так как она была все же его матерью, он решил исполнить ее просьбу. Он отправился в картинную галерею и вошел в то помещение, которое описала его мать. Когда он открыл дверь и заглянул в зал, то тут же осторожно закрыл ее. Он увидел человека, стоявшего в молитве на коленях. Юноша подождал немного и опять открыл дверь. Затем третий раз, а мужчина все так же стоял на коленях. Тогда он решил незаметно пройти в зал мимо этого молящегося человека, посмотреть на картину, стараясь не мешать молящемуся, и опять выйти. Когда же он вошел, то к своему удивлению понял, что стал жертвой иллюзии. Тот человек не был живым, но юноша стоял перед картиной, где Иисус Спаситель был изображен в полную величину. Художник изобразил его молящимся на коленях в Гефсимании. Юноша, не шевелясь, стоял и с удивлением смотрел на чудесную картину, красота которой поразила его и превзошла все виденное им до сих пор. Он внимательно рассматривал картину, заметив, как страдание оставило глубокие борозды на лице молящегося Спасителя. И в это же мгновение он прочитал на его лице ту удивительную любовь, о которой ему часто рассказывала мать. Увиденное охватило его сердце. Он был сражен любовью Божьей, изображенной на этой картине. И он повернул назад. Сегодня он проповедует благую весть. Он посвятил свою жизнь тому, кто однажды страдал в Гефсимании из-за его грехи. Точно такое же впечатление могут оказывать и плохие картины, которые мы видим, а также плохие книги, которые читаем. Они производят плохое действие на нас. К таковым относится и телевидение. Да поможет нам Бог, чтобы мы не попадали под злые силы и хранили наши мысли от зла, откуда потом следуют греховные поступки. Теперь мы подходим ко второму пункту. «Храни со всяким прилежанием твои поступки и дела». Из наших поступков формируются привычки. Как у нас появляются привычки? Примером нам может послужить полевая дорога. Она появляется вслед за тропинкой, которую прокладывает один или несколько человек, идущих вслед друг за другом. Чем больше по ней ходят, тем тверже и шире она становится. Частое повторение каких-либо поступков вырабатывает привычку. Они или добрые, или плохие, становятся нам друзьями или врагами. Если они злы, то их можно сравнить с молодым львом, который вначале слаб и безобиден, даже развлекает нас, но со временем растет и становится опасным для своего хозяина. В конце концов, наши привычки становятся таким львом, из цепких лап которого мы уже сами избавиться не сможем. Наши добрые привычки, напротив, станут добрыми друзьями, каких мы себе только можем пожелать. Они крепче привязаны к нам, чем естественные друзья. А так как привычки исходят из наших поступков, то будем старательно бодрствовать над ними. Привычки опять же формируют характер человека, а потому нам необходимо следить за своими привычками. Мы часто слышим: «Этот или тот человек имеет плохой характер». Если мы хотим узнать его, нам достаточно понаблюдать за его привычками. Вскоре мы увидим, что они злы, и именно его привычки выработали в нем такой характер. Если над человеком властвуют плохие привычки, то и его характер не может быть иным. Если бы он вовремя следил за своими привычками и пытался бы их направлять на добро, то и его характер был бы добрым. А потому мы должны держать свои привычки под жестким контролем. И, наконец, мы хотим указать на крайнюю необходимость контролировать свой характер. Будущее всецело зависит от нашего характера.
Он определяет наше положение во времени и в вечности. Не устрашает ли тебя, дорогой друг, эта мысль? Многие люди живут в неведении относительно будущего. Они не подчинили свой характер с определенной уверенностью относительно вечного блаженства, которое приготовлено для нас через Господа Иисуса Христа. Они не поставили под повиновение Святому Духу свою жизнь и свой характер. Рожден ли ты свыше? Имеешь ли уверенность в том, что грехи твои прощены посредством крови Спасителя? Если ты это делал, то хранил ли ты со всяким старанием свое сердце? Из твоего сердца исходят мысли. Следил ли ты и за ними? От твоих мыслей зависели твои поступки. Контролировал ли ты их с необходимым усердием? Ведь от них зависят твои привычки. А руководил ли ты своими привычками со всей строгостью? Привычки формируют характер. От характера будет зависеть твоя будущность. Где ты будешь проводить вечность? Все вопросы начинались, как видишь, от сердца, а потому больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4:23. Передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидова.

Мой папа высокий-высокий до неба. Неужто он маленький-маленький не был? Таким, как его любопытный сынок, который читает вам этот стишок. Однажды мы с папой по парку гуляли, и молнии вдруг в высоте засверкали. Но на руки папа меня подхватил и курткой своей от стихии укрыл. Огромные лужи нам путь преграждали, а капли в огромные лужи ныряли. Вода водопадами падала с крыш, и крикнул мне папа: «Не бойся, малыш». Домой мы примчались, мой папа промок, но дождик до сына добраться не смог. Вот стану, как папа, а может быть выше, и тоже от ливня укрою сынишек.

Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Притчи 11:17.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Друзья, у меня тема такая для размышления «Наше хорошее завтра». Я был в одной церкви, и мне показали в черно-белую большую фотографию американской церкви в том доме молитвы, где они снимают в рент. 61-й год. Огромное количество молодых семей и детей. И мне показали сегодняшнюю фотографию. 15 умирающих старушек.

игрушек. Когда-то эти стены того дома молитвы, где я был, они были наполнены жизнью, молодыми семьями. В Америке гонений не было, ГУЛАГа не было, тюрем не было. Что произошло? Почему было много, а стало совсем мало? И вот чтобы не потух светильник, позвали там славянскую общину, они снимают в аренду, хоть как-то поддерживать состояние вот, как бы помещения в нормальных условиях. Что такое? В чем дело? Почему вместо процветания и умножения умирание и затухание? В чем дело? Я когда был в Латвии, в городе Риге, храм спасения, который был построен Вильгельмом Фетлером, там были три зала, переполненные народом Божьим. В 26-м году, когда дом молитвы был открыт, там одновременно проходили три богослужения на русском, на латышском и на немецком языке. Зал 2500 мест, зал 700 мест и 500. Полностью были полные. 800 детей, воскресная школа. Я 3 года тому назад был в Риге, посетил этот храм спасения. Там парни с длинными косами, с кольцами в ушах. И так посмотрел, знаете, и так печально стало. Думаю, если бы Фетлер увидел, во что превращен храм спасения. Когда-то здесь был дух пробуждения, когда-то тут церковь была живая. Вот написано, как из живых камней устрояете из себя дом духовный. Живые камни, живое слово, живые души. Почему все вымерло? Братья и сестры, вот есть законы, которые содействуют нашему процветанию и умножению, а есть законы, которые содействуют нашему уничтожению, самоуничтожению, нашему вымиранию. И делают нас без будущего, оставляют нас без будущего, без Божьего благословения. И вот Господь, я нашел в Писании несколько принципов важных, что нам нужно делать, чтобы завтра у нас было хорошее. Откроем книгу Второзакония, прочитаем некоторые стихи из 5, 6 и 10 главы. Книга Второзакония, 5 глава, 29 стих. «О, если бы сердце их было у них таково, что бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Вот Господь думал о хорошем завтра. Они идут в пустыне, они живут в пустыне, в шатрах, а Господь говорит, чтобы тебе было хорошо в земле обетованной, бойся меня, соблюдай все заповеди. Дальше, 32-33 стихи. «Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш, не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, который получите во владение». 6 глава, 3 стих. «Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед». 6 глава, 17-18 стихи. «Твердо храните заповеди Господа Бога вашего, и уставы Его, и постановления, которые Он заповедовал тебе, и делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо было тебе, и дабы ты вошел и овладел добрую землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим». Братья и сестры, Господь думал о хорошем будущем Израиля, и Он предусмотрел все для этого хорошего будущего. Но мы знаем, когда читаем дальше историю книги Судей, первой книги Царств, что не всегда было хорошо. Было время, когда народ израильский стал делать зло, и Господь повелел мадианитянам вытаптывать эту землю, предал их в руки мадианитян, потом воздвиг Гедеон. Потом были дальнейшие вот эти вот моменты, когда Господь попускал соседним народам разорять, а потом их уводили в плен, и вавилонские, и ассирийские. А Господь сказал, для того, чтобы было хорошее завтра, живите в пределах моих заповедях. Вот точно исполняйте все, что я за вам заповедовал, и вам будет хорошо. Живите в пределах отделения от соседних народов, доктрина отделения, чтобы не было смешивания культур, поклонения идолам. Не берите за себя жен языческих народов, сыновей своих не отдавайте, дочерей своих за них не отдавайте. Живите отдельно. Живите изолированно от них, живите в пределах Божьих заповедей, и у вас будет хорошо. Вы будете сильным народом, хранящим, как написано, храни постановление Его, заповеди Его, которые заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе. Друзья дорогие, Господь нам вот все заповеди, которые оставил, это как бы пределы, которые Бог, вот есть слово такое «предел», «межа». И вот предел от слова «определение». То есть каждая заповедь кладет какой-то предел, межу, границу. И если ты эту границу переходишь, этот предел, то ты беспредельщик. Знаете, кто такие беспредельщики?
Это люди, которые нарушают предел. У них нет границ. Они нарушают межу. А пределы устанавливают определение Божье. Каждая заповедь – это межа, это граница. И вот даже в Эдемском саду была заповедь с элементом «нельзя». Чтобы хорошо тебе было – нельзя. Все заповеди с элементом «нельзя» – они нам во благо. Знаете, в чем искусство обольщения? Искусство обольщения в том, что увидела жена, что дерево хорошо. Искусство обольщения состоит в том, чтобы показать и внушить, что все хорошее там, где запрещено. Вот то, что нельзя, это как раз хорошо. Все хорошее в том мире, из которого Господь вас вызвал. У вас в вашей церковной жизни серые будни от того, что вы что-то из мира недополучили. Сатана внушает нам, что то, что запрещено, это хорошо. Будете как боги. Господь говорит, царство мое не от мира сего. Что общего у церкви с политикой, да? Что общего у церкви с армией? Что общего у церкви с спортом? С олимпийскими играми, с подводными лодками, с театрами, со спортом? Что общего? А нам сегодня на страницах христианских газет преподносится, что церковь – это соль. А соль должна быть в политике. Поэтому надо создавать христианские политические партии. Создали политическую партию под названием «Праведность». Все праведники, объединяйтесь. Против коррупции, против и так далее, и так далее. Идите в политику. Соль – это добрая вещь, но соль должна быть в спорте, соль должна быть в искусстве, соль должна быть в театре, надо создавать кукольные театры. Соль должна, понимаете, нам внушают, что хорошо – это то, что запрещено. То, что Господь говорит, не вкушай – это как раз хорошо. Там, где не обеспечивает Бог нам свое Богоприсутствие, где Он не обеспечивает нам благословение, нам сегодня тысячи христианских газет пытаются внушить, это как раз и есть хорошо. Церковь должна активно влиять на окружающий мир через спорт, через театр, через искусство, через политику. И вот это, друзья, самое мощное искусство обольщения, что размывает церковные границы. Господь нас оставляет. Меня источник воды живой оставили, высекли себе водоемы пустые, которые не могут держать воды. А, друзья, когда мы оставляем корень, источник жизни, когда у нас нет корней, мы как та веточка сирени срезанная, да, мы еще цветем по инерции, но это уже действует смерть. Обязательно смерть. Веточка отрезанная, сирени от корня, там действует смерть. Хотя она еще цветет и пахнет приятно, да? Так и церковь, которая оторвалась от корня, имя которому Христос. Христос – это корень церкви, друзья. Это путь смерти. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Братья и сестры, хорошо только в пределах Божьих заповедях. И Господь говорит, не ваше дело заниматься умножением. Я размножу тебя, если ты в точности будешь исполнять мои повеления, мои уставы. Братья и сестры, вопрос умножения церкви – это вообще не вопрос нашей компетенции. Мы не можем дать духовное рождение своим собственным детям, потому что рождение свыше дает начальник жизни. А начальник жизни – это наш Господь. Мы можем только их привести к Господу, указать путь на Спасителя и не подавать детям нашим соблазнам, своей жизнью соблазна какого-либо и «Придите, дети, ко мне, страху Божьему научу вас». А дальше, а как Господь оживит эти мертвые кости? Дальше жить ожиданием Божьей благодати, Божьего всемогущества. Братья и сестры, когда мы точно выполняем то, что Господь говорит, нам хорошо. Чтобы нам было хорошо, будем послушны гласу Господа Бога нашего. Иеремия, 42 глава. Братья и сестры, для того, чтобы в церкви было хорошо, пасторы церкви, служители церкви должны отдавать приоритет не музыке, не социальному служению, не диаконии, а слову. Так написано, Деяния апостолов, 6 глава, 2 стих. 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо, нехорошо нам, оставив Слово Божье, пищись о столах. Нехорошо церкви, когда в церкви кафедра унижена. Нехорошо церкви, когда от уст священника нет ведения. Нехорошо церкви, когда нет на высоком уровне церковных разборов. Нехорошо, нет будущего у церкви процветания, если унижено учение. Поэтому мы читаем, друзья, что от чего гибнет народ? От двух. Недостаток ведения и недостаток попечения. Вот два главных основных направления, которые обеспечивают процветание церкви. Это на высоком уровне учения и на высоком уровне душепопечения. Недостаток
недостаток ведения происходит от низкого отношения к учению, поэтому у нас часто чаще рождаются певцы, музыканты, солисты, чем проповедники. Это печально. Хорошо, что у нас есть сладкие певцы. Слава Богу, что у вас много в церкви талантов, хор на высоте. Наши гимны многих Богу привлекут до пришествия Христа. Слава Богу. Но почему так редко проповедники рождаются? Почему часто у нас так скудно на кафедре? Говорят, у нас сегодня вот приходится слышать такие слова от сестер. Я думаю, что они справедливые. Говорящих много, а слушать нечего. Едем 2 часа на собрание. Скудость духовная. В чем дело? Нехорошо. Оставить слово и пищись о столах. Братья и сестры, когда Слово Божие замещается диаконией, свадебными пирами, развлечениями, психологией, человеческими заповедями и правилами, это путь к застою, это потеря пробуждения. Это потеря духовного пробуждения будущего церкви. Мы читаем такие слова, что мы имеем вернейшее пророческое слово. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику. Братья и сестры, Слово Божие, оно более верное, чем личное свидетельство. Оно более верное, чем жизненный опыт. Оно даже более верное, чем то, что мы осязали Христа. Оно более верное, чем наши житейские примеры, которые мы приводим и разбавляем проповедь своими жизненными примерами. Оно более верное. Оно имеет больше в себе силу, чем все примеры жизни вместе взятые. Сверхъестественная природа происхождения Писания, его авторитет и сила его, оно выше всего, что мы можем придумать. Вы знаете, много раз я видел, как Слово Божие оживляет, как Слово Божие воскрешает, как небольшое одно предложение, взятое из Слова Божия, был мертв и ожил, пропадал и нашелся. В концлагере, под кустом, в немецком плену нашел записку с молитвой «Отче наш», и родилась свыше его душа. Ничего больше не читал из Евангелия, ничего больше не знал, кроме молитвы «Отче наш». Пережил рождение свыше. Слово Божие имеет силу. Все, что в нашей жизни хорошего происходит, друзья, это от Слова Писания. Написано: «Родил нас словом истины, мы очищены через слово, вера через слово». Все, что в нашу жизнь, вся жизнь, которую Господь вдыхает в нас, в наши души, в наши церкви, в наши семьи, через Божье слово. Очень хорошо, когда на кухне висит текст Священного Писания, мама стряпает на кухне и учит псалом. Мне очень нравится, когда такая традиция в семьях есть. Я помню, к нам приехала молодежь, а я говорю руководителю молодежи: как ты отобрал 15 из 70? По какому принципу, чтобы не обиделись? Он говорит: я пришел на молодежное и сказал: братья и сестры, давайте вот о чем договоримся. Сейчас останутся те, кто вместе со мной хотят выучить в течение этого года весь псалтырь наизусть. Прошу остаться. И мы начали учить каждую неделю по 2 псалма. И те, кто выучили вместе со мной 20 псалмов, первые 20 псалмов из книги «Псалтырь», в качестве бонуса поездка в Москву. Я говорю: хороший фильтр, хороший отбор, молодец. Понравился мне этот руководитель молодежи. Первые 20 псалмов выучили, уже весь «Псалтырь» выучили. Друзья, сегодня это страшное пренебрежение Словом Божьим мы наблюдаем. Слово Божие, разборы библейские. Я скажу, я очень благодарен Богу за то, что у нашей церкви разбор на большой высоте. Для моей жены это большая потеря, если она в среду пропустит церковный разбор. Чтобы держаться здравого учения. Я сомневаюсь, что многие проповедники, выходящие на кафедру, знают, во что они верят. Я помню, пресвитер нашей церкви собрал братьев, а у нас 80 человек братьев, из них человек 30 проповедующих братья. Я, говорит, не могу от вас требовать большего качества проповеди, больше лучшего качества проповеди, пока я вас не научу проповедовать. Давайте по понедельникам собираться, и я вас буду учить. И он 2 года каждый понедельник собирал братьев и учил их изучать Писание, учил их правильно излагать мысли. Мы делали разбор полета. Каждое воскресенье прошло, в понедельник мы изучали каждую проповедь, которая с кафедры произносилась. Что было хорошо, что было удачно, что было неудачно. Не для того, чтобы кого-то унизить, а он как учитель, он как наставник, как пастырь. Он хотел вырастить более в качественную проповедь, чтобы церковь достойна лучшего хлеба. Церковь достойна царского хлеба. Спержену принадлежат такие слова: «Мякина вымысла и отруби ежеквартальных человеческих изданий довольно скучные заменители хлеба жизни». Братья и сестры, чем мы питаем церковь? Отрубями,
заменителями или хлебом жизни. От этого зависит наше хорошее будущее. Там, где Слово Божие в приоритете, там, где учение на высоте, там будет хорошее завтра. И мы читаем в книге Деяний апостолов о том, что они пребывали в учении, в молитве, в преломлении и в общении. Вот четыре элемента. Учение, молитва, преломление, общение. И Господь стал прилагать спасаемых к церкви. Оказывается, приложение спасаемых – это результат правильного, качественного питания церкви. Когда молитвенная жизнь на высоте, учение на высоте, вечеря на высоте и отношения, общение между собой членов церкви, которые протягивают руку хлебу и к вину на высоте. Ты не можешь проходить мимо того, с кем ты вместе участвуешь в вечере Господней. Ты не можешь заниматься клеветой на того человека, с кем ты вместе участвуешь в вечере Господней. Ты не можешь заниматься клеветой, поносить его или говорить негативное о том, с кем ты участвуешь в вечере Господней. Общение должно быть качественное. Общение должно быть братолюбивое, оно должно быть честное, должно быть общение, нужно разговаривать друг с другом, а говорить с братьями, а не говорить о братьях. И когда вот атмосфера правильного общения, вечеря Господня на высоте, в должном состоянии сердца, молитва и вечеря Господь, и учение, друзья, там легко решаются все внутрицерковные вопросы. Там не нужно тайных голосований, демократии, три четверти голосов, там все единодушно. Встали на колени, помолились, во время молитвы Господь говорит, отделите мне Павла и Варнаву на дело служения, единодушное решение, все. Решение принимается легко, решение принимается в единодушии, там все по-другому, друзья. Итак, для себя мы делаем вывод, это библейский универсальный вывод, там, где на должном уровне ведения, учения, исследования Писания, жизнь по Слову Божьему, там хорошее завтра, там хорошее будущее. Наши отцы восстановили доктрину отделения от церкви, от государства. Они восстановили евангельское учение о заступничестве. Они восстановили кесарево кесарю, а Божье Богу. И нам сегодня хорошо, потому что мы живем в пределах Божьих заповедей, и Господь умножает наши ряды. Второе, братья и сестры, направление. Наше хорошее завтра зависит от Бога присутствия в наших церквах. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Христос не меняется, а мы можем поменяться. Бог всемогущий, благой всегда. Бог Даниила, Бог Янагуса, Бог Лютера. Бог тот же Бог, всемогущий Бог, сильный, добрый. И что будет завтра? Тот Бог, который провел отцов наших, Он и нас проведет. И если Господь будет с нами, то завтра у нас будет благословенное. Братья и сестры, в чем опасность? Опасность в том, когда мы говорим, как Самсон, встану, пойду как прежде. Хорошее желание, да? Пойду как прежде. Хорошее желание, да? Пойду как прежде. А не знал, что Господь отступил от него. Вот это печально. Когда вроде хорошее желание, хорошее намерение, а не хорошая жизнь. Скверная, порочная, гнилая в мотивах, в сердечных намерениях. Когда утрата Богоприсутствия, но при этом по накатанной, по инерции, пойду как прежде, с благовестием трактаты раздавать, пойду как прежде, солировать песни, в хору петь, пойду как прежде. А не знал, что Господь отступил от него. Вторая, друзья, опасность – это Соломон. Он хорошие слова в молитве произнес. «Да будет Господь Бог с нами, как был с отцами нашими». Вы знаете, вот эта молитва, она может украсить любое богослужение, съезд, конференцию. Вот если мы повесим такой текст, да будет Господь Бог с нами, как был с отцами нашими. Правда, хорошее желание? Молитва-то хорошая, да? А вот не был Господь с ним, и оставил его Господь, и прогневал он Господа, и разделение царства произошло на северное и южное, да? Оказывается, по инерции Господь с нами не будет, как он был с отцами нашими. Чтобы Господь был с нами, как был с отцами нашими, надо жить как отцы, надо посвящать себя Богу как отцы. Надо любить церковь, должны быть приоритеты, ценности. Жить не для себя любимого и не для себя любимой. Идти путем правды, очищения, жертвенности. Соломон, в его планы не входило жить как отцы. А пользоваться благами Бога присутствия, как отцы, хотел. Братья и сестры, так не получится. Если мы хотим, чтобы Бог был с нами, как с отцами нашими, живите, как отцы ваши, которые жертвовали всем ради того, чтобы иметь доброе имя. А доброе имя лучше большого богатства. Господь сказал, я создам церковь мою, врата ада не одолеют. Братья и сестры, врата ада одолели церковь. В Турции ее не было. Те церкви, которые создал апостол Павел, исчезли, камни на камне остались, и светильники потухли, Господь сдвинул светильник. Да, Вселенская церковь не одолели врата ада, Вселенскую церковь Господь сохранил, но что-то произошло с теми церквами, которые остались в Малой Азии, Господь сказал, извергну тебя из уст моих, сдвину светильник твой. Братья и сестры,
Господь во главе Вселенской Церкви, но у поместных церквей есть опасность потерять, потеряв Бога присутствие, потерять основы, потерять будущее, когда остаются одни стены, а жизнь куда-то уходит. Мы слышали о том, что пробуждение началось с самого главного. «Унесли Господа моего, и не знаем, где положили». Друзья, а у меня вопрос, а кто унес Господа? Господа кто унес? Рядовые? Нет, первосвященники. Начальствующие? Они унесли Господа, друзья. Книжники и первосвященники – это самая опасная сила внутри церкви, если эти люди потеряли Бога присутствие и не имеют водительства Духом Святым. Книжники знали, где должно родиться Христу, а голоса Божьего не слышали, слышали волхвы. И сегодня люди, обученные в богословских семинариях, но имеющие общение с Богом, которые не слышат голоса Бога, это самая опасная разрушительная сила внутри церкви. Для нас самое важное, друзья, вот недавно мне было очень по сердцу эта мысль, а где вы прочитали, что вера от чтения Священное Писание? Там так не написано. Там написано вера от слышания, но не от чтения Писания. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вопрос не в том, сколько мы читаем Библию, вопрос, сколько мы слышим Бога через то слово, которое мы прочитали. Ты способен слышать Бога через прочитанный текст? Бог с тобой разговаривает через то слово, которое ты читаешь? Читать Слово Божье и не слышать голос Божий – это совершенно бесполезное дело. Какая польза? Можно и 2, и 3 раза Библию прочитать в год. Какая польза? А вот слышать голос Божий, слышать – «Встань, сними обувь с ног твоих, ибо земля, на которой ты стоишь, земля святая». О, это великое благословение. Илий был старый священник, опытный, но голоса Божьего не слышал. А Самуил в храме слышал. О, какое блаженство, друзья. Послушаю, что говорит Господь. Уметь не просто читать, а слышать. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Самая большая потеря, друзья, в 21 веке при наличии огромного количества семинарий богословских, литературы, толкований, комментариев – Не слышат. Что Дух говорит? Не слышат голоса Божьего. И это печальное будущее. Нет будущего такой церкви. Там, где пастыри, проповедники, наставники имеют массу конспектов, имеют массу комментариев, знаний, толкований, но не слышат голоса Божьего. Нет будущего. Хорошего будущего нет. И наоборот, человек чуткий духовным ухом, водимый Духом Святым, который слышит, взаимодействует с Духом Божьим. Братья и сестры, это будет прекрасный созидательный труженик. И я помню, нас братья учили простыми словами. Старцы, узники приходили в начале 90-х годов на молодежь и говорили: «Братья, не мы должны разбирать Библию, а позволить Библии разбирать нас. Не толкованиями надо толковать Библию, а Библии толковать все толкования. И пока вы не начитаете Священное Писание, не читайте никаких толкований. Они вас только отвлекают, это ошибочные маневры. Говорит, в какой дом мы не приходим, никто Библию не читает, одни толкования». Итак, братья и сестры, хорошее завтра у людей, которые дорожат Бога присутствием, Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, которые дорожат голосом Божьим, водимы Духом Божьим. Братья и сестры, и наша задача молиться о всех проповедниках, о служителях. Апостол Павел говорит: молитесь обо мне, чтобы они, как стражи в церкви, верно определяли эти границы церкви, чтобы от уст священников было ведение. Наши служители нуждаются в нашей поддержке и в наших молитвах, и даже если апостол Павел в этом нуждался, а уж тем более мы. Сегодня грехи, сегодня, друзья, идет подмена границ святости, передвигаются межи. Грехи становятся уже не грехом. Не нужно нам сегодня, друзья, проявлять терпимость к греху. Нашим детям будет нехорошо в церкви, где есть терпимость к греху. Не будет хорошо. Нашим детям будет хорошо только в той церкви, где есть нетерпимость к греху. Внешних судит Бог, внутренних судите вы. Судить грех у алтарей Господних в церкви. Братья и сестры, третье направление, к которому бы хотелось бы обратить внимание, это для того, чтобы было хорошее завтра, необходимо восстанавливать институт отцовства. Отцы должны воспитывать детей в учении Господнем. Вы знаете, сегодня безотцовщина не потому, что отца нет, или развод, или отец умер. Сегодня безотцовщина – это когда отец жив, он в семье, но он совершенно безразличен к душам, к духовным поискам своих детей. Пап,
отстань, пап, отстань. Пройдет лет 15, и папа скажет, сынок, а сынок скажет, папа, отстань, у меня время для тебя нет. Вы обратите внимание, что у нас в песенниках в основном песни о матерях, которые молятся, да? Тихо сгущаются тени, села на небо, в окошко светит луна, мама стоит у постели, молится Богу она, и ни одной песни о том, как папа стоит на коленях. Я нашел 10 песен о матерях молящихся. Неужели в чем дело? Ну, я так думаю, конечно, есть много молящихся отцов. Я много могу рассказать о молитвенной жизни моего отца. Но думаю, что в этом что-то есть. Папы бегают за деньгами. Папы, что когда мамы делают, что они делают? Храпят. Дети не видят папу на коленях. Папа финансово обеспечивает семью, но дети не видят папу как молитвенника на коленях. Дети должны видеть отца на коленях. Дети должны знать, о чем молятся отцы. Дети должны знать ответы на молитвы отцов. Нужно восстанавливать молитвенную жизнь в своих семьях. Писание говорит о том, что необходимо восстанавливать авторитет отцовства в семье. Это отцы призваны передавать драгоценную веру своим детям. Живи на земле и храни истину. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказывали нам, не скроем о детей. Это отцы должны делать в каждой семье. Наставлять, назидать, передавать духовное наследие. Это забота каждого отца в семье. Это отцы должны прививать детям богопочитание, семейное поклонение, семейный жертвенник, навыки благоговения перед Словом Божьим. Это отцы должны детям привить навык по обыкновению ходить в синагогу или в собрание, в церковь, жертвовать на тарелочку, чтобы иметь там свою рубль или доллар, и чтобы дети с детства приучались. Нас мама приучила с детства. Нам давала каждое собрание 1 рубль, она зарабатывала 100 рублей как врач. И каждое воскресенье я говорю, мама, а зачем ты нам по рублю даешь? Знаете, такие были советские рубли, такие красивые, длинные. Говорю, мама, зачем ты нам по рублю даешь? Ты бы сама пятачок положил. Говорю, деточки, я хочу, чтобы вы приучили себя жертвовать. Не брать от церкви, а давать церковь. Чти Бога от начатков твоих. Первая зарплата – это не ваша. Первая стипендия – это не ваша. Первый урожай – не ваш. Чти Бога. Все, что первое, это все Богу принадлежит. Я помню, я ждал первой стипендии. 30 рублей в училище. Я учился в художественном училище. Для меня это было, ну я не знаю, я никогда в жизни столько денег не держал в своих руках в то время. 30 рублей стипендия. Но я помню этот внутренний трепет. Это не мое. Это надо положить в церковь. Это передать. Это чти Бога от начатков. Матери научили нас чтить Господа от начатков, жертвовать церковь, приносить с детства навыки. Кто должен? Отцы должны эти навыки вырабатывать в детях своих. Молитвенная жизнь. Наставь сына твоего в начале пути. Воспитание детей. Отцовская любовь, милость и дисциплина. Друзья, если мы не восстановим институт отцовства, у нас ничего хорошего в будущем в семьях наших не будет. Ничего хорошего в семьях. Наши дети восстанавливают модель той семьи, где они живут. Они потом будут со своей семьей создавать, и у них не будет примера, что такое быть отцом. Они должны будут с нуля создавать модель отцовства в своей судьбе, в своей жизни, когда они женятся, а это очень тяжело. Когда они не видят, как отец управляет финансами, как отец наказывает, как отец любит, как отец воспитывает, как отец молится, он не видит отца в жизни. Это катастрофа. Господь усмотрел, чтобы мужчины все приходили в Иерусалим 3 раза в год на поклонение. И вот из Назарета в Иерусалим шли 3 дня пути туда и 3 дня назад. И вот представьте себе, 6 дней дорога, 1 день поклонения, 7 дней вместе. Дедушка, сын, внуки, все идут. Дедушка, а куда мы идем? И дедушка рассказывает внукам, останавливаются, беседуют. А потом мужское поклонение. Все мужчины поклоняются Богу 3 раза в год на горе. Это Бог усмотрел, чтобы мужчины были вместе. Поклонение принадлежит не женщинам, а мужчинам. Прежде всего, мужи должны воздевать руки свои без гнева и сомнения. Прежде всего, молитвенная жизнь мужчин должна быть в церкви. Дети должны видеть мужчин, отцов, дедов своих, как они Богу поклоняются. Это заповедь Господня, это хорошее будущее в тех семьях, где отцовство на высоком уровне. Третье, друзья, пожелание. Храните межи, не передвигайте межи. Книга Притч, 22 глава, 28 стих. Не передвигай межи давние, которые провели отцы твои. Межа – это граница, это предел, это край, это разделительная полоса. Но мы знаем, что Бог положил предел или определение, межу, границу всему во Вселенной. Написано, что Бог положил предел Вселенной. Бог положил предел обитания всем народам на земле. Бог положил
пределы морю, волнам, миграции птиц и лет жизни человека. Господь положил границу морально-нравственным понятиям между праведностью и беззаконием, между чистым и скверным, между целомудрием и развратом, между благословением и проклятием. Господь положил межу, границу в духовной области между светом и тьмою, между святостью и нечестием, между добром и злом, между истиной и ложью, граница между вечной участью человека, там, где Лазарь и там, где богач. Хотящие перейти оттуда сюда не переходят. И от нас к вам тоже не переходят. Граница, межа. Братья и сестры, нарушение установленных Богом границ всегда приводит к беде. Если река выходит из берегов, что получается? Наводнение. Наводнение. А если похоть выходит из берегов, что получается? Содом. Содом. Содомизация общества, разврат. Если вот нарушение границ Божьих, оно приводит, друзья, всегда к бедствиям, к стихиям, к разложению общества, к удалению от Бога, к судам Божьим, к потопу и так далее. И вот межи духовной церкви проложили апостолы. Вот я вот немножко на эту тему общался с братьями, спрашивал, о чем и болит их сердце, о чем переживает их сердце. Помните, у апостола Павла есть такое выражение «Успокой мое сердце». Я вот часто задаю братьям, таким уважаемым мною, авторитетным, благословенным тружникам, один вопрос. Говорю, скажите, у вас как у служителя, от чего болит сердце? Вот вы смотрите вдаль, в будущее, вот что вас не отпускает, что вас не отпускает с успокоенным сердцем уйти с этой земли? О чем вы больше всего переживаете? И вы знаете, я вот задавал эти вопросы разным братьям, разным служителям и нашел вот следующие ответы. Ответы следующие, что сегодня есть две опасности, о которых переживают бодрствующие служители. Первое, это опасность расширения границ. Заменяют нельзя на можно. Немножко можно выпить, немножко покурить, немножко винца выпить там для аппетита, немножко можно. И вторая опасность – размытие границ. То есть расширение границ, замена можно, нельзя. А тут размытие границ, создание серых зон, когда нет ясного учения между тем, что чисто, а что нечисто, что свято, а что не свято. Серые зоны, когда нет ведения из уст, где чисто, а где нечисто. Можно, нельзя, а тут священников ищут ведения. Серые зоны появляются. И вот есть участки, границы церкви, которые сегодня находятся в опасности. Это не мои слова, это мнение уважаемых мною служителей, тружеников, которые несут заметное служение. Вот это наши конфиденциальные беседы с многими из них. Я вот просто их мысли запечатлил, и они находят отклик в моем сердце. Отцы наши... В чем опасность границ церкви сегодня? Отцы наши восстановили межу в отношении детей. Дети наши будут с нами поклоняться Богу нашему. Они отвоевали детей, шли в тюрьмы. В приговорах у служителей написано за присутствие детей школьного дошкольного возраста. Сегодня опасность растерять детей на полях развлечения, развлекать детей вместо того, чтобы учить, наставлять и назидать. Сплошное развлечение. Наша задача – сохранить богопоклонение вместе с детьми без развлечения, без элемента развлечения. Второе. Отцы верно сохраняли межу в вопросе деторождения. Наши отцы понимали, что детей дает Бог, а мы, родители, принимаем всех детей. Это бесценный дар жизни, который Бог доверяет нам. Сегодня, друзья, происходит посягательство на вопрос деторождения. Это приведет к очень крупной беде. Это в будущем приведет к очень крупной беде. Сын, дочка и точка. Повивальные бабки Бога боялись, не убивали младенца, не занимались планированием семьи душегубством. И за это Бог устраивал дома их. А сегодня плодитесь и размножайтесь, эта заповедь уже не работает. Самое главное, вот воспитывать их в учении Господне. Друзья, это размытая межа. Дальше. Отцы наши держались принципа чистота и нерасторжимость брака. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Сегодня, друзья, посягают на эту межу святости, нерасторжимости брака. Сегодня, к сожалению, иногда оправдывают разводы, оправдывают повторные браки и оправдывают родственные браки между двоюродными. Наши отцы такого не знали. Я ничего подобного не слышал. В чем причина? Может, причина в том, что крестят невозрожденных людей, а потом невозрожденные люди вступают в брак и происходят разводы. Может, в этом причина? Музыка – это еще одна граница, еще одна межа. Наши отцы отстаивали принцип, что музыка содействует богопоклонению. Сегодня в церквах часто музыка содействует самовыражению талантов. Мы учились новым песням.
Сегодня в песнях выхолощено содержание. Нет христоцентричности, слишком сложные мелодии. Без специального музыкального образования невозможно исполнить песни. А наши песни, которые многих Богу привлекут, должны легко запоминаться, легко петься, всем собранием. Хорошая песня должна переходить из поколения в поколение, из уст в уста, а не быть только частью профессиональных музыкантов и хоровых коллективов. Хорошая песня должна петься всем собранием, как написано, «Пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Так, братья и сестры? И сегодня вот нам необходимо... Я хочу сказать, что у нас прекрасные песни. У нас прекрасное богословие в песнях, Евангелие в песнях. Бывает проповедь не очень удачная, песни споют и души каются. Почему? Наше богословие в песнях. Там выверенное богословие, глубина. И Духом Святым души исполняются во время этих песнопений славянского братства, выстраданное в гонениях, в страданиях. И вот мы сегодня замечаем выхолощенность больше о чем угодно, только не о Христе, не о Евангелии. И последняя, друзья, мысль. Отцы наши отстаивали принцип богоприсутствия в церкви. Сегодня опасность замены живого слова на цифровые технологии. Вместо общения с Духом Святым, интернет-осведомленность, вместо размышлений над Словом Божьим, клиповое мышление, передвинутая граница в мозгах и сердцах, когда люди просто не могут сосредоточиться над Писанием и размышлять, исследовать, запоминать и так далее. Надо постоянно что-то новое, интересное, развлечение и так далее. Ну и последняя мысль, братья и сестры. Хорошее будущее от братолюбия. Написано Псалом 132, 1 стих. «Как хорошо и как приятно быть братьям вместе». Жить братьям вместе. Хорошо и приятно жить братьям вместе, братья и сестры. И, знаете, иногда в церквах критики много, а братолюбия мало. И я хочу сказать, дети наши очень хорошо замеряют температуру братолюбия в церкви. Они чувствуют. Если там хорошие отношения в церкви между братьями, дети бегут в церковь, их не надо заставлять ходить на собрание, они бегут. И когда в церкви не очень хорошие отношения, детей надо заставлять ходить в собрание, они чувствуют, что там не очень хорошо. Братья и сестры, лилии растут только в чистой воде. Дары благодати только там, где чистота братских отношений. И нам нужно прилагать много стараний, чтобы у нас было хорошие братские отношения. Покажите вере вашей братолюбие. Что было в основе братолюбия Иосифа? Почему он любил братьев своих? Он любил отца, поэтому он любил братьев. Любящий родившего любит и рожденного от него. Я люблю моего отца, поэтому я люблю моих братьев. Неважно, как они ко мне относятся, неважно, что они обо мне говорят. Я люблю моего отца. Я, безусловно, принимаю всех рожденных моим отцом, как своих братьев. Вот Иосиф такую любовь умел. Я принимаю всех тех, кто рожден моим отцом Иаковом. Хотя они им продали, предали. За 20 лет братья не изменились. Мы говорим, люди честные, у нас один пропал, там зверь съел, да? Он понял, что братья не меняются, за 20 лет ничего лучшего, хорошего в их жизни не произошло. Не меняются братья, а он их любит, безусловно, любовью, потому что я люблю отца. Братья и сестры, когда мы любим Отца Небесного, наше сердце будет расширено для братьев. Я очень рад тому, как недавно я слышал, как один служитель собрал всех братьев и говорит, братья, вот нас много, и мы все разные. Но я вам хочу сказать одно. Вот среди вас нет ни одного, от кого я хотел бы избавиться. Бесчинных я готов обуздывать, вразумлять, невоспитанных воспитывать, помогать, лечить, восстанавливать, питать, носить бремена. Но среди вас нет ни одного, от которого я бы хотел бы избавиться. Я готов. Мое сердце открыто для всех вас. Вы знаете, такое широкое пасторское сердце, которое всех вмещает, всех разных. А мы такие все разные. И знаете, я посмотрел, думаю, какой добрый пастырь, который вот таких всех разных вмещает и негодных делает годными, нехороших воспитывает, смотришь из них, потом что-то через годы получается, что-то доброе, что-то хорошее. Нам надо работать над хорошими межцерковными отношениями, братскими отношениями, брать разрывы братских отношений. Братья и сестры, последняя мысль, которую хотелось бы сказать, и мы на этом помолимся. Чтобы нам было хорошо, необходимо обуздывать и дисциплинировать свой язык. Псалом 33, 13 стих. Хочет ли человек жить, любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла, и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и следуй за ним. Братья и сестры, те люди, которые умеют дисциплинировать свои уста, не распространять о братьях какие-то худые вещи, не сеять раздоры в церкви. Друзья, эти люди, они увидят благо. И наоборот, все, что ты сеешь сегодня, вырастет на твоем огороде, в твоей судьбе, в твоей жизни. Все, что ты посеешь,
пожнешь в отношениях, в своих детях, в своем будущем. Хочешь видеть благо, хочешь видеть добрые дни, научись сегодня обуздывать свой язык. Научись в церкви не говорить лишнего о братьях. Христос говорит: я молился о тебе. Если что-то тебе не нравится в брате, поговори с братом, помолись об этом человеке. Поименная молитва, друзья, делает невозможным что-то худое говорить о том человеке, о котором я молюсь. Я не могу о нем ему делать худо или говорить о нем худое, если его имя на моих устах во время молитвы. Попробуйте, не получится. И вот эта молитвенная жизнь друг за друга, друзья, а это как раз залог чистоты братских отношений. Пусть Господь нам, друзья, в этом простые истины. Я думаю, что я вам ничего нового не сказал. Все эти истины, все вам известны. Я просто возбудил здравый смысл, память, чтобы нам не уклоняться от Божьих заповедей, чтобы нам развивать братолюбие, чтобы у нас было на высоте учение, чтобы нам жить так, чтобы не передвигать межи, и чтобы мы дорожили Богоприсутствием в нашей жизни, в наших семьях. И у нас тогда будет обязательно благословенное будущее. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Помолимся.

Мы в наши дни не часто о папах говорим, но все же ежечасно мы с ними быть хотим. Мой папа самый добрый, мой самый дорогой, а мой умеет слушать, когда я сам не свой. Когда меня обидят и хочется уйти, то лучше, чем у папы, мне места не найти. Он книжки нам читает и песенки поет. Он помогает маме не доставлять хлопот. У папы много ласки и к маме, и ко мне. Когда закроет глазки, порой храпит во сне. Работает он много, ведь все же не секрет. Чтоб нам купить игрушки, обычно денег нет. Но я не обижаюсь, мне жаль его порой. Ведь это из-за нас он становится седой. Хочу просить Иисуса, чтобы он его хранил и много-много силы папуле подарил. Чтобы он, не уставая, заботился о нас. Как хорошо, что папы сегодня есть у нас.

Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Притчи 11:17.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

Уже с раннего детства Иосифа интересовал вопрос, что за земля расположена там, за горами. Высокая, поросшая лесом горная гряда на западном горизонте, казалось, отгородила ее мир от другого. Как часто смотрел он на эти горы и мысленно пересекал их, но ему и во сне не снилось, что первое свое путешествие через горы он совершит в обществе юного проповедника, в тележке, запряженной лошадьми. Молодые люди рано поднялись и отправились в путь, и прежде чем зашло солнце, они были уже час в пути. «Нам предстоит не ближняя дорога», — предупреждал Гельберт. «Интересно, горы вблизи тоже кажутся такими высокими и крутыми, как издалека?» — ответил Иосиф и оглянулся назад. «Ты представить себе не можешь, как сильно

всегда мечтал пересечь эти горы. В первый раз я был на той стороне, когда мне было 15. Я поехал с моим отцом, чтобы провести уголь. Только на обратный путь нам потребовалось целых 2 дня. Лошади совершенно выбились из сил, а у нас в конце пути уже ничего не было ни есть, ни пить. Но с тех пор прошло немало времени, и дороги стали лучше. Ты уже был когда-нибудь в Остерлове? Был. Уже 2 раза, в мае и в июне. Я с удовольствием туда езжу. Люди там проголодались, по слову Божьему. В Остерлове живут венгры, поляки и даже несколько австрийцев. Они знают, что ты приедешь? Конечно. Я одному из членов общины написал и попросил сообщить другим, что сегодня вечером я у них буду проповедовать. Я бы каждое воскресенье хотел быть у них, но, к сожалению, это невозможно. Слишком далеко. Знаешь, о чем я мечтаю? О чем? Мне хочется дожить до того дня, когда иметь машину перестанет быть привилегией многих, чтобы я мог себе ее позволить. Тогда я смог бы еще чаще ездить туда, я бы и свою семью брал с собой. Можешь себе представить, как быстро бы мы добрались, если бы мы ехали со скоростью 25 км в час? На лошадях же мы целый день будем в пути. До 12 часов мы все еще будем взбираться на гору, а потом только дорога пойдет под уклон. И они ехали целый день, остановились лишь, чтобы дать лошадям попить и немного отдохнуть. «Ты слуга Господний», — сказал Иосиф серьезно. «Мы уже о многом говорили, но мне хочется знать, как тебя Господь к работе призвал». «Знаешь», — начал Гильберт, — «я жил и рос в семье, где каждый день читалась Библия. Каждое утро мой отец проводил в семье небольшое собрание, до того дня, как он серьезно заболел. Мне было 17, и я был в семье старший. Отец вскоре умер, и тогда мать попросила меня взять на себя ответственность за семью, так как она тяжело переживала смерть отца. Я в свои силы тогда не верил, но почувствовал, что во мне нуждаются. У меня было 7 младших братьев и сестер, и я знал, что мать мне доверяет. Я не мог отказать ее просьбе. Однажды, когда я был еще совсем маленьким, матери обо мне было видение. Это было в ночь, когда она чуть не умерла». Иосиф затаил дыхание. «Она позвала меня к своей кровати, положила мне руку на голову и сказала: „Гилберт, сынок мой, боюсь, что близится мой конец. Ты еще совсем маленький, но прежде чем я умру, мне нужно тебе что-то сказать. Ты дитя Божье. Бог видит в тебе будущего своего работника. Мне это известно с самого твоего рождения. Будь всегда искренним, Гилберт. Никогда не говори Богу „нет“. Исполняй его волю и будь отцу своему послушен». Иосифа морозило. «И она умерла?» — спросил он. «Она выздоровела. Она еще долго болела, но когда она мне это сказала, я склонился возле ее кровати на колени и молился. Я даже помню, что я сказал. Мне было тогда всего 5 лет, но я точно знаю, что Бог услышал мою молитву. В эту ночь я впервые услышал зов Божий». «Ты этим хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что мне стало ясно, что меня коснулся Бог. Я никогда не смог избавиться от этого чувства. Я пробовал, но это не покидало меня. Оно всегда было со мной». «Ты с кем-нибудь говорил об этом?» «Что ты имеешь в виду, Иосиф? Ты кому-нибудь рассказывал, что к тебе говорил Бог?» «Нет, никогда. Я это всегда хранил себе, но оно преследовало меня всюду, где бы я ни был, в школе, на работе, в поле или на отдыхе. Я это постоянно чувствовал. Моя мама снова выздоровела. От случая к случаю она высказывала мысли, из которых я делал вывод. Она верит, что я когда-нибудь начну работу на Ниве Божьей. Но я никогда не высказывал своего отношения к этому и никогда не рассказывал ей, что я пережил. Только после моего посвящения на службу я говорил с ней об этом.
Я уже упоминал, что отец мой умер, когда мне было 17. Я хотел поступить в университет, что и сделал, но закончить мне его не удалось. Брат Грисли мне тогда посоветовал поступить на заочное обучение, и я послушался его совета. Ты поступил на заочное обучение? Да, я продолжал учиться заочно в течение 2 лет. Было очень нелегко, приходилось до поздней ночи работать, но я выдерживал. Все это время я был уверен, что Бог на моей стороне. Тогда... Иосиф откашлялся и вопросительно посмотрел на Гельберта Леньерда. «Тогда, значит, ты не веришь, что образование и знания обозначают путевку в ад?» «В ад?» «Да, так мне однажды было сказано». «Кто тебе такое сказал?» «Мне не хочется говорить, кто это сказал, но...» «Смотря что мы со своим образованием или знанием собираемся делать, Иосиф...» Может, уже не один человек из-за этого перестал верить. Часто именно это и является причиной, что люди уходят от Бога. Но желание больше знать, чтобы лучше служить Богу, не может быть неверным. Каждый, кто слышит, что Бог его призывает, должен, насколько это возможно, учиться и умножать свои знания, если они служат во славу Божию. Я уверен, что брат Грисли об этом точно такого же мнения, хотя сам он закончил только 8 классов. Ему в жизни пришлось очень тяжело, и его образование — это самостоятельное чтение. Ты когда-нибудь видел его библиотеку? Нет. Так ты всего 2 года учился в высшей школе? Да, и это все, Иосиф. Мне бы хотелось большего. 2 зимы я потом еще посещал библейскую школу, но учеба никогда не кончается. Чем больше я учусь, тем больше понимаю, что знаю еще далеко недостаточно, и это только начало. А ты раньше уже проповедовал? Я проповедую всего 3 года, Иосиф. Мне еще очень многому надо научиться. А у тебя бывают сомнения? Я имею в виду, ты действительно уверен, что работа в церкви тебе предопределена Богом, а не твое собственное желание? — спросил Иосиф. Конечно, бывают и сомнения. Они не раз посещали меня, Иосиф, но, несмотря на это, я не смог от этого уйти. Призыв Божий был всегда сильнее меня. И ты ни с кем об этом не говорил? Никогда. Это касалось только Бога и меня. Зачем же мне было еще с кем-то об этом говорить? Богу известно, и этого достаточно. Брат Грисли однажды сказал, что если кто-то всем рассказывает, что его служение — это призвание Божие, то это становится сомнительно. Нет, Иосиф, я ни с одним человеком не говорил об этом». У Иосифа словно застрял комок в горле, взгляд его блуждал по полю, которое широко простиралось перед ними. Почему Гельберт Леньерд ему все это рассказал? Они уже перевалили хребет, дорога теперь пошла на спуск, а сердце Иосифа взволнованно билось. Он для себя открыл еще одного человека, чье имя тайно занес в число тех, кто ему нравились, кому бы он хотел подражать. Он чувствовал, что нашел друга, которому можно доверять. «Ты Джедди Бейса знаешь?» — спросил Иосиф после некоторого молчания. «Конечно, я знаком с Джедди. А что?» «Да я встречаюсь с его дочерью Долорес». Лицо Иосифа слегка покраснело. «Я об этом слышал». «Ты об этом слышал?» В его голосе звучало удивление. «Да, такие новости очень быстро распространяются», — засмеялся Гельберт Леньерд. «И что ты по этому поводу думаешь?» Иосиф все это время хотел об этом заговорить. Наконец он пришел на желанную тему. Он затаил дыхание и ждал. Сердце стучало где-то в горле. «Ты не знаешь, конечно, но именно это должно было быть одной из причин, почему брат Грисли предложил сегодня тебе ехать со мной». «Как?» Иосиф сдвинулся на краешек сиденья. «Что ты этим хочешь сказать?» «Я хотел сказать следующее, Иосиф», — ответил старший. «Брат Грисли мне сказал. Я слышал, что Иосиф Амстронг дружит с Долорес Бейс. Если его интересуют девушки такого типа, то я для себя делаю свой собственный вывод.
а это что-то значит». «А что он имел в виду?» — хотел сказать Иосиф, все еще удивляясь. Гельберт Ленирд заговорчески улыбался. «Он этим хотел сказать, что молодой человек себя через свои знакомства характеризует. Очевидно, брат Гризли этому очень рад. А если это так, то добавить здесь нечего». Иосиф с наслаждением вдохнул пряный горный запах и откинулся на спинку сиденья. Покой, который в нем поселился воскресным вечером, когда он молился, встав на колени перед кроватью, снова овладел им. Все в нем пело от радости. Здание школы уже было открыто, когда они, наконец, достигли Остерлова. Они съели последние бутерброды, которые им жена Гельберта упаковала в коробку из-под туфлей, и запили водой из старой железной колонки, которая стояла здесь же, на школьном дворе. Хотя вода и была коричневой от ржавчины, она все же утолила жажду. Вскоре после их прибытия появились и первые слушатели – мужчины, женщины и дети. Дети были босиком, а мужчины в своей рабочей одежде. Женщины были одеты в простые хлопчатобумажные платья. На лицах всех было написано «ожидание», глаза сияли. Люди подходили к зданию школы по одному и группами. «Ты предложишь спеть, Иосиф», – сказал Гельберт и взглянул на часы. «Пора начинать». «Но я еще никогда в своей жизни не руководил песнопением». «Ну тогда ты сделаешь это сегодня вечером впервые», — подбодрил его Гельберт. «Я же тебя взял с собой, чтобы ты мне помог. Теперь ты не можешь так просто уйти в сторону. Да, я забыл занести песенники. Они лежат в тележке под задним сиденьем. Принеси их, пожалуйста». Иосифу ничего не оставалось делать, как занести сборники песен и раздать их посетителям. Когда он раздавал песенники, то спросил себя, многие ли из присутствующих умеют читать. Но лишь одна пожилая женщина отказалась от песенника. Когда Иосиф протянул ей сборник, она отрицательно покачала головой, приговаривая: «Не могу, не могу». Больше всего Иосифу хотелось сбежать отсюда и где-нибудь спрятаться. Он ведь думал, что едет так, за компанию, а чтобы принимать участие в богослужении, да еще вести пение, ему бы и в голову не приходило. «Споем номер 63», — предложил Гельберт. «Время начинать наше богослужение, и я уверен, что Господь подарит нам всем в нашем общении свое благословение». «На этот раз я привез с собой Иосифа Амстронга. Он будет руководить пением». Иосиф понял, что ему следует встать и приняться за дело. Он стоял перед присутствующими и смотрел в песенник. Потом послал к небесам тихую молитву и открыл рот. К своему удивлению, он действительно запел, да и темп, кажется, взял правильный. Тихо и нерешительно несколько голосов поддержали его, и когда допели первую строфу, Иосиф почувствовал, что он сможет начать и вторую, хотя большинство поющих тянулись где-то на такт-два позади. Иосиф Амстронг впервые в жизни руководил пением. Чего он не знал, так это то, что за него в этот час молились две женщины, одна в маленьком домике далеко от него на западе, а другая в своей комнатке в доме Джеди Бейса. Проповедь Гельберта Ленгерда слушали с большим вниманием. Лица оживились. Кое-кто согласно качал головой. Изредка то там, то здесь были слышны тихие вздохи. В конце богослужения некоторые слушатели вышли вперед для покаяния. «Где мы сегодня заночуем?» — спросил Иосиф. «Да здесь, в здании школы», — ответил Гельберт. «Один из братьев заберет к себе домой и обуходит наших лошадей. Он и пригласил нас завтра утром на завтрак. Люди здесь очень приветливые и гостеприимные. Да ты это и сам увидишь. Я надеюсь, ты не жалеешь, что поехал со мной, Иосиф». «Совсем нет», — прозвучал ответ. «Я очень рад, что смог быть тебе полезен». «Хотя и пришлось тебе вести пение», — Гельберт лукаво улыбнулся.
На следующий день Иосиф сопровождал молодого проповедника во время его посещений на дому. Это было для Иосифа приобретение совершенно нового опыта. Он наблюдал, как Гельберт читал с людьми Библию, как он молился и все снова и снова приглашал их на собрание. Здесь он приобретал больше, чем за все последние годы учебы в воскресной школе. Жажда Иосифа к знаниям утолялась через это необыкновенное приобретение. Во время их последнего богослужения здесь, в этом горном поселении, небо вдруг покрылось тучами. Им, казалось, приближалась гроза. То там, то здесь сверкали молнии. За ними следовали короткие удары грома. Гельберт закончил проповедь раньше, чем планировал, и предложил людям идти поскорее домой. «А нам тоже лучше всего быстрее отправляться в дорогу», — сказал он Иосифу. «Что-то погода мне не нравится. Если начнется шторм, то он принесет дождь, который продлится не один день. Так что давай поскорее поедем, Иосиф. Если дороги в горах размокнут, то ехать станет опасно и могут быть оползни». «Ты лучше знаешь», — ответил Иосиф, — «и если ты предлагаешь ехать, я согласен». «Может, нам удастся опасный участок проехать до грозы? Трогай пете! Док, давай наляг, дорогой!» И Гельберт щелкнул кнутом. Остерлов остался позади, когда начали падать первые крупные капли дождя. Гром гремел и превращался в сплошные раскаты. Молнии одна за другой освещали небо. К полуночи путники почти достигли перевала, и непогода осталась позади. Их теперь окружала густая ночь. Лишь изредка на небе вспыхивали молнии, и грозный пугающий гром успокаивался и стекал где-то там далеко в долине. Было так темно, что они не видели лошадей. «Иосиф!» — в голосе Гельберта звучала тревога. «Да? Ты не спишь, надеюсь?» «Нет, я не сплю». «Тьма-то какая!» «Да, страшно темно», — раздался усталый голос Иосифа. «Мне кажется, ехать очень опасно, что скажешь?» «Да, Гельберт, у меня тоже такое чувство. Что будем делать?» «Не поедем же мы теперь обратно», — тихо произнес Иосиф. «Нет, конечно. Если я правильно помню, то сейчас должен начаться самый крутой подъем, а потом дорога станет совсем узкой». Гельберт сидел прямой и напряженный, крепко держа в руках поводья. Не говоря больше ни слова, они ехали еще около часа, пристально всматриваясь в ночь. Темнота становилась все гуще и все более непроницаемой. «Будь осторожен, док, и ты, Питей, не зевай, смотри, куда ступаешь. Иосиф, теперь только не засыпай». «Да нет же, даже не беспокойся, я не засну. Я рад, что мы вдвоем». «И я рад, Иосиф». Наконец они дошли вершины, оба облегченно вздохнули. «Интересно, почему мы оба почувствовали опасность?» — прервал Гельберт молчание. «Да я тоже хотел бы об этом знать», — согласился с ним Иосиф. «Может, ты немного поедешь? Я совсем устал и разбит». «Конечно». Иосиф перенял поводья. «Ты теперь их немножко сдерживай, мы едем с горы. Эй, не так быстро, коняшки!» Они молча продолжали путь и слышали, как позади их шумел и барабанил дождь. Казалось, он льет, как из ведра. Время от времени горы еще освещались всплесками молний, но потом снова вокруг была густая черная ночь. Гельберт достал свои часы и сказал: «Скоро полтретьего. Ты не против, если я немного прикорну?» «Подожди, пожалуйста, немного, Гельберт», — попросил Иосиф. «Меня все еще не покидает это нехорошее предчувствие. Над нами нависла опасность. Ты разве не чувствуешь это?» «Мне кажется, я просто еще не оправился от прежнего предчувствия. Но я не буду спать, если тебе так спокойнее. Понимаешь, эти 3 дня меня хорошенько измотали. Если кому-нибудь кажется, что проповедовать легко, то пусть разок попробует. Порой это труднее, чем поле перепахать. Я сильно устал». «Господи!» —
вырвалось у Иосифа. Потом он сжал губы и стал молиться про себя. «Господи, покажи мне этой ночью, чтобы мне стало ясно, что Долорес Бейс именно та девушка, которую я должен любить». Каждый нерв его был напряжен и ждал. Преодолев половину спуска, Иосиф прошептал. «Что-то тут не так». Он тронул Гельберта за плечо. «Ты прав, но что это может быть?» Гельберт приподнялся и наклонился вперед. «Не знаю, колеса вроде в порядке, да?» «Конечно. Может, впереди нас где-то оползень?» «Меня всего трясет, Гельберт. Мы в опасности, я это чувствую». «Будем молиться, Иосиф». «Я уже всю ночь молился, но такого чувства у меня еще никогда не было». И только он проговорил эти слова, как лошади мгновенно рванули в сторону. Иосиф вскочил на ноги. Справа из кустов прямо перед ними мелькнуло что-то белое. В это самое мгновение молния осветила огромную фигуру черноволосого человека в белом одеянии. Одним прыжком по направлению к лошадям он хотел остановить их. Иосиф прореагировал молниеносно. С кнутом в руке, сильно наклонившись вперед, он изо всех сил ударил по запряженной слева лошади. Из горла его вырвался громкий крик. Лошади рванулись вперед обратно на дорогу и ускакали, глухо топая и хрипя. Иосифу потребовалось немало усилий, пока он снова овладел ими. «О, мой мальчик!» – простонал Гельберт. «Мы чуть не попались!» «Бог с нами!» – выдохнул Иосиф. «Но у меня ему мало было чем поживиться. Сомневаюсь, есть ли у меня хоть $10. «А у меня и цента нет в кармане», – признался Иосиф. Он все еще взволнованно дышал. «Он мог нас убить и забрать упряжку. Я впервые еду по этой дороге через горы ночью. Надо было подождать до завтра или выехать рано утром». «С нами точно был Бог», — повторил Иосиф. «Он нас и в темноте видит», — сказал он тихо, больше про себя. И с этой ночи Иосиф больше не сомневался. Он верил, да, его ведет Бог, да, любовь его к Долорес Бейс — это его воля.

Дорогие друзья, услышать продолжение повести «Свет с небес» вы сможете завтра на волнах радио МВ. Ждем вас в это же самое время. Да благословит вас Господь!

0: Спасибо, пап.
1: Почитай отца твоего. Как часто я не понимал родимого отца. Советы я не принимал, что он давал любя. Казалось, что он может дать? Ведь он свое прожил. Не может он науку знать в те времена, как жил. И с гордостью поднял голову, по жизни я шагал. И без отца я все смогу, себе я так сказал. Старался я, как только мог, науку постигал. За мной следил с небес мой Бог, а я того не знал. Все, что я не захотел, я в мире приобрел. Семью, машину без проблем, имел прекрасный дом. Жизнь завела потом в тупик. Здесь выход я искал. Момент, как дети подросли, и я их не понимал. И удалялись от меня, между нами был разрыв. А где же мой отец всегда ответы находил? Я вспомнил об отце в тот миг, как он всегда любя, ко мне на помощь приходил и утешал меня. А я гордец, не понимал и слышать не желал. Советом я пренебрегал, что сеял, то пожал. Ах, как бы я теперь желал все слышать до конца, сейчас бы все воспринимал, да нет живых отца. Я вспомнил, как отец читал Евангелие всегда, теперь я книгу взял его и в ней нашел отца. Двойной теперь отец во мне, небесный и земной, пришел через книгу он ко мне, реальный и родной. Отец небесный на себя заботы взял мои и возвратил детей любя, ему все служим мы. Я знаю, много есть таких, не чтят своих отцов. Сегодня Бог зовет и их прийти к нему на зов. Кто хочет блага для себя, пусть чтит отца и мать. Почтишь небесного отца, получишь благодать. Аминь.

«Я получил все избыточествую» Филиппийцам 4:18. В одной из книг по садоводству была интересная глава, которая называлась «Цветы, растущие в тени». В ней рассказывалось об особом виде цветов. В любом саду есть места, куда не доходят солнечные лучи. И оказывается, что многие цветы не только не боятся этих сумрачных уголков, но ярко и красочно цветут именно в них. Тоже наблюдаем мы и в духовной жизни. Душевная красота особенно проявляется в минуты, когда жизненные условия становятся суровыми и невыносимыми. Душа растет и цветет в переживаниях. Как иначе объяснить переживания апостола Павла? Вот он находится в Риме в заточении. Кажется, что главная задача жизни, возложенная на него самим Христом, невыполнима. Но как раз в темничном мраке цветы видны в их ярком и привлекательном виде. Быть может, Павел видел их и раньше, растущими при дороге, но никогда они не были предоставлены в такой силе и красоте. Слова обещания открыли ему сокровища, о которых он раньше и не подозревал. Среди этих сокровищ были благодать Божья, любовь Господня, мир и радость во Христе. Казалось, что этим качествам нужна была окружающая темнота, чтобы проявилась их скрытая внутренняя слава. Как бы ни было, но темнота стала местом откровений, и Павел осознал как никогда раньше полноту и богатство своего духовного наследия. Кто из нас не знает тех мужчин и женщин, которые в тяжелое время мрака и одиночества облекались в одеяния мужества и надежды? Такие люди могут быть брошены в заточение, но сокровище останется с ними. Отобрать его вы бессильны. Вы только можете превратить их земную жизнь в пустыню. Но возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Исаия 35:1.

Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Притчи 11:17.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Каждое из семи изречений, произнесенных на кресте нашим Спасителем Иисусом Христом, имеет важнейшее значение для всех нас. И вот сегодня в основу нашей беседы я хотел бы взять второе слово, сказанное Христом на кресте. Звучит оно так. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Одна короткая фраза, но сколько в ней истины. Ею передается вся благая весть. Положим, что нам не было бы оставлено других слов нашим Спасителем. В таком случае одних этих слов было бы достаточно. В них и уверенность в полном спасении, и мгновение духовного рождения, и надежда для самого большого грешника. Да, этот чудный ответ Спасителя разбойнику говорит нам, что кроме покаяния и веры ничего больше не нужно человеку для того, чтобы войти в Царствие Божие. Имейте в виду, что раскаявшийся и уверовавший разбойник не имел возможности ни присоединиться к церкви, ни быть крещенным, ни преломлять хлеб Господень, ни совершать какие-либо добрые дела, настолько присущие верующему человеку. Это отнюдь не значит, что все это не важно. Наоборот, все это входит и должно входить в жизнь и опыт уверовавшей души. Однако ничто из вышеперечисленного не способствует входу в рай и не увеличивает на это право. Право на вход в Царствие Божие обеспечивает только вера, которая всецело покоряется и отдается Господу Иисусу Христу. Каждое из десяти слов, столько их в подлиннике, из ответа Спасителя разбойнику имеет глубочайшее значение. Каким богатством они насыщены? Но два последние слова придают всему сказанному особое значение, особую теплоту –

и освещает особым светом. Это слова «со мною». Все бледнеет и отступает на задний план перед этой чудесной истиной, выраженной словами Спасителя «со мною». О, какая чудная истина! Осужденный на смерть, достойный ада раб греха, совершенно испорченный и негодный человек породнился с царем царей, со мною в раю, да, со мною в доме отца моего, со мною царствовать и блаженствовать. Это значит всегда быть со своим Спасителем. В этом и заключается слава спасения, обещанного всякому уверовавшему. Слушайте, «се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Это и есть высшее счастье, высшая радость спасения, слова Иисуса Христа «со мною». Этот случай обращения разбойника на кресте является самой яркой победой благодати Божией, которую мы находим на страницах Евангелия. В глубине темнейшего часа мировой истории, часа, когда Сына Божия был заклан окровавленными руками ожесточенных грешников, обращение разбойника светит, как пылающий огонь. Оно является самым удивительным, поражающим и выделяющимся примером спасительной веры среди всего записанного на страницах Нового Завета. И вот когда мы примем во внимание все происшедшее, все эти ужасные обстоятельства, когда сила ада, казалось бы, одержит победу в час, когда иудеи-язычники объединяются против Сына Божьего, когда даже ученики Спасителя оставляют Его, когда священники, старейшины, книжники, воины и толпа, качая головами, издеваются и злорадствуют над Ним, в разгар жесточайших атак сил ада и человеческой ненависти против Сына Божьего, сияет здесь, как нигде в другом месте, благодать Божья. Итак, в самом начале следует отметить, что кроме описания этого события у евангелиста Луки и в параллельных местах у других евангелистов, мы ничего больше об этом разбойнике не находим. И несмотря на то, что ни его имя, ни его происхождение, ни состав его преступления, ни даже то, знаком ли он был с Иисусом когда-либо раньше, нам неизвестно. Все же, благодаря одному росчерку вдохновенного пера, мы узнаем достаточно, чтобы оценить все то чудо благодати, которое произошло в сердце покаявшегося разбойника. Многое мы можем узнать из двух слов, использованных евангелистами, чтобы определить личность этого человека. Слово «злодей», которое употребляет евангелист Лука, определяет его как преступника, то есть нарушителя закона, человека, привычно делающего зло. Другое слово «разбойник», которое употребляет евангелист Матфей, означает «грабитель», «бандит». В подлиннике корень этого слова говорит о дурной, испорченной натуре, то есть натура эта была подлой, неполноценной, до основания испорченной. Слово «разбойник», то есть «грабитель» и «вор», говорит о том, что в человеке этом господствовало его властное «я». Он был эгоистичен. Все должно было вращаться вокруг его личности. У этого человека была одна, доминирующая над всем остальным цель – угождать себе и своим похотям. Притом, мы должны иметь в виду, что, будучи израильтянином, вероятно, человек этот признавал существование Бога, верил в Него. Однако все его поступки доказывали обратное. Таким образом, мы видим, что из себя представлял этот человек. Он был испорчен до основания, весь пропитан грехом. Он делал зло по привычке, постоянно подчиняясь своей греховной натуре. Но по существу, дорогие мои, мы ничем не отличаемся от этого разбойника. Возможно, разница только в степени преступления, но в очах Божьих мы такие же грешники. Всякое преступление, какой бы это ни был грех, является мерзостью в очах Божьих. А Слово Божие говорит, что все мы согрешили, и поэтому все лишены славы Божьей. Так как мы родственны Адаму, мы унаследовали его греховную натуру. Все мы руководствуемся одним принципом, принципом самолюбия, самоудовлетворения. Каждый из нас, нарушив закон Божий, без исключения, находится в таком же состоянии.
Так что по существу нет разницы между осужденным на смертную казнь злодеем и любым так называемым порядочным гражданином. Бог не разделяет людей на категории. В мире есть только два разряда людей – покаявшиеся грешники и не покаявшиеся. Прошу отметить, что у другого распятого разбойника было аналогичное положение. Он ничем не отличался от первого. Однако же первый вошел в рай с Иисусом, тогда как второй унаследовал вечное мучение. Таким образом, оба разбойника были в равно безнадежном состоянии. Оба были осуждены, и все же один из них оказался спасенным навеки, в то время, когда другой окончательно и бесповоротно погиб. Почему? Один покаялся и уверовал в Иисуса, второй отказался от того и другого. Из описания этого события у других евангелистов мы узнаем, что вначале этот обратившийся к Богу разбойник тоже насмехался и хулил Бога. Однако в душе этого человека вдруг что-то происходит. Крутой поворот! И даже, если хотите, духовная революция. И вот в сказанном им можно проследить процесс его переживания. Обратите внимание на то, что в обращении разбойника две части. Вначале он говорит о себе и о Спасителе, а затем уже он непосредственно обращается прямо к Иисусу. Первое, что мы обнаруживаем в разбойнике, это страх Божий. А страх Господень является началом мудрости, как говорит Слово Божие. Помните, как второй распятый злодей злословил Христа, говоря: «Если ты Христос, спаси себя и нас». И теперь послушайте, как отвечает первый разбойник, услышав такие слова. «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же самое?» Это говорит пробужденная душа. Первый признак пробуждения грешника – это страх Божий. Но это только начало. В этом пробужденном грешнике начинает просыпаться совесть. Это действие Духа Святого. Слушайте, о чем он говорит. Он признает себя виновным, грешником, достойным наказания. И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли. Неотъемлемая часть истинного обращения – это признание и исповедание своего греха. Разбойник именно это и делает. Возлюбленный, грех является мерзостью перед Богом. Святость и справедливость Божия требуют должное наказание, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, говорит Слово Божие. О, кто уплотит наш долг, кто снимет с нас эту ужасную вину? Дорогие мои, сделать это может только тот, на ком нет греха. Но есть ли такой человек, который мог бы занять наше место, взять на себя заслуженные нами наказания и этим освободить нас от гнева Божьего? Да, благодарение Богу, есть! Этого Бога-человека разбойник узнал, висящим на соседнем кресте Иисусе. Посмотрите, внезапно его озаряет божественный свет. Он вдруг видит, кем является Иисус Христос, и восклицает: «А Он, Иисус Христос, ничего худого не сделал». Разбойнику открылась чудная истина, а именно непорочность, святость и невинность Иисуса Христа. «А Он ничего худого не сделал». Римский Верховный Суд осудил Иисуса. Первосвященники злорадствовали, издевались и ругались над Ним. Народ требовал его распятия. Крик толпы и первосвященников превозмог. Друзья оставили его. И все же пробужденная душа разбойника не обращает внимания ни на решение суда, ни считается с мнением правителей и народа, и говорит: «А он ничего худого не сделал». В этот темный час разбойник оком веры видел то, чего не видели другие. Он видел ангца, закланного за него. О, какая чудная перемена произошла в душе этого разбойника. Человек, который всю свою жизнь пренебрегал Богом, теперь говорит: «Или ты не боишься Бога?» Притом он сознает, что сам страдает совершенно справедливо за свою греховную жизнь, которую он вел доселе. А мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли. Здесь же
осознав свой грех, осознав свою вину, вдруг из этого проснувшегося сердца вырывается такое знаменательное свидетельство об Иисусе, а он ничего худого не сделал. Это, возлюбленный, и есть покаяние. Покаяние – это не только скорбь и сожаление о своих греховных поступках, но крутой поворот, полная перемена понятий о Боге и отношений к Богу и к Иисусу Христу и, наконец, к самому себе. Иуда, Исав, царь Саул – все они сожалели о сделанных ими преступлениях, однако, не покаявшись, они погибли. Но покаяние – это одна сторона, дорогие мои. Это один аспект спасения. Но этого недостаточно. Разбойник сделал больше. Он не только покаялся, но и поверил. Спасение двухстороннее. Оно имеет два аспекта. Это покаяние перед Богом и вера в Господа нашего Иисуса Христа. Как покаяние, так и вера. Дары Божьи. Вера, обеспечившая полное спасение осужденному и умирающему разбойнику, видна из слов этого человека. «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Через кровь умирающего царя, по ту сторону позорного креста, раскаявшийся разбойник оком веры видит славу, венец и окончательную победу распятого на кресте Спасителя. При крайнем унижении распятого страдальца разбойник верит в окончательную победу Иисуса. «Помяни меня в Царстве Твоем», — говорит он. В то время, когда ученики Христа разбежались в страхе, что приходит конец всему тому, на что они надеялись, умирающий разбойник верит в окончательную победу царя. Он полностью осознавал, что Христос умирает, но за смертью глазами веры он видел царство, царь которого Иисус Христос. И вот тут возникает вопрос, что могло так подействовать на разбойника, что при таких исключительно неблагоприятных условиях он смог уверовать в Иисуса Христа? Благодать Божия, конечно, и только благодать, ибо способность верить – тоже дар Божий. Вера необходима, но и ее дает Бог. Вера – это Божий дар, и приходит она к нам не иначе, как действием Божьим. Как, например, в этом случае получил эту веру разбойник, эту спасительную веру, в тех невероятных условиях, в которых он находился? В первую очередь, на его веру подействовало то, что он видел. Да, он был пригвожден ко кресту. Тем не менее, он не потерял способность видеть. И что же он видел? На его глазах происходило чудо. Он видел сверхъестественную смерть. Никогда еще в истории человечества не было такой смерти. Он фактически не должен был умереть. Ведь он был безгрешным, без порока и без пятна. А смерть – это ведь результат греха. Возмездие за грех – смерть. А здесь был праведник, умирающий за неправедных. В полном смирении и подчинении он, как овца, ведом был на заклане. Агнец, берущий на себя грех мира. Он умирает не за свои грехи, а за грехи мира. Возлюбленный разбойник был свидетелем сверхъестественной смерти Сына Божия. Но разбойник видел и нечто другое, способствующее его вере. Он видел надпись на кресте Спасителя: «Иисус Назарей, царь иудейский». Правда, слова эти были написаны по поручению Пилата. Тем не менее, они были богодухновенными, начертанными невидимым перстом Божьим. Пилат был лишь пером в руке Божьей, но Бог написал эти слова. Но помимо того, что разбойник видел, на его веру подействовало и то, что он слышал. Что из услышанного могло зажечь веру в сердце этого человека? Во-первых, он слышал спасительные слова самого Спасителя. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». О, дорогие мои, кто, кроме Бога человека, мог вознести такую всепрощающую молитву? Эта молитва звучала в ушах разбойника, как сладчайшая музыка. «Если он готов простить своих убийц, значит, он может простить и меня». Видите, вера от слышания, а слышание от слов Господних.
Но он слышал и что-то другое. Из уст врагов Христовых он слышит издевательство и злорадство. Но даже в этих язвительных словах он уловил нечто драгоценное. Слушайте, других спасал, а себя самого не может спасти. Какую чудную истину сказали враги Христа. Он спасал других. О, если так, тогда он может и меня спасти. Но они сказали больше. Какая удивительная истина в остальных словах, сказанных ими. Слушайте, себя самого не может спасти. Действительно, он пришел, чтобы спасти других. Он пришел, чтобы спасти погибших. А для того, чтобы это сделать, он должен был умереть сам, не иначе. Такова была о нем воля Отца, чтобы он, как овен, пошел на заклание. Нарушить волю Отца было невозможным для него. Да, враги его были совершенно правы, себя самого он не мог спасти. Чтобы спасти других, он должен был сам умереть. Да, все это способствовало тому, что разбойник сказал вторую часть своего слова. Теперь уже не о Христе, а в обращении ко Христу. Он обращается прямо к Спасителю и говорит: «Помяни меня, когда приидешь в Царствие Твое». Это и есть второй аспект обращения, рождения свыше. Вера в Иисуса Христа, покаяние перед Богом и вера в Господа Иисуса Христа. Может ли Господь отказать такой вере? Никогда. Поэтому уверовавшему разбойнику Иисус отвечает: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Какие чудные слова! Каждое слово насыщено любовью, благодатью и милостью Божьей. Друг мой, каким бы безнадежным ни казалось тебе твое положение, сделай то, что сделал разбойник, и ты будешь спасен. Во-первых, исповедуй свой грех. Рассвет нового дня для разбойника настал тогда, когда его проснувшаяся совесть признала свою вину. «Мы, — говорит он, — осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли. Не скрывай свою вину. Признай себя грешником. Скажи: Боже мой, я согрешил против тебя». Как молился Давид, псалмопевец, когда он каялся в своем ужасном грехе: «Тебе, тебе единому согрешил я и лукавое перед очами твоими сделал». Затем ты должен исповедовать Иисуса Господом. Пробужденная душа разбойника, не считаясь ни с решением суда, ни с мнением начальствующих и народа, говорит: «А он ничего худого не сделал». Таким было его свидетельство о Христе. То есть, что он, который ничего худого не сделал, один может стать его заместителем. И ты должен принять Иисуса Христа как единственного угодного Богу заместителя за твой грех. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, кроме имени Иисуса, которым надлежало бы нам спастись. И, наконец, тебе надо с верой обратиться к Иисусу Христу. Разбойник сказал: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Истинная вера всегда проявляется искренней молитвой. «А приходящего ко мне, — говорит Христос, — я не изгоню вон». Да, разбойник на кресте признал своего царя, поклонился ему и обрел спасение. И ты, мой дорогой друг, можешь сделать то, что сделал разбойник. И тебе дано будет спасительное слово: «Ныне же будешь со мною в раю». Истина этого обращения восхищает наши сердца. Благодарение Богу никому не нужно отчаиваться и терять надежду. Никто, однако, не должен и мысли допустить о том, что, не будучи убийцей или разбойником, или же еще каким-либо другим большим грешником, мы имеем в глазах Бога какое-то особое преимущество, освобождающее нас от покаяния. В очах Божьих все мы согрешили, и все мы лишены Его славы. Есть один единственный выход, и Он доступен каждому. Верой принять Его чудное спасение, искупительную жертву Иисуса Христа. Склонись там у своего радиоприемника и скажи: «Господи, я грешник, будь милостив ко мне, прости меня и прими меня в число детей Твоих». Если разбойник мог это сделать при таких невероятных обстоятельствах, ты можешь сделать это там, где ты сейчас находишься. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.

0: книге Притчи, 8 главе, 36 стихе написано: «Все ненавидящие мудрость любят смерть». На основании этого стиха приведем пример.
1: На безлюдном 5-километровом участке морского побережья в штате Флорида 100 китов выбросились на сушу, пытаясь покончить с собой. Это был еще один случай самоубийственного поведения, приводящий в смущение морских биологов. Эти гиганты выбрасывались на берег, копируя поведение вожака. Со всей округи собрались люди, пытавшиеся вернуть животных назад в море. В одном месте люди стали сплошным забором, отделяя китов от берега. Но когда китов оттолкнули и оттащили назад в море, многие из них опять попытались убить себя и выбросились на пляж.
0: Есть в человечестве нечто, напоминающее поведение этих китов. Наша греховная натура пытается разрушить нас самих. Творцом создан океан премудрости, по которой нам следует жить. Но как неуправляемые животные, мы всеми силами стремимся вырваться из той среды, для которой были созданы. Вместо того, чтобы наслаждаться океаном любви Божией через послушание Ему, мы выбрасываем себя на засушливый грунт непослушания. Порой мы считаем, что никогда так не делали. Но именно это происходит всякий раз, когда мы грешим. Отвергните желание умереть. Доверьтесь обещаниям Божьим и возлюбите мудрость. Даруй, Господи, нам истинной мудрости Твоей, чтобы мы всякий раз знали путь правый во всем, что бы мы ни делали. Исследуя Твоими путями, помоги нам, Господи, по благодати Твоей узреть истину. Аминь.

Я помню день, все как всегда. Я не ждала печальной вести, но больно стало мне тогда. В тот день в наш дом пришло известие, что жизнь отмеряет срок. Ушел отец, родной мой, в вечность. Я, словно съежилась комок, мелькала жизни скоротечность. Хотелось как-то все вернуть, рыдать, той вести не поверить. Хотелось жизнь повернуть и заново тот срок отмерить. Но понимала, не того в тот миг душа моя желала. Взывать к Творцу, молить Его, принять Отца как Сына стала. В молитве долгой, не спеша, я Господу все рассказала. Но Он все знал, о чем душа моя так слезно горевала. Он знал, что больно мне терять и очень больно расставаться с родным отцом, кто наставлять, оберегать меня старался. Мой папа не возьмет внучат, их не посадит на колени, не сможет сказок прочитать, не нарисует им оленя, не отведет детишек в парк, чтоб на качелях покатать их, и детки не узнают, как бы дедушка мог приласкать их. Господь все знал, и потому ответил мне с любовью, нежно. Под небом сроки есть всему. Мы на земле живем не вечно. Нам нужно с миром отпустить, кто нам для сердца очень дорог. И Господа благодарить, хоть жизни срок не очень долог. С теплом мы будем вспоминать родных и близких, с добрым словом, с благодарением принимать то время, данное нам Богом.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Я читаю послание к римлянам, 5 главу. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности

надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни». Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. А теперь я читаю шестую главу послания к римлянам святого апостола Павла. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним». Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет,
кто живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а по благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Я теперь читаю 7 главу послания апостола Павла к римлянам. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди.
ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха. Мы читаем послание к римлянам, 8 главу. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном. Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне.
и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господи нашему.

Что ты ищешь в безводных песках? И куда устремляешь свой взор неживой, сделав шаг над тяжелым?

стихотворение «Не убивай меня, мама». Ты, мама, гладишь нежно малыша и поцелуем пальчики ласкаешь. Блаженством наполняется душа, и ребенка запах жадности вдыхаешь. А он сопит спокойно у груди, такой родной и бесконечно милый. И за него на все готова ты, он часть твоя, он твой малыш любимый. Потом улыбка, первая агу и первый шаг, и первый белый зубик. Я передать словами не могу, как сердце восхищается и любит. Но вот палата, инструменты в ряд, и женщина, готовая к аборту. Врача уверенный и твердый взгляд, она привычно делает работу. А где-то там у женщины внутри ребенок замер в страшном ожидании. Никто не слышит крик его души, и не убивай меня, кричит он маме. Он хочет жить, он хочет видеть свет, смотреть и топать робкими шагами. А может, это будущий поэт, ученый, врач с умелыми руками? За что же, мама, так хочу я жить, я так хочу, чтоб ты меня ласкала. И я тебе смогу любовь дарить, тебе всегда послушным буду, мама. Она не слышит голос малыша, она его зародышем считает. Уходит к Богу чистая душа, а тельце врач кусками вырывает. Что скажешь в оправдание потом, когда дела предстанут в Божьем свете, ты встретишься с убитым малышом? И что тогда ребенку ты ответишь? Что ты была совсем уж молодой? Что трудности вокруг и денег мало? И что отец не знаешь, кто такой? И что тебя родня бы презирала? Но встретив взгляд печальный малыша, покажутся неважными причины. Не убивай ребенка никогда, а Бог поможет и на все даст силы.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Чудный свет. Все для нас было тьмой, вне зависимости от того, призваны мы из иудаизма или из язычества, или из номинального и растленного христианства. Но теперь мы пребываем в чудном свете. Мы являемся народом Бога, обретшим милость. Чудный свет. Так ли мы это воспринимаем? Мир все глубже погружается в тьму и неверие. Его ученые и философы торжествующе провозглашают о своих исследованиях и открытиях. В реальности они похожи на тех, кто цепляется за ускользающие тени. Их наука словно туман. Их открытия позволяют делать много чего умного и необычного в этом мире, но не дают ни одного луча света, что светил бы в мир потусторонний. И вот, мы призваны в свет Бога, которым явлен в Христе, в свете Его благодати, намерений и славы. Изучаем ли мы это, чтобы быть все более просвещенными и, следовательно, сиять самим? Безоблачной ночью, в полнолунии, мы наслаждаемся сиянием луны, отражающей свет солнца. Как должно быть чудесен он, что темное тело сияет так ярко. Мир по-прежнему пребывает во тьме, ибо повернулся спиной к Богу. Мы находимся в свете Его истины и благодати, свете познания Его самого. О том, насколько чуден этот свет, можно судить по тому факту, что такие темные, непривлекательные люди, как мы, возвещаем Его совершенство, отражая Его самого. Давайте же будем пребывать в ничем не затмеваемой яркости чудного Божьего света.

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести о жизни и деятельности Милдред Кейбл. Город чаек. Высоко взгромоздившись на русскую крестьянскую повозку, три женщины и Топси подъезжали к границам России. Петр, их возчик, погонял лошадей, размахивая кнутом с короткой ручкой. Они ехали в направлении города Чаек, или Чугачак, через который они могли бы поехать в великую неизвестную землю Сибирь. Три недели они весело провели в повозке по ухабистой дороге, ведущей к этому городу. Дорога проходила по обширным вспаханным акрам земли Туркестана, где в это время шла уборка урожая зерна, яблок, груш и винограда. Милдред тоже переживала время жатвы в своей жизни. Она анализировала прошедшие годы их путешествий, что было сделано и как, и думала о будущем. Когда она сидела в повозке или наблюдала, как кипит чайник, когда они делали привал у ручья, для того, чтобы попить чаю под открытым небом. Это было для нее самым лучшим временем для размышлений. Пять раз прошли они вверх и вниз по дороге, распространяли Евангелие, разговаривали с людьми, посещали базары и заводили знакомства с мусульманами для того, чтобы привести их ко Христу. А вот и Евангелие снова вернулось, снова вернулось, снова вернулось. Звучало в торговых городах и среди хозяев гостиниц. Годы были трудными, но славными. Она бы начала все сначала, но она также знала, что через все эти мили на крыше мира брезжил новый день в разбое и мятеже. По тропам Гоби распространялся коммунизм, и могущество России заявляло о себе на торговых маршрутах, которые они так хорошо знали. Все ближе к городу Чаек подъезжала с грохотом повозка. И Петру очень хотелось показать, как здорово мог он управлять лошадьми и вести их на улицы города. Благодаря своему острому зрению, Милдред заметила лагерь казаков, здоровых и сильных людей. Навстречу путешественницам вышла молодая симпатичная женщина. Одета она была в одежду защитного цвета для верховой езды и розовой косынки на голове. Ее палатка была покрыта тяжелыми коврами. В больших с металлической облицовкой ящиках находились ее личные вещи, а также предметы домашнего обихода. У нее был брат в Москве, который изучал пути построения коммунизма в Советском Союзе. А сама она очень много знала

о событиях, происходящих в огромном мире, который она никогда не видела. Оставив ее у входа своей палатки, Милдред подумала о многих прекрасных людях, которых она оставляла позади себя в мире Гоби, в мире, который изменялся и все больше нуждался в Христе. В городе Чаек был субботний полдень. Топси с интересом наблюдала за местными женщинами, которые стирали в тазиках свои хлопчатобумажные платья для того, чтобы одеть их в воскресенье в церковь. В этом городе была одна из церквей Русской Православной Церкви. Когда Милдред проснулась, она сразу почувствовала, что было воскресенье, потому что кругом царила воскресная атмосфера, такая отличная от языческого безразличия, к которому она привыкла. Небольшая православная церковь была заполнена людьми. Но прибывшие миссионеры днем пошли на другое служение, где поклонение Богу было простым свидетельством силы Библии. Сравнивая эти два богослужения и руководствуясь своим жизненным опытом, Милдред думала все больше об урожае, который все еще можно было собрать в этих отдаленных поселениях. Но тропа вела дальше, через границу в Россию. И на этот раз повозка была русским транспортом, который Милдред, описывая, сравнивала с большим чайным подносом на четырех колесах. Три женщины и Топси сидели по краям повозки, болтая ногами. Посредине был сложен багаж. У них было четыре коврика, четыре подушки, два больших мешка сухарей, один мешок с повидлом, мешок замбы, вид кукурузной муки, залив которую горячей водой можно было приготовить питательную кашу, и несколько брикетов чая. Денег у них не было, так как Россия запрещала провозить деньги через границу. Когда Тарантас пересекал границу Китая с Россией, путешественницы осознавали, что они оставляют в прошлом старый мир и уже смотрят в новое начало. На китайской границе, когда их багаж проверили и в паспортах поставили печати, они собрались маленькой группкой со своими китайскими друзьями. И как прощальный салют спели гимн «О Иегова, через волны, через пустыни нас веди». «Слабы мы, но силы полны, нас приблизь к своей груди. Манной с неба, слабых нас Господь питай. И открой свои потоки из скалы святых даров. Столб твой огненный высокий, да хранит нас от врагов. О Спаситель, будь для наших душ щитом». У многих на глазах блестели слезы, когда они повернули в Бацки, откуда почтовый вагон отвезет их на конечную станцию железной дороги. Для Топси это означало оставить навсегда свою родину и полностью довериться мамам, которые приняли ее в свои сердца. Для Милдред Кейбл это был последний перерыв за время 36-летней службы в Китае. Из повозки Гоби, затем русской повозки и Тарантаса путешественники перебрались в огромный тяжеловесный грузовик, который тяжело катился по дороге в Сергиополь в течение 17 часов. Сидений в кузове не было. На придорожных остановках у него швыряли почту и ящики с товаром. В темноте три женщины и Топси, плотно прижимаясь друг к другу, уселись на полу грузовика, который с грохотом продвигался вглубь России. Из Сергиополя в Москву поезд стучал колесами день за днем, двигаясь на запад, все ближе к дому. В купе с деревянными сиденьями, куда набилось народу до отказа, Милдред с русским разговорником в руках умудрялась поддерживать беседу. Когда контролер поинтересовался билетами женщин и чуть было не схватил их багаж, чтобы выбросить из поезда, в гневе поднялось все купе, и тот вынужден был сдаться. На каждой остановке путешественницы мчались с краном с горячей водой на платформе для того, чтобы приготовить чай. И каждый раз какой-нибудь молодой человек с удовольствием помогал им. Широко раскрытыми глазами Топси наблюдала за каждым мгновением долгого путешествия, выказывая живой интерес ко всему.
Она с изумлением рассматривала большой вокзал в Москве, где они должны были ночевать в комнате отдыха для пассажиров, которые не могли попасть в гостиницу. Топси еще больше поражалась, когда они попали в Берлин. Там для них были приготовлены белые простыня и горячий чай. Но когда осенним днем 1938 года они приехали в Лондон, удивление Топси достигло предела. Это был дом ее мам, и теперь это был и ее дом. Она полюбила большие красные лондонские автобусы и дружелюбных людей, которые приходили к ним на собрание, где выступали миссионерки, рассказывая о своем путешествии. Но наиболее счастливыми они чувствовали себя в маленьком коттедже за городом, где было просторно и тихо. Именно там, за городом, Милдред Кейбл, и думать о них, что они так же точно и ясно светят, как над пустыней Гоби. Именно здесь она начала строить планы своей будущей жизни. Но для Милдред строить планы означало ждать, пока Бог покажет ей путь, по которому пройдет тропа ее жизни и поведет дальше, чтобы служить Ему. Она не была разочарована. Однажды тревожная новость о Второй мировой войне ворвалась в тишину сельской местности. В коттедж пришел посетитель и принес послание, в котором Милдред предложили принять участие в британском и зарубежном библейском обществе. Направит ли Милдред всю свою энергию и весь свой талант на работу в этом обществе? И снова в жизни Милдред наступил важный этап. В течение последующих 14 лет она путешествовала по Британии, рассказывая о том, как появилась Библия, как ее переводят и распространяют сегодня. Она рассматривала это служение как продолжение своей тропы через Гоби. Там она сеяла семена. А сейчас она помогала другим сеятелям, которые трудились на тропах далеких континентов и островов. Когда закончилась война, Милдред представилась возможность опять отправиться за моря, на этот раз в Австралию и Новую Зеландию, а также Индию. Там на нее произвели большое впечатление небольшие города, а дикие места, где не ступала нога человека. Из окна поезда она наблюдала, как бесконечна пустыня Австралии, и думала о своей собственной Гоби. Ее очаровывали австралийские аборигены, которые ведут кочевой образ жизни и любят бродяжничать, или, как они это называют, прогуливаться. Она заметила разницу между теми, кто уже вошел в контакт с христианской миссией, а также теми, кто еще оставался запущенным и грязным, выпрашивая подаяние у проходящих путешественников. Однажды она встретила огромную толпу детей-аборигенов, которые подошли к поезду для того, чтобы с ней поздороваться. «Они были такими счастливыми, — писала она, — такими полными жизни, опрятно одетыми, и пели нам гимны, которые поют наши дети. Когда, наконец, поезд отправился со станции, пассажиры говорили друг другу: „Вы только посмотрите на этих детей. Принято считать, что из простого аборигена ничего путнего не получится. Но вы только посмотрите на них“». Милдред Кейбл подумала о долгих годах путешествия по Гоби и, наблюдая за тем же чудом, которое Господь творил в жизни многих людей, она тихо сказала себе: «Людям это невозможно, но не Богу». Ее сердце снова пришло в волнение, когда она стояла в священном городе Индии Варанаси, наблюдала, как тысячи паломников погружались в реку Ганг. На берегу толпились мужчины и женщины, исполняя обряд поклонения солнцу, а затем они ступали в реку, позволяя священной воде покрыть их и не забыв отпить немного воды из реки. Когда они выходили из воды, священник был готов приложить знаки кастового отличия каждому выходящему, и толпа двигалась по направлению к темным храмам для того, чтобы выразить почтение богам.
Милдред испытывала отвращение, наблюдая на улицах сцены идолопоклонства, непристойности и суеверия. А в огромных толпах в основном можно было видеть злые лица. Но иногда она замечала светлое лицо скромного странника, целью которого также была священная река. Ее томило желание рассказать ему о Боге на его родном языке, точно так же, как она это могла делать на тропах пустыни Гоби. Совершенно неожиданно, в тот же самый день она столкнулась с людьми, которых когда-то знала. Ее повели к буддийскому аббату, живущему в пустом, простом храме, как если бы он находился в стороне от дороги на земле Гоби. В своей желтой мантии он грациозно открыл перед ней дверь. Он ввел ее в комнату для гостей и был просто в восторге, когда Милдред заговорила с ним по-китайски. Принесли чашки, из которых медленно потягивали чай, держа их обеими руками. Буддисты Варанаси пытались возродить буддийскую веру в священном городе Индии, и Милдред нашла в них товарищей-миссионеров, каждый из которых желал распространять свою собственную религию. Она прислала своему новому знакомому Библию на китайском языке, как знак своего уважения и надежды, что Евангелие дойдет до его сердца. Милдред никогда не могла оставаться в стороне от служения, к которому ее призвал Бог. Ее пригласили в штат Ассам, небольшую деревушку, расположенную в горах, для того, чтобы провести богослужение в воскресенье. Не так давно эти люди скальпировали своих одноплеменников и хоронили скальпы с мертвым вождем в его могиле, веря, что они ему понадобятся в качестве слуг в другом мире. Теперь же, когда их посещал какой-нибудь странствующий миссионер, вождь дарил ему меч с двумя лезвиями для снятия скальпа и при этом говорил: «Этим мечом мы когда-то убивали мужчин, но сейчас мы им больше не пользуемся, потому что наша цель теперь — завоевание людей для Христа». Когда Милдред Кейбл слушала подобные истории на холмах Ассама, в ее сердце вселялась уверенность в том, что Библия, которую она распространяла по тропам Гоби, и здесь приносила плоды, и на счету ее жизненного служения числилось много чудес. Вспоминая подобные сцены, Милдред Кейбл старалась приложить еще больше усилий ради библейского общества, когда она вернулась в Англию. Библия для нее была книгой, которую все люди должны были читать на своем родном языке. И дух ее никогда не успокоится, пока она не отдаст все, чем может помочь для дела распространения Священного Писания. Она часто выступала на многолюдных собраниях, и когда объявляли ее имя, собиралась большая аудитория для того, чтобы вдохновиться ее опытом работы как в Гоби, так и в более поздних путешествиях. В 1951 году она и Франческо Френчи снова отправились в очередную поездку, которая привела их на этот раз в Южную Америку. Они странствовали по городам, но всегда радовались, когда открывали отдельные места и узнавали о самоотверженной работе, совершаемой одиночками. Разум Милдред Кейбл всегда пытался понять, что повелел Христос, говоря: «Итак, идите, научите все народы», и она всегда была готова идти по нехоженным тропам. Начало 1952 года было очень утомительным для Милдред. Готовясь к третьему юбилею библейского общества, она написала популярную историю, названную «Почему бы не охватить весь мир?». Ею она завершила работу, без которой не представляла себе жизни. В последний день апреля 1952 года, когда весна начала вступать в свои права, она умерла. И хотя уже больше нельзя увидеть, как Милдред Кейбл идет по земле, готовится к долгому путешествию или снова планирует пересечение Гоби, она все равно шагает по тропе ко Христу. Память о ней вдохновляет других, и рассказы о ее путешествиях
во имя Господа является частью христианской истории, которую она помогла создать. Для ее подруг, которые делили с нею свою жизнь, Евангелины и Франчески Френч, осталась память о благородной работе, которая не может умереть. А для Топси, сейчас уже взрослой женщины, которая вполне привыкла к Лондону и дружескому интересу его людей, существует милое воспоминание о маме в голубом платье, которая привезла беспризорную девочку из Гоби и с любовью вела ее в новую жизнь. И в длинном списке великих почетных служителей Божьих есть место и для Милдред Кейбл, которая на последней странице своей последней книги пишет: «Без Бога мы не можем, без нас не сможет Бог».

бросай, еще совсем немного. Придет рассвет и новый поворот. Не угасай, прошу во имя Бога. О, моя вера, посвети вперед. Еще чуть-чуть, хоть не видна дорога, и я иду неведомо куда. В груди растерянность, сомнений много, и в каждом шаге кажутся года. Избиты ноги, сердце кровоточит, руками я хватаю пустоту, и среди зыбкой, непроглядной ночи, без света мне идти не вмоготу. Не гасни, моя вера, пусть немного, хоть слабеньким огнем, но посвети. Ведь жив Господь, я буду славить Бога, хоть что угодно встречу на пути. Я знаю, даже с праха восстановит, и верю, не оставит погибать. Не гасни, вера, если дух мой стонет, ты научись на Бога уповать. Я знаю, что немного мне осталось, рассеется туман, и тьма сбежит. Все то, что в сумраке ночи скрывалось, то в новом дне надеждой наградит.

Момент творения. Гавайская любовная песнь. Красота тропиков способствовала рождению многих гавайских любовных песен, но нет ничего более необычного, чем любовная песнь гавайских дрозофил. На Гавайях более 100 видов дрозофил или плодовых мушек. Как и другие обитатели тропического рая, местные дрозофилы не похожи на своих блеклых собратьев из лабораторий на континенте. Гавайские плодовые мушки больше по размеру и ярче окрашены. И хотя их родичи, проживающие на материке, тоже поют, гавайские дрозофилы отличаются манерой исполнения своих песен и большим разнообразием репертуара. Одна из их самых необычных песен – это трещотка. Серия высокочастотных щелчков, словно кто-то ногтями проводит по расческе. Другая песня состоит из сложного сочетания ударов и трелей. Третья песня похожа на равномерное урчание. А четвертая представляет собой глухое жужжание. Ученые говорят, что подобное пение слишком замысловато для мух. Считается, что дрозофилы используют пение в брачном ритуале. В одном из таких ритуалов самец становится позади самки и прячет голову ей под крыло. Затем он начинает жужжать, пока она либо не примет его ухаживание, либо не улетит. Ученые думают, что самки скорее чувствуют песнь представителей противоположного пола, чем слышат ее. У каждого вида мух свои песни и ритуалы. Священное Писание говорит нам, что все творение поет славу нашему Творцу. Часто это воспринимается как образное выражение, но чем больше мы узнаем о живых созданиях, тем яснее видим, что многие из них обладают даром воспроизводить сложные музыкальные звуки. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Темой радиопередач этой недели будет «Божье богатство». Я глубоко убежден, что вы найдете эту тему богатой и захватывающей. Одним из ясных аспектов Бога, так как Он объявлен нам в Библии, есть Его богатство. Бог и бедность – это несовместимые понятия. Бог щедр и безграничен. Он – Бог богатства. Его благодать богата. Он богат любовью, а также богат в своем обеспечении. Представляя Бога окружающему нас миру, мы должны всегда указать на то, что наш Бог богат, что Он – Бог изобилия. Если мы этого не делаем, то мы представляем Бога в неверном свете. Однако мы не можем говорить людям о Божьем богатстве до того, как Он объявит нам лично свое богатство. Очень важно также помнить, что Божье богатство никогда не может быть понятым нашим телесным умом. Божье богатство мы можем понять только посредством личного Божьего откровения. Я желаю обратиться теперь к некоторым текстам книги пророка Иеремии, которые будут нашим основанием в подтверждении мысли, что Божье богатство мы можем понять только через откровение. Чтобы прийти к такому откровению, мы должны понять глубину нашей нужды. Итак, я желаю процитировать два текста из книги пророка Иеремии. Первый записан в 30 главе, где Бог показывает Израилю бездонную глубину их нужды. После этого мы перейдем к главе 33, где Бог обещает Израилю объявить ему свое богатство. Но прежде всего, книга пророка Иеремии, 30 глава, стихи от 12 до 14. Эти слова были адресованы израильскому народу, их земле, их городу Иерусалиму. Вот что говорит Бог. «Ибо так говорит Господь, рана твоя неисцельна, язва твоя жестока. Никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Целебного врачевства нет для тебя. Все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя, ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились». Бог, как всегда, говорит к своему народу очень ясно. Он говорит: «Твое состояние безнадежно». Бог говорит дословно так: «Рана твоя неисцельна, язва твоя жестока». Он ясно указывает также на причину такой ситуации: «Потому что грехи твои умножились». В конечном счете, следствием греха есть страдание, убожество и лишение. Словами «твоя рана неисцельна» Бог говорит своему народу: «Нет другого источника, где вы могли бы найти помощь, потому что никто вам не поможет». В 33 главе книги пророка Иеремии

Бог обещает помощь, которую может оказать только Он один, исключив возможность получения помощи со всех других источников. Здесь Бог говорит к своему народу, своей земле, к городу Иерусалиму, такие слова. Книга пророка Иеремии, 33 глава, стихи от 6 до 8. Читаю. «Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины, и возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною и отпали от меня». Это Божье средство для исцеления неисцельной ситуации. Конечно, когда Бог говорит, что рана неисцельна, то Он смотрит на эту рану с человеческой точки зрения. Бог может, имеет силу исцелить все то, чего не может исцелить человек. И в каждом случае Бог касается корня проблемы. Он говорит, в корне твоей проблемы лежит твой грех. Когда ты получишь очищение от своих грехов, когда твой бунт будет прощен, тогда я смогу тебе помочь. Я принесу тебе здоровье, исцеление и объявлю тебе обилие мира и истины. Я возвращу тебя из плена. Здесь мы находим три Божьих цели. Первая – восстановление. Вторая – откровение или объявление. И третья – богатство. Мы должны рассмотреть эти три цели именно в таком порядке. Итак, прежде всего, восстановление. Восстановление – это суверенный акт Божий, проявленный своему народу, возвращение ему всего того, что было отнято грехом. Из восстановления происходит объявление, а из объявления – богатство. Я желаю сильно подчеркнуть, что до тех пор, пока мы не получим откровение от Бога, мы не сможем понять Божье богатство. А это откровение происходит из восстановления. Мы живем в эпоху, когда Бог восстанавливает свой народ, Израиля. Он также восстановляет Церковь Иисуса Христа. В процессе этого восстановления появляется Божье откровение, а из этого откровения – мы можем еще раз увидеть и глубже понять его богатство, которое ускользнуло от нашего взора. Это откровение происходит только из Божьего Слова через Святого Духа. Апостол Павел подчеркивает этот принцип в первом послании к Коринфянам, 2 главе, в стихах от 9 до 16. Читаю. «Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». То, что Бог приготовил для своих детей, не может быть понятым естественными органами чувств или мышлением человека. Это исключено. Но альтернатива дана в следующем тексте. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи». Обратите внимание на то, что речь здесь идет об откровении, которое происходит от Святого Духа. Святой Дух все проницает, даже глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Есть только один путь понимания Божьего мышления и Божьих целей. Это через откровение Божьего Духа. После этого апостол Павел делает действительно драматическое заявление. Вот оно. «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Это и есть то, о чем мы беседуем на тему богатства. Это понимание того, что Бог дает нам даром, а это понимание дает нам только Святой Дух. Апостол Павел продолжает.
что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Не только одна истина происходит от Духа Святого, но также и слова, которыми она выражена. Мы должны обучаться Божьей терминологии. Дальше апостол Павел говорит, что плотской человек, даже самый образованный, не может понимать и принимать истин от Святого Духа. Душевный человек, то есть человек без духа, который надеется только на свое личное понимание, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Я подчеркиваю, что все откровение является результатом открытия нашего сердца Святому Духу. Вне Святого Духа, Божьего Духа, нет никакой возможности получения откровения. После этого апостол Павел заканчивает главу чудесными словами. «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Это серьезное положение. Через Святого Духа мы можем получить ум Христов, а при помощи ума Христова мы можем свободно понять и оценить все то, что Бог дает нам даром. Мы можем понять Его богатство. Божье богатство объявлено нам и доступно нам по одной высшей причине. Это для Божьей славы, а не для человеческого удовлетворения. Я желаю прочесть из 33 главы книги пророка Иеремии, стих 9. Здесь обещание восстановления и богатства. Читаю. «И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которые я доставлю ему». Бог дает картину своего народа, своей земли, города разрушенного, людей, взятых в плен, развалин безнадежности. Он сказал Израилю, что ситуация его неизлечима, а потом, исходя из своей благодати и суверенитета, он обещает восстановление, в восстановлении откровения, а в откровении богатство. «Это принесет мне славу», сказал Господь Бог. Божья цель – восстановление своего народа. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие друзья, говоря о 10 заповедях Божиих, мы можем разделить их на две группы. По вертикали – любовь к Богу. Эту группу составляют первые 4 заповеди. По горизонтали – любовь к ближнему. Эту группу составляют 6 других, начиная с 5-й – почитание родителей. Во Второзаконии, в 5 главе, 29 стихом, написаны такие слова: «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Эти слова Бога открывают нашу великую нужду. Необходимо, чтобы наши сердца были наполнены страхом Божиим. Он не имеет ничего общего с человеческим страхом. Страх Божий – это страх согрешить, это страх перед грехом. В этой жизни мы многого боимся. Мы боимся быть обманутыми, боимся посягательств на нашу жизнь, на наше имущество. Но если бы люди боялись украсть, боялись убить или оклеветать, боялись причинить хоть какое-нибудь зло другому человеку, если бы люди боялись огорчить Бога и имели бы благоговение перед Его святостью, то в этом мире не было бы зла. Бог дал Свой закон для того, чтобы через страх перед грехом спасти нас от смерти, ибо законом познается грех. Римлянам 3:20. А возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Но здесь важно помнить, что сам закон не является средством спасения. Апостол Павел сказал: «Если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». Не закон дает прощение и спасение, а благодать Божия. Только посредством жертвы Иисуса Христа человек может иметь жизнь вечную. Закон Божий указывает на наши грехи и помогает нам почувствовать нужду в Спасителе. Когда мы принимаем Христа своим Спасителем, Он обещает нам прощение и силу соблюдать Его заповеди, ибо Он обещал: «Вложу законы Мои в мысли их и напишу их на сердцах их». Евреям 8:10. Совсем несложно делать то, что любишь делать, не так ли? Как раз это и обещал Бог тем, кто последует за Ним. Он напишет Свой закон на их сердцах, чтобы они любили исполнять его. Только так человек может проявлять послушание и следовать за Богом.

Момент творения. Гавайская любовная песня. Красота тропиков способствовала рождению многих гавайских любовных песен, но нет ничего более необычного, чем любовная песнь гавайских дрозофил. На Гавайях более 100 видов дрозофил или плодовых мушек. Как и другие обитатели тропического рая, местные дрозофилы не похожи на своих блеклых собратьев из лабораторий на континенте. Гавайские плодовые мушки больше по размеру и ярче окрашены. И хотя их родичи, проживающие на материке, тоже поют, гавайские дрозофилы отличаются манерой исполнения своих песен и большим разнообразием репертуара. Одна из их самых необычных песен – это трещотка. Серия высокочастотных щелчков, словно кто-то ногтями проводит по расческе. Другая песня состоит из сложного сочетания ударов и трелей. Третья песня похожа на равномерное урчание. А четвертая представляет собой глухое жужжание. Ученые говорят, что подобное пение слишком замысловато для мух. Считается, что дрозофилы используют пение в брачном ритуале. В одном из таких ритуалов самец становится позади самки и прячет голову ей под крыло. Затем он начинает жужжать, пока она либо не примет его ухаживание, либо не улетит. Ученые думают, что самки скорее чувствуют песнь представителей противоположного пола, чем слышат ее. У каждого вида мух свои песни и ритуалы. Священное Писание говорит нам, что все творение поет славу нашему Творцу. Часто это воспринимается как образное выражение, но чем больше мы узнаем о живых созданиях, тем яснее видим, что многие из них обладают даром воспроизводить сложные музыкальные звуки. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Мне хочется всем людям рассказать, как мне открылась Божья благодать, и кем я был тогда, и кто сейчас. Господь помиловал меня в предсмертный час. Мы жили в домике у самого причала, я рос в достатке, нам всего хватало. Родители старались из всех сил, чтоб, как они, я Господу служил. Я вырос и учился в институте, в безбожном мире часто был я на распутье, родителей не слушал и стыдил, и сатана во мне к ним злобу пробудил. И ненавидел их всем сердцем и душой, и в ненависти не владел самим собой. Я делал все, чтобы оставили Христа, но их любовь к нему еще сильней была. Я осознавал, что их сломить не смог, и вдруг решил поплыть на островок, там в тишине обдумать злобный план. Их голодом хотел загнать капкан. И вот, когда на камнях отдыхал, и все себе я в мыслях рисовал, приду домой, им старым объявлю, вас голодом и жаждой умру. Я так лежал и с наслаждением мечтал, как вдруг меня за ногу кто-то взял и тянет в воду. Я тотчас же вскочил, но вырваться из щупалец мне не хватило сил. Я стал кричать, просить и умолять, но осьминог меня к себе стал приближать. Его глаза меня насквозь сверлили, страх смерти, ужас мое тело поразили. И тут я Бога стал на помощь призывать, и каяться, и плакать, и кричать. Я явно смерть глазами увидал, и вдруг почувствовал я в памяти провал. А дома в это время на коленях родители склонились в моленьях, за мою душу грешную просили, помиловать меня Христа молили. И милосердный Бог молитвы их услышал, как раз в то время порыбачить вышел на то же место старец, Божие дитя. И слышен крик и внутри глаз: «Ты плыви туда! Там погибает юная душа, его спасти в том воля есть моя. Скорей, немедля, к месту!» Он подплыл, и осьминога он тотчас же копьем пронзил. Затем меня он перенес в ладью, он сделал все, что мог, его благодарю. И вот в больнице я прошел себя, родных увидел, маму и отца. Я плакал и просил, и умолял, и страшным грешником себя осознавал. Те кровожадные глаза я вспоминал. Бог спас меня и смертью душу не отдал. Теперь всем сердцем я ему принадлежу. Его я славлю и его благодарю. С родителями вместе я живу. Их по сыновьи уважаю и люблю. Как страшно мне все это вспоминать! Как мог я их родных так унижать? Как мог дойти я до того, чтобы убивать? Как много заставлял я их страдать? С собой тогда я дьяволу служил, и в его власти полностью я был. Но Бог разрушил все, не допустил, и своей милостью он жизнь мне подарил.

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Какой ответ содержит письмо от матери, Иосиф знал еще до того, как его вскрыл. «Мой любимый Иосиф, получив сегодня твое письмо, отец был вне себя. Он сказал всего несколько слов о своей поездке к тебе, но дал мне ясно понять, что страшно рассержен твоим интересом к Долорес Бейс. Он сказал, что обязательно прервет вашу связь, и я убеждена, что он попытается это сделать. Ты его знаешь. Если он себе что-то в голову возьмет, то его не переубедишь. Иосиф, если ты в молитве получил Божий ответ, то у меня и в мыслях нет тебя убеждать отказаться от Долорес. Я думаю, она девушка верующая. Пусть Господь вас благословит. Я очень надеюсь, что отец вскоре переменит мнение о ней. Мне, конечно, интересно узнать, как прошла твоя первая поездка в Остерлов. Это письмо Виргиния отправит по дороге в школу. Ни о чем не тревожься, Иосиф. Чему быть, тому не миновать. Оставайся верен Богу и помни, Он тебе готовит чудесное будущее. Кроме того, я тебе уже не раз говорила, что на жизненном пути нам иногда встречаются и тяжелые испытания. Но Бог и в темноте с нами, Его свет побеждает всякие невзгоды. Он сам есть свет, свет мира. С любовью, твоя мама. «Анни», — сказал Беннет на следующий вечер, «Карл Гредрик из Produce Company может еще на этой неделе приедет, чтобы посмотреть нашу ферму и договориться об условиях ее покупки. Так что у нас предстоят торги. Если сойдемся в цене, то мы переедем обратно». «Обратно на восток?» Аня открыла рот от удивления. «Да, именно это я и хотел сказать». «Ты еще ничего не рассказал мне о вашей поездке», сказала Долорес воскресным вечером по дороге в церковь. На лице ее Иосиф прочел ожидание, а в голосе звучал живой интерес. Сердце его забилось быстрее. Счастье так и переполняло. Радости его не было конца. Никогда еще в своей жизни он не испытывал таких чувств. Во время своей поездки с Ленардом он еще раз убедился, что Долорес та единственная, которую он любит и которую Бог ему назначил. Конечно, ему очень хотелось рассказать про путешествие через горы в этот незнакомый доселе Остерлов. Но тогда ему придется упомянуть и их откровенный разговор с Гельбертом, и свои молитвы и ответ на них. Что же, все так откровенно и рассказывать, поймет ли она его? Как облечь слова, все переполнявшие его чувства? Они были больше, чем слова, которые он знал и мог произнести. Он горел желанием с ней поскорее обо всем поделиться. Но опять, как уже не раз, все пережитые события показались ему невероятными, невозможными, будто все ему лишь приснилось. Сегодня вечером она опять такая красивая. Как хорошо и приятно сидеть вот так с ней рядом в упряжке Зола Бантума. Может, однажды у него появится своя коляска. Это было бы выше всяких мечтаний. Но никакие надежды не являются слишком высокими, и никакие мечты слишком смелыми для тех, кто доверяет Богу. А Иосиф

0: братьев относился к таковым. «Для меня путешествие от начала до конца было просто чудесным», — проговорил он мечтательно. «Давай рассказывай, Иосиф, я сгораю от любопытства». Иосиф начал свое повествование. Долорес не отваживалась даже дышать, когда Иосиф рассказывал, как они пересекали горный хребет. Он все порывался рассказать ей о своей молитве, но что-то сдерживало его. «Иосиф!» — воскликнула она, когда он рассказал о встрече с фигурой в белом одеянии. «Может, это был Джесси Джеймс?» Она смотрела на него широко открытыми от испуга глазами. «Может быть, я не знаю», — спокойно ответил Иосиф. «Одно я знаю точно, что в жизни этого не забуду». «Да и как забыть?» — тихо согласилась она. Она хотела сказать, что несколько раз в день о нем молилась, но тоже сдержалась. «Нет, этой поездки Иосиф не забудет. Пока он жив будет, он будет уверен, что Бог использовал непогоду, разбойника на дороге и сверкание молний в эту ночь, чтобы объяснить ему, Иосифу Амстронгу, свою волю. Он бы с удовольствием поговорил об этом с Долорес, но в такие счастливые мгновения рядом с ней ему все снова вспоминалось, что ему мать писала в последнем письме. Отец в любом случае попробует твою дружбу с Долорес пресечь, рассказывать ей о позиции отца или нет. Когда-нибудь ему надо будет с ней об этом поговорить. Прошло ровно 2 недели с тех пор, как отец был у него, а ведь он может приехать снова. Но зачем сейчас об этом думать? Долорес выглядела такой веселой и счастливой. Всю дорогу она непринужденно смеялась и болтала. Сам брат Грисли, главный в церкви, приветствовал их дружбу. Так что зачем ему из-за своего отца портить себе вечер? Когда Иосиф увидел своего кузена Фредди, сидевшего на другой стороне с Лилиан Бонд, он снова вспомнил, что давно собирался с ним поговорить о последнем посещении отца. Но каждый раз он откладывал, так как надеялся, что при следующем приезде отец изменит свое мнение. После вечернего богослужения Долорес поставила на стол фруктовый пирог. Сегодня вечером она была для него прекраснее, чем когда-либо. Вот если бы отец ее сейчас увидел, сколько моргенов земли или сколько тысяч долларов могли бы заместить ему этот открытый, ясный и радостный взгляд. В Долорес Бейс было что-то такое, что за деньги не купишь. Иосиф был совершенно уверен, что он ее любит и что она должна принадлежать ему. «Ты разрешишь мне прийти к вам следующее воскресенье?» — спросил он своим глубоким голосом. «Приходи», — сказала Долорес. «Спокойной ночи, Долорес, я тебя люблю». Когда Беннет Амстронг-младший принял решение разбить свое ранчо на участки и продать его Гедрик Продюс Компани, чтобы положить конец дурацкой любовной афере сына, то он взялся за дело со всей серьезностью. Он не собирался в этой торговле проторговаться, но, тем не менее, он обязательно хотел быть там, где он мог своего непослушного сына взять под контроль. Может, Иосифу показалось, что на этот раз он не будет настаивать на своем, но ему придется убедиться в обратном. Пока что Иосиф не самостоятельный, и решать за него будет он, отец. Аня молчала. Всякое ее возражение было бы бесполезно, она знала из опыта. В душе она радовалась продаже ранчо, но причина торгов ей не нравилась. Она молчала, и в сердце ее жила тревога. Лавелл и Виргиния встретили весть о возвращении на восток с восторгом. Они теперь снова встретятся со своими любимыми двоюродными братьями и сестрами. Им это казалось ответом на их молитвы. Они не подозревали о планах отца. Семья старательно собиралась в дорогу. Им казалось, что они возвращаются в землю обетованную. Они часами могли говорить об этом, рисуя себе возвращение в самых радужных тонах. Вскоре после посещения Иосифа отцом он снова получил письмо от матери. «Любимый Иосиф, У нас события накладываются одно на другое. Готовься к большой неожиданности. Отец по частям продал ранчо Гедрик Продюс Компани. В конце недели он снова отправляется в Чикаго со скотом. По пути хочет заехать к тебе. Он ищет небольшую ферму, которую мы могли бы обслуживать вдвоем с Лавелл. Я не знаю точно, будешь ли ты еще на следующий год обрабатывать виноградник. О его планах я не могу тебе ничего сказать. Может, он вернется обратно и заберет нас, или найдет что-то подходящее. А может, и сразу останется там, а мы потом приедем следом. Он нас свои намерения не посвящает, так что нужно подождать, пока все выяснится. Ты уже давненько не писал нам, но я тебя понимаю. Только не теряй мужества и оставайся честным и верным по отношению к Богу. Помни, что я поддержу тебя во всех твоих делах, если ты будешь прав. С любовью, твоя мама. Наступила пора созревания винограда. Скоро надо будет начинать сбор плодов. Тысячи и тысячи кистей надо будет срезать. Работа предстоит нелегкая. «Теперь каждый день на счету», — сказал Беннет, уезжая. Два письма были в кармане рубашки Иосифа, одно от матери, другое от отца. Они пришли вчера вместе. Держа в одной руке несколько кистей винограда, другой Иосиф развернул письмо от отца. Он читал. Оно не начиналось с дружеского приветствия, не было в нем и открытого обращения. Коротко и обрывисто, как телеграмма. «Возьми взаймы на мое имя под воду и приезжай к скорому поезду. Посылаю 100 корзин и 200 коробок. Приеду в субботу, отец». Иосиф теперь не знал, должен он в субботу ехать в город или отец сам приедет. Согласно письму матери, отец мог вот-вот прибыть. Наступила суббота. Иосиф отправился в город на подводе Зола Бантума, чтобы забрать корзины и коробки, которые прислал отец. Небо хмурилось, предвещая приближение дождя. На обочине дороги лежали опавшие из деревьев листья и шуршали под порывами ветра, который нес Иосифу навстречу тучи пыли. Впереди угрожающе прогромыхало. Иосиф еще раз перечитал скупые строчки отцовского письма, потом разорвал его на мелкие кусочки, открыл руку и пустил по ветру. Гнетущая, давящая тишь лежала в долине, и темная, почти черная стена дождя протянулась над лесом. Иосиф совсем редко прибегал к помощи кнута, но дождь заставлял его спешить, и он настиг его. За несколько минут он вымок до ниточки. Подъезжая к вокзалу еще издали, Иосиф увидел, что скорый поезд уже прибыл. Три кучи высоко нагроможденных корзин и деревянных ящиков лежали в конце перрона. Перед ними стоял человек с озлобленным лицом. Нехорошее предчувствие наполнило Иосифа. «Промозглая погода!» — встретил его резкий возглас Беннета, прежде чем Иосиф успел с ним поздороваться. «Ужасный дождь!» — ответил Иосиф вместо приветствия. «Будем надеяться, это не повлияет на урожай!» — жалобой в голосе добавил Беннет и посмотрел на небо. «Трудно этому поверить!» — возразил Иосиф. «Ну давай!» — выражение лица Беннета было злое и не предвещало ничего хорошего. «Берись за работу, грузи! Ты что, не мог раньше выехать? Я здесь уже целый час торчу!» Подвода не освободилась раньше, у Зола она была загружена. «Давай!» — грубо прервал его Беннет. Его никак не интересовало, что там было нагружено. «Я же тебе сказал, что сейчас каждый день дорог, все равно, дождь или нет?» «Каждый день дорог», — пробормотал Иосиф себе под нос, крепко берясь за работу. «Да, каждый день дорог». Дождь поливал, как из ведра, и, казалось, конца ему не будет. Иосиф поранился о гвоздь. Чтобы как-то остановить кровь, он достал из кармана брюк свой носовой платок. При этом что-то беленькое упало на землю. Ловко, как зверек, наступил Беннет на это ногой. И когда Иосиф отвернулся, он поднял оброненную Иосифом бумагу и опустил ее себе в карман. Это было письмо, в котором Анни сообщала Иосифу, что она с его выбором Долорес Пейс согласна. «Как глупо, что сегодня не воскресенье», — сказал Беннет по дороге домой. «Почему именно воскресенье?» — — спросил Иосиф. «Потому что воскресенье — самое лучшее время для дождя», — ответил Бенет. У него все было рассчитано. Постепенно дождь стал стихать, и хотя обед был готов и стоял на столе, Кэти настаивала, чтобы Иосиф переоделся в сухую одежду. «Ты же можешь получить воспаление легких», — сказала она. «Мы тебя подождем, а вам тоже нужно сменить одежду, господин Амстронг, и летом можно простудиться и заболеть». Оба Амстронга отправились наверх переодеваться. «Зол», — предупредила Кэти, когда они оставили помещение, «если этот человек приехал, чтобы Иосифа снова выругать, то он будет иметь дело со мной». И она закусила губу. «Ну-ну, Кэти», — Зол успокаивающе похлопал ее по плечу, «ты лучше не вмешивайся, Иосиф уже мужчина, я думаю, они свои дела сами решат». Почему он не сказал, что сегодня приезжает его отец? Если он знал, то надо было нас поставить в известность. Я к этому совсем не готова. Налей еще немножко воды в суп, он этой разницы не заметит. Сегодня нет супа, Зол, а мясо я уже на 4 части поделила. Но тогда я сегодня останусь без мяса. Зол, тебя действительно ничем не проймешь. Всегда я крайне остаюсь. Этот человек меня просто нервирует. Я ничего не могу в этом изменить. Успокойся, Кэти. Может, он здесь останется всего 1-2 дня. Но если он собирается остаться дольше, он же должен будет с нами об этом поговорить. После поездки на рынок у него карманы трещат от денег. «Я вижу, вы приехали, чтобы Иосифу помочь в уборке урожая», отважился спросить Зол, когда чашка с картошкой прошла по кругу. «Я еще не знаю», — ответил Бенет, не поднимая головы. «Я уже подумал, не поднять ли на эту работу Ирни и Лоя. У меня есть одно срочное дело». Он снова потянулся за хлебом, посидел, уставившись в одну точку, потом многозначительно вздохнул. Никто за столом не произнес ни слова. Бенет ожидал, что Иосиф спросит отца о его планах, но вопроса не последовало. «Вы случайно не знаете, кто тут по соседству где-нибудь поблизости продает небольшую ферму?» — наконец спросил он. «Чтобы это было не так далеко от города». При этом Бенет не поднимал головы от тарелки. «Маленькую ферму?» — переспросил Зол. «Для Иосифа?» Зол еще не закончил фразы, как уже понял, что его вопрос застал Бенета врасплох. На этот раз Бенет не сдержал своего нрава и проявлял весь свой темперамент. «Для Иосифа?» — вскричал он взбешенный. «Почему вы решили, что я хочу купить ферму для Иосифа? Он пока что не женится, или...» У Иосифа кусок застрял в горле. Рука его, которая как раз поднялась, чтобы взять стакан, бессильно упала обратно. Когда через стол он встретился с глазами отца, казалось, тот хотел взглядом просверлить его насквозь. Темная тень накрыла его. Его мысли вернулись к последнему воскресному вечеру, когда он совсем тихо сказал Долорес: «Я люблю тебя». Может, она и не расслышала даже, но он был так счастлив, что отважился произнести эти слова. Впервые в жизни он набрался смелости сказать такое девушке. Он мечтал завтра вечером повторить слова любви, может быть, немного громче. Но приехал отец и его мечты развеял. Но почему всегда так должно быть? Это было всего несколько дней его жизни, когда теплые солнечные лучи оттеснили темноту. Почему снова и снова вмешивается отец, чтобы все разрушить? Неужели это его судьба? Как часто мама помогала ему залечивать раны, нанесенные отцом, и вот сейчас он сидит напротив своего отца и не мог вспомнить ни одной обиды, ни одного переживания, которое бы не нанес именно он, отец. Он постоянно был причиной всех его слез. От него всегда исходили страхи и недоразумения. «Я ищу небольшую ферму для себя самого», — возревновал Бенет. «Уже хватит, наверное, нам жить на ранчо, господин Бантум. Наступило время вернуться назад. Мне было сделано такое выгодное предложение, что я не устоял. Может, на следующий год я расширю виноградник. В общем, видно будет, как дела пойдут». «Я слышал, что Ал Йонсен хочет продать свою ферму». «Ал Йонсен?» Может, это как раз то, что вы ищете. Она находится недалеко отсюда, чуть-чуть на север». «Я знаю, где это», — сказал Пинет. «Я не думал, что он свою ферму когда-либо продаст». «Мне неизвестны отдельные подробности», — сказал Зол. «Но я слышал, что у Алла умер кто-то из богатых родственников. В общем, он унаследовал крупную сумму. Теперь хочет поселиться в городе, купить себе очень хороший и новый дом». «Так оно, да, Кэти? Ты, кажется, мне рассказывала». «Да, это я тебе говорила. Возьми же себе еще мясо, господин Амстронг. Иосиф, подай, пожалуйста, отцу хлеба. Распродажа, кажется, должна состояться сегодня после обеда». «Сегодня после обеда?» — в один голос спросили Зол и Бинет. «Да, она начнется в час. Я же тебе об этом говорила, Зол. Ты уже снова забыл».
1: «Немного проясняется», — сказал Бинет, выглядывая в окно.
0: «Вы хотите туда поехать?» — спросил Зол.
1: «Само собой разумеется. Иосиф, ты сгрузишь корзины и ящики возле виноградника там».
0: Он взглянул на свои часы.
1: «Так ведь уже почти час».
0: Когда Бинет вернулся с аукциона, настроение у него было предподнятое. Прежде чем он что-то сказал, Иосиф уже знал, что сделка для него была успешной. «Знаешь, Кэти, Алл сбыл свое добро без особого труда», — сказал Зол за ужином. «Расскажи же, наконец, как все происходило», — спросила Кэти. Ее миловидное круглое лицо выражало сплошное любопытство.
1: «Господин Амстронг купил все имущество вместе с инвентарем».
0: Кэти бросила взгляд на Иосифа. Наверное, в этом случае сыновья задавали бы массу вопросов, но Иосиф же сидел молча и широко открытыми глазами смотрел через окно в сад.
1: «Вы уже с завтрашнего дня будете жить там, да, господин Амстронг?»
2: «Это было бы возможно, если бы семья Йонсен уже выехала. Я спросил Алла, когда он думает переехать. Он сказал, что через неделю. Если мне удастся нанять Ирни в помощь Иосифу в уборке винограда, то я отправился бы туда и все бы устроил к нашему переезду. Алл сказал, что одну комнату он мне уже может выделить. Жена и дети там и без меня справятся. Но я еще не совсем решил. По мне, следовало бы здесь быть, когда виноград надо будет отправлять на рынок».
0: «Но отец...» — отважился вставить Иосиф. «Он просто не мог дольше молчать. Мать же не может весь переезд взять на себя, и...»
1: «Иосиф, ты в этом ничего не понимаешь», — холодно прервал его Бинет. «Семья должна выполнять мои указания, так что нечего тебе об этом заботиться».
0: Иосиф отчаянно искал в своих карманах. Он был убежден, что положил письмо в правый карман брюк. Он обшарил шкаф. Может, он выронил его там, когда переоделся? Потом он снова хватался за поиски в карманах. Бинет с ухмылкой следил за ним.
1: «Ты что-то потерял?»
0: — спросил он, сидя на краю кровати, не спуская с Иосифа цепких глаз. Иосиф ничего ему не ответил. У него появилось нехорошее подозрение. Досада и разочарование мучительно сжали его сердце.
1: «Может, это то, что ты ищешь?»
0: Бинет вынул из кармана смятое письмо и победно помахал им перед носом Иосифа. Иосиф весь внутренне напрягся. На лице его выступили капельки пота. Он сделал несколько шагов по направлению к отцу и умоляюще протянул к нему руку.
1: «О нет, этого ты не получишь обратно. Ты и твоя мать, вы одним миром мазаны. Ты разве не заметил, что выронил письмо на перроне, а?»
0: И он отправил письмо обратно в карман своих брюк.
1: «Да, грехи ваши открываются, сын мой. Твоя мать, значит, отправила тебе письмо через Виргинию. Я бы многое дал, чтобы прочитать твое письмо, которое она сожгла. Ты, значит, думаешь, что Бог твои молитвы слышит? Ха! Мне бы лопнуть от смеху. У меня просто нет сейчас желания идти к брату Грисли. Твоя мать всегда тебя брала под защиту. Наступило время положить этому конец».
0: Ничего не говоря, Иосиф повернулся и вышел из комнаты. Он спустился вниз, чтобы освежить лицо холодной водой. Он опрокинул в себя большой стакан холодной воды, ушел за сарай, упал на колени и закрыл лицо руками. У него больше не было слез, только время от времени тело его содрогалось от сдавливаемого рыдания. Наступила ночь.
2: Он поднялся и вернулся в свою комнату. Его отец уже лежал в постели, повернувшись лицом

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ. Ждем вас, Божьих вам благословений!

Душа моя взывает к Богу, детей моих убереги. Пусть изберут они дорогу надежды, правды и любви. Пусть мир лукавый не заманит своей губительной рукой и злом своим не затуманит Твой образ, Господи, живой. Пусть Дух Святой их наполняет среди неверья и вражды. Всегда Сам учит, наставляет и бережет от злой беды. Когда же встретят искушения, Ты дай им, Боже, устоять, к Тебе спешить без промедления и о поддержке умолять. Будь с ними в радости и в горе. Веди своей, Отец, рукой, и среди волн в житейском море храни их, Господи благой. Ты материнскую молитву, я верю, Боже, записал. Вести я буду свою битву за тех детей, что Ты мне дал.

Дорогие друзья, в 9 заповеди своего закона Бог говорит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Исход 20:16. На первый взгляд может показаться, что ложное свидетельство не такое уж зло по сравнению с убийством или изменой. Но в Священном Писании мы можем найти немало высказываний, которые убеждают нас, что у Бога совсем другое мнение. Что молот и меч и острая стрела – то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Притчи 25:18. Многие ли из нас решатся использовать молот или меч против своих соседей? Но для Бога ложные заявления о других людях – то же самое. Библия также раскрывает, что нам следует понимать под ложным свидетельством. Оказывается, это не только ложь, высказанная словами. В книге притчей Соломон описывает человека, виновного в этом грехе. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими, коварство в сердце его. Он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Притчи 6:12-14. Как видим, мы можем лгать не только устами, мы можем солгать взглядом, жестом и даже в мыслях. И далее Соломон выражает отношение Бога к тому, что связано с ложью. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его, глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». Притчи 6:16-19. В этих словах Бог запрещает язык лживый и сердце, кующее злые замыслы, указывая, что именно от них исходит ложь. Он осуждает сплетника, ноги которого быстро бегут к злодейству. Лжесвидетель и сеющий раздор между братьями также причисляются к тем, кого ненавидит Бог. Почему о Боге, которого Священное Писание представляет как воплощение любви, сказано, что Он ненавидит? Прислушаемся к словам псалмопевца Давида. «Господи, Боже сил, кто силен, как Ты, Господи, и истина Твоя окрест Тебя, правосудие и правота – основание престола Твоего, милость и истина приходят пред лицем Твоим». Псалом 88. Сущность Бога, Его характер – это единство милости и истины. Поэтому для Бога является мерзостью все, что отмечено ложью и всякого рода неправдой. Так как Бог является воплощением истины, то всякое действие обмана рассматривается небом как грех против Бога. Однажды Бог, движимый любовью, создал совершенный мир из совершенного человека, которого поставил владычествовать над этим миром. Он создал человека по своему образу и подобию, и он должен был отражать славу своего Создателя. Бог заключил с человеком завет, условием которого было полное доверие и послушание Богу со стороны человека. Таким образом, Бог хотел уберечь человека от зла. Но сатана, который есть лжец и отец лжи, обманом привел человечество к грехопадению и разрушил взаимоотношения доверия между человеком и Богом. С тех пор человек живет во зле, и это зло, нарастая как снежный ком, ведет нас к гибели. Бог обеспечил человека всем необходимым для хороших отношений с другими людьми. Он вложил в нас способность понимать, симпатизировать, чувствовать и проявлять любовь. Лжесвидетельство все это разрушает и уничтожает всяческие отношения, делая человека преткновением для других, сломанным мостом на дороге, цементной стеной на повороте, о которую разбиваются все, кто доверяет ему. Лжесвидетельство превращает жизнь в трагедию. От лжи страдает не Бог, но сам человек. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет.
И как удивительна Божья любовь и восхитительна мудрость Его, проявленная в том, что Бог предусмотрел возможность восстановления Его милости к нам путем, который не противоречит Его истине. Исполнение этого Божьего замысла Давид воспел в своих псалмах. «Милость и истина встретятся, правда и мир облабзаются». Псалом 84. Это соединение произошло на Голгофе, где Божий Сын Иисус Христос принял на Себя Божий гнев за людей, которые нарушили Божьи слова и исказили Его истину. Насколько наш мир был бы привлекательным и счастливым, если бы мы чаще размышляли о благости Бога, о прекрасных качествах наших друзей и соседей, исключили бы поиски недостатков в других людях, прекратили бы сплетничать и перестали бы лгать. Что же нам делать, чтобы не попасть в западню лжесвидетельства, чтобы самим не произносить его и не отчаиваться, когда кто-то прибегает к нему? Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Вот ответ. Любить своего ближнего, чтобы не говорить плохого о нем, и любить его, несмотря на то, что он говорит плохо обо мне. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Римлянам 12 глава. Порою боль, причиненная ложью, бывает невыносимой, и ее очень трудно простить. Но христианин оставляет все на Божий суд и доверчиво ожидает, зная, что его рука завершит все безошибочно и хорошо. Нам же нужно бояться только одного, чтобы самим не быть осужденными Богом. Кто-то сказал, что человек, который много времени проводит на коленях, мало лжет. И это действительно так. Если мы содержим свои сердца в чистоте, а наша связь с Богом, источником истины, не нарушена, тогда подчинение девятой заповеди не составит для нас труда. Христос, живущий внутри нас, будет руководить нашими устами, и мы обретем победу над всяким лжесвидетельством. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего. Притчи 3.3.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

это будет книга Бытие, 19 глава. Книга Бытие, 19 глава, с 12 стиха чуть ниже. «Сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть еще здесь, зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места. Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил зятями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятям его показалось, что он шутит». Я бы хотел бы особо обратить наше внимание на последние слова 14 стиха. «Но зятям его показалось, что он шутит». Текст из Божьего Слова открывает для нас непростую историю, которая написана на страницах Священного Писания. Мы, читая эти строки, сегодня можем понимать и видеть, что непростые обстоятельства приходят в дом, в жизнь этого Божьего человека Лота. Что интересно, братья и сестры, с этих стихов, Лот в своей жизни получает прямое откровение от Господа. Ангелы Божьи посылают свою весть предупреждения, предупреждая Лот. Бог имеет намерение, Бог поставил черту. Бог так решил, что место, в котором ты живешь, оно будет подвержено судам Божьим. И, братья и сестры, в этом послании Бога звучит выход и решение, благословение для этого человека. Выходи из сего места. И звучит вопрос: кто есть у тебя в этом месте или в этом городе? Вот представьте, Лот, Божий человек, получив слово от Господа, получив откровение от Божьего Духа, с этим словом идет к людям, которые имеют непосредственное отношение к его дочерям, к его будущим зятьям. И звучит слово от Господа уже через Лота к этим людям: выходите из сего места, встанем, оставим его, потому что Бог так определил, он истребит это место. Но, братья и сестры, что нас может удивить? Реакция этих людей. Реакция людей, которые слышат слово от Господа. Реакция тех людей, которым звучит весть спасительная. Библия говорит, что им показалось, что Лот шутит. Я для себя беру ли тема моя легкомыслие. Тогда, когда в нашей жизни Бог обильно посылает свое слово, за что слава Иисусу Христу. Бог посылает свои откровения, посылает слово рема в твое сердце и твою душу. Мы в этом году будем праздновать 150 лет переводу синодальному Священного Писания, с которого мы читаем. Я так рассуждаю над этим событием, думаю: Господи, сколько много сегодня в моей жизни звучит проповедей. Сколько много сегодня благословенных служителей, которые проповедуют Евангелие Христово. Сколько много раз мы читаем Священное Писание и много-множество раз соприкасаемся с Твоим Словом. И, братья и сестры, если сегодня поставить на Божьи весы в одной чаше слово, которое сегодня мы слышим в наших сердцах, в нашей жизни, и, братья и сестры, на вторую чашу мы поставим, насколько это слово было способно, было сильно, было действенно для того, чтобы совершать свой труд, свою работу. Я замечаю в своей жизни, братья и сестры, что есть некоторый перевес, есть некоторое смещение того, что Бог не обделяет нас, слава Иисусу Христу. Бог заботится о нас, Бог посылает свое слово. Но вопрос: как сегодня я реагирую на это слово в своей жизни? Как сегодня я воспринимаю это слово? Не бывает ли так в моей христианской жизни, что я слышу откровение от Бога, но настолько легкомысленно отношусь к Нему? Есть, братья и сестры, в нашей жизни моменты, когда они не особо влияют на нашу жизнь. Но есть определенные перекрестки в нашей жизни, когда мы, сталкиваясь с Ним, и звучит Слово от Бога не просто помочь нам лишь только в материальном, это Слово может определить твое спасение. Это Слово может повлиять на твоего внутреннего человека. Это Слово способно и может исцелить

0: твое сердце и твой дух. Слава Иисусу Христу! Но как я реагирую на него? Как я воспринимаю это слово? Размышляя над этим текстом, буквально это было в этом месяце, в январе, я был в гостях у своих родителей, и было уже поздно, морозы наступали, передавали, что минус 30 с лишним градусов будет. Я уставший, было позднее время с семьей, и мне поступает звонок. Говорит: брат Даниил, ты можешь приехать в поселок Куженер? Это приблизительно около больше 100 километров от места, где я находился. Там есть один человек, он неверующий, и он болеет раком, 4-й стадии рака. У нас такое желание, чтобы ты поехал и помолился за него. И знаете, я говорю: сестра, ну как-то я уставший, время 10:30 ночи, у меня семья, маленькие дети собираются, погода тяжелая, метет на улице. И знаете, я не дал ей ответа, положил трубку телефона, я ей сказал: я буду молиться. Я тихонечко отошел в угол, даже не склонял колени, закрыл глаза, говорю: Господи, что мне нужно делать? Я слышу тихий голос в своем сердце: вставай и езжай в Вишкаралу. Вставай и езжай к этому человеку. Знаете, внутри меня, говорю: Господи, ты же видишь, я устал, ты видишь мои обстоятельства, ну, Господи, как-то неудобно, трудно, тяжело. Но я третий раз слышу в своем сердце тихий-тихий Божий голос: вставай и езжай к этому человеку. Я говорю: Господи, хорошо, я сдаюсь. Я собираю семью, мы едем, приезжаем поздно ночью домой. И рано утром я встаю в своем сердце: Господи, я позвоню одному брату, он там ближе, он там рядом. Пусть он посетит, но время, обстоятельства, не успеваю. Служение, надо посещать других людей. И знаете, встаю рано утром, пишу брату СМС, а он не отвечает на нее. И знаете, внутри еще поднимается недовольство. Вот думаю: Боже, брат не бодрствует, спит долго. А внутри слышу снова голос: вставай и езжай к этому человеку. Вставай и езжай в эту больницу. Я, знаете, говорю: Господи, хорошо, я согласен. Встаю, завожу машину, еду туда, преодолеваю расстояние, прихожу в больницу, карантин, не впускают. Я говорю: Господь, если Твоя воля есть, Ты же знаешь, ну, Господи, зря, что ли, приехал, столько расстояния преодолел, ну, и не впустят. Знаете, так Бог чудно устроил. Медсестры вышли, меня впустили в палату к этому человеку. Я склонился над ним. Я думал, что нужно, ну, привести к вере, как-то поговорить. Лишь только начинаю некоторые слова говорить: братья и сестры, а человек готов, а человек приготовлен. Мы склоняемся, или я склоняюсь над его кроватью, совершаем молитву покаяния, призывает имя Господне, и он принимает Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Слава Иисусу Христу! Знаете, на следующий день мы рано утром едем в другой поселок на служение, и мне приходит СМС-ка: брат Даниил, этот мужчина, его звали Виталий, он в 6:45 отошел в вечность к Иисусу Христу. Слава Ему! Стоит вопрос: как ты отреагируешь на Божье Слово? Твоя реакция, как ты воспримешь то Слово, которым Бог обращается к твоему сердцу и к твоей душе? Я для себя так беру, братья и сестры. Если бы пренебрег, если бы отнесся легкомысленно, если бы сказал, что пусть кто-то другой это сделает, пусть другой посетит. В моей жизни были моменты, когда Бог говорил к моему сердцу, а я пренебрегал этим Словом. И приходила весть: человек отошел в вечность. Мое сердце наполнялось печалью, в моем сердце была тревога, говорил: Господи, я должен был быть там, я должен был быть у этого человека, но я легкомысленно отнесся к Твоему Слову. Братья и сестры, пример из Священного Писания, где два брата, Исав и Иаков, два человека. Исав — человеку, которому принадлежит Божье благословение по праву первородства. Человек, который должен был принять жребий последующего служения. Но мы знаем эту историю, когда он приходит с охоты, и сидит Иаков, варит похлебку, и он говорит: продай или дай мне покушать, я умираю, я голоден. Иаков говорит: продай мне твое первородство. И Исав начинает рассуждать: да что мне с этого первородства, что мне с этого благословения Божьего? Я умираю, я есть хочу. Что меня, братья и сестры, удивляет в этой истории, не только то, что Исав продает свое первородство, но как легко он расстается с этим благословением. Как легкомысленно, братья и сестры, он относится к тому благу, который Бог определил в его жизни. Я бы хотел бы сегодня себя спросить и каждого из нас, имея сегодня особое Божье благословение собираться в этом прекрасном доме Божьем, имея сегодня возможность слышать Божье Слово, имея сегодня все инструменты Божьи и ресурсы, которые Бог направляет сегодня к твоему сердцу и к твоей душе. Не бывает ли сегодня в твоей и моей жизни, дорогой друг, брат и сестра, что так легкомысленно ты, получая Божье благословение, тратишь его, когда ты переступаешь порог дома Божьего? Я не говорю для вас, говорю для себя. Порою в своей жизни, участвуя в служении хлебопреломления или служа этим служением, братья и сестры, можно так легко, приняв, конечно, получив, но проходит немножко времени, и так легко тратится та чистота. Так легко тратится то особое Божье присутствие. Так легко порой мы расстаемся, променяя на то пустое, легкое, неосновательное. Пусть Бог благословит сегодня жизнь и сердце каждого из нас Духом Своим Святым. Чтобы мы сегодня в своей жизни, братья и сестры, сделали некоторый анализ, как сегодня я отношусь к Божьему Слову. Как сегодня я реагирую на Слово, которое Бог посылает Духом Святым в твое сердце и твою душу? Не бывает ли так в твоей и моей жизни, что ты расстаешься с этим благословением и так легкомысленно относишься к нему? Второй библейский пример, которым вы, я так думаю, что знаете, этот судья Израиля Самсон. Для меня, братья и сестры, этот человек, который очень был легкомысленный в своей жизни, исполненный Духа Божьего от чрева матери, имеющий особое присутствие Божье, особое благословение. Мы читаем историю об этом человеке, как легко, братья и сестры, он тратил и растрачивал Божью благодать. Как легкомысленно он брал эту ослиную челюсть, как легкомысленно он ходил к блуднице, как легкомысленно он, как будто бы играя, шутя, заигрывая, на коленях Далиды играл со своим назарейством, с присутствием Духа Божьего. И как бы раз обманул, второй раз обхитрил, вроде бы как-то и Божья благодать есть, но вместе с тем переступает эту черту. И приходит момент в жизнь Божьего помазанника, но не знал, что Бог отступил от него. Может быть, сегодня в нашей жизни я бы хотел бы обратиться к молодежи, будучи сам молодым человеком. Может быть, сегодня ты, находясь в собрании, слыша Божье Слово, ты крещенный Духом Святым. У тебя папа и мама верующие родители, ты не первый год ходишь в собрание, слышишь Божье Слово. Но подобно этому человеку, как подобно этому Самсону, ты приходишь в собрание, кажется, имеешь это особое Божье благословение, но переступая порог дома Божьего, выходя из своего дома на улицу, встречаясь с своими друзьями, ты порою так легкомысленно, так заигрывая, так легко сегодня относишься к тому особому Божьему благословению, которое Он посылает в твоей жизни. Пусть Бог поможет нам сегодня, дорогие друзья, братья и сестры, не отнесись легкомысленно к Божьей благодати. Иногда в нашей жизни я беседую с некоторыми молодыми людьми, они говорят: брат Данил, вот в чем причина, почему я не могу устоять, почему грех настигает мою жизнь, почему обстоятельства, почему прошлое начинает меня догонять. Я его спрашиваю: когда ты приходишь в собрание, когда ты слышишь Божье Слово? Чем ты занимаешься? Я говорю: знаешь, иногда я так наблюдаю, у нас небольшая церковь, поэтому мы как одна семья, и служителю бывает все видно. Когда идет служение, а ты достаешь сотовый телефон и начинаешь смотреть или начинаешь сидеть не в том собрании, ты физически в собрании, но духом ты своим там в телефоне. Когда ты сидишь в служении и поглядываешь на время и часов, когда же закончится это собрание, когда я позволяю себе где-то заснуть, где-то как-то вот легкомысленно, или когда звучит слово, проповедник встает за кафедру, я внутри говорю: Господи, ну, я уже об этом знаю, я это слышал, но все одно и то же, и порою так легко, братья и сестры, так легкомысленно трачу Божье благословение, А в этом слове был рецепт для твоего сердца, от твоей души. А в этом слове была возможность найти выход и решение. А в этом слове Бог хотел благословить твое сердце и твой дух. Ты приходил с вопросом, с нуждой, с исканием Бога. И в этом слове был ответ и решение для твоего сердца и твоей души. Но ты легкомысленно отнесся к нему. Пусть Бог поможет нам сегодня, благословит нас, братья и сестры, Духом Святым. Возвращаясь к истории с Лотом, чем заканчивается легкомысленная жизнь и этого человека? Бог говорит, спасайся на гору, выходи из этого места, там твое спасение, там Бог хочет спасти тебя. Нет, Господи, если я обрел, братья и сестры, он легкомысленно относится к спасительной вести и в своей жизни. И мы видим печальный итог. Рождаются два самых богопротивных народа, которые всегда противоборствовали Божьему народу. Пусть Бог благословит сегодня каждого из нас. Может быть, сегодня в нашей жизни, братья и сестры, в нам, в наше внутреннее состояние звучит слово «выйди из этого состояния». Выйди из этого положения, перестань находиться там, перестань пребывать там, перестань общаться там. Братья и сестры, в этом слове есть сегодня благая весть, есть сегодня спасительная весть, чтобы сегодня помочь каждому из нас взбираться туда, к горам, откуда приходит помощь наша, а помощь наша от Господа, слава Иисусу Христу. Братья и сестры, и еще один момент. Почему в нашу жизнь или что приводит сегодня к легкомыслию? Первый текст или первая мысль, которая для меня особо важна или ценна, Псалом 49, 21, 21 стих. Бог говорит такие слова. «Ты это делал, а я молчал. Ты подумал, что я такой же». Иной раз, братья и сестры, в нашей жизни, когда мы переступаем Божье Слово, когда мы понимаем сегодня в своей жизни, что это состояние неугодно Богу, это состояние неправо перед Богом, оно противоречит Божьему Духу. И, братья и сестры, мы приходим в собрание, но живем порою по произволу своего сердца и своей души. Иногда так думаем, Господи, ну ты же меня не наказываешь. Гром или молния с неба не ударяет на меня. Ничего не меняется, и я прихожу в собрание, и также молюсь языками, также где-то плачу, также где-то сокрушаюсь, но заканчивается служение, и я возвращаюсь на свой старый путь. И в мое сердце может прийти обольстительная мысль, что Бог одобряет это. Для Бога это не особо важно, не особо ценно. Он, но с этим как-то вот считается, как-то, может быть, смотрит сквозь пальцы на эти вещи, на это состояние. А Бог говорит такие слова, ты это делал, а я молчал. Тебе пришла эта обманывающая, обольстительная мысль, что я такой же. Братья и сестры, Бог, Он наш есть Бог, святой, слава Иисусу Христу. Бог наш есть, Он есть огонь поедающий. Пусть Бог поможет укрепить сегодня наши сердца Его святым словом и присутствием. Если сегодня в нашей жизни ты и я в своем сердце слышишь Божий стук, Божье слово, Он говорит, оставь эти вещи, оставь состояние, оставь положение вещей, начни искать моего лица, начни приближаться ко мне, начни исполняться Духом Святым. Оставь все это пустое, оставь все поверхностное, начни укореняться в Слове Моем. Братья и сестры, это Слово есть сегодня спасительная весть для твоего сердца и твоей души. Слава Иисусу Христу! Еще один момент. История дочери Иаира. Когда Иисус приходит и говорят, что она умерла, а он говорит такие слова, что она не умерла, но спит. Братья и сестры, реакция людей, которые были в том месте и слышали эти слова – они начали смеяться. Братья и сестры, я для себя так беру. Может быть, сегодня в нашей жизни мы слышим обетование Божье. Может быть, сегодня в нашей жизни Слово от Господа говорит, поправь это состояние, исправь свои пути, сделай ремонт своей жизни. А в моем сердце есть сегодня подобно этим людям. Я внутри смеюсь сегодня над словами Бога. Я сегодня перестал верить Священному Писанию. Я перестал сегодня основанием класть в своей жизни Божье Слово. Буквально в этом месяце, также в начале этого года, в январе, у меня есть мой свояк, он служитель в северной части нашей республики, поселке Сернури, несет диаконское служение. У него отец, был отец, или, да, и человек, который прошел Афганистан. И много раз он говорил своему отцу о спасении, о вечной жизни, но он был настолько внутри ожесточенный, настолько был, давайте сказать, противящийся Богу, что ничего не помогал. И буквально недавно, или в том году, в конце того года, Бог кладет его в постель, рак четвертой стадии, рак легких. И мы вместе с этим братом Александром едем к нему домой, к его отцу помолиться. Знаете, когда мы вставили, пришли к нему домой, начали общаться, я думаю, вот так надо, так нужно сказать, так нужно подойти. Но ничего не происходит, он стоит в своих убеждениях. Я внутри начинаю молиться, говорю: Господь, я прошу Тебя, я тут бессилен. Моих пониманий, моих подходов здесь, они не работают, они не способны. Но я знаю и верю, есть Тот, Который силен и способен, молот, разбивающий скалы. Молот, разбивающий твердыни сердца человека. Я начал внутри, в духе молиться, и не верю своим ушам и глазам. Он говорит: вы пришли помолиться за меня? Его сын Александр говорит: папа, призови имя Господне, попроси у него прощения, начни искать его лица. Знаете, он говорит: я признаюсь вам честно, я боюсь умирать. Дух войны, люди, которыми мы там соприкасались, они приходят ко мне во сне и не дают мне покоя. Я говорю: знаете, дядя Юра, но есть Тот, Который силен и способен снимать гнет и груз и тяжесть греха. Какой бы ты ни сделал грех в своей жизни, есть кровь Иисуса Христа, сильная и способная, действенная, которая способна очистить твое сердце и твой дух. Вы знаете, мы склоняемся на колени, он повторяет молитву покаянию со своим сыном. Я говорю: я хочу за тебя помолиться, дядя Юра. Начиная за него молиться, он облокотился, прячет глаза, слезы начинают течь градом с его глаз. Бог совершает свой труд, Бог разбивает эти скалы, Бог касается сердца человека, слава Иисусу Христу. И мы выходим с квартиры, я начинаю прогревать машину, и он говорит ко мне, подходит Саша, свояк мой, служитель, проповедует Божье Слово. И говорит: знаешь, Данил, а я не верил. Знаешь, Данил, а я не верил, что он спасется. Я не верил, что его сердце откроется для Бога. Я видел, что другим Бог, других спасает, других молитву слышит. Но проходили года, проходили десятилетия, а в моей жизни ничего не менялось. Но сегодня свидетель того, что есть живой Бог. Слава Иисусу Христу! Может быть, сегодня в твоей и моей жизни ты слышал обетование Божье. Бог обещал, что спасет твоего сына, спасет твою дочь. Он коснется твоего родства, он придет в твой дом, он совершит спасение. Но проходят года, проходит время. И Бог, возможно, напоминая, как это было в жизни Авраама: «Авраам, я благословлю тебя». А сердце Авраама было, братья и сестры, печаль. Он начал сомневаться, вера начала теряться. Сара, стоя в шатре, начинает смеяться над словами Божьими. Но, братья и сестры, есть Бог, который верен, слава Иисусу Христу. Есть Бог, который слышит, есть Бог, который никогда не забывает твоих и моих молитв. Может быть, сегодня, приходя в собрание, ты слышишь, что за кафедрой звучат эти слова. Я так иногда наблюдаю, смотря за трансляциями, много свидетельств о Божьей славе, о Божьей работе, о Божьей силе, за что слава Иисусу Христу. Но ты находишься в собрании, и в твое сердце прокрадывается эта мысль: не сможет, не получится. Звучит слово от Бога: ободрись, есть у Бога надежда, Бог, есть верный Бог, Он не забыл тебя и меня, слава Иисусу Христу. Но в твоем сердце поднимается смех: а, это для других, а, это с кем-то, с другими будет. Когда я был последний раз у вас, свидетельствовал, знаете, мой дедушка, который был рецидивистом, 70 лет ему было, и я однажды, у моего отца был день рождения, я приезжаю к нам домой. И знаете, много раз я говорил своему дедушке: дедушка, нужно покаяться, дедушка, нужно призвать имя Господне, ты уходишь в ад, твоя жизнь, она идет ко дну, просто ты уже умираешь на этой земле. Он уже не ходил, был прикован к дивану. Знаете, каждый раз отворачивался. Каждый раз говорил: это не для меня, да иди ты, для меня нет авторитета в этом мире, я сам себе авторитет. Но знаете, было 24 мая, я помню, как сегодня этот день, мы приехали, все родство, верующие, неверующие, собрались в доме моих родителей. И когда снова я пришел в квартире, в дом, мне в сердце звучит Божий голос: иди, подойди к своему дедушке и скажи, чтобы он покаялся. А у меня внутри неверие, братья и сестры. Я не верю. Я другим говорю, о других молюсь. Других вижу, что Бог совершает, а в своей жизни иногда мое сердце также приходило печаль. Говорю: Господь, а как же мой дом? А как же мои родные? А как же то спасение в моей жизни, о котором ты обещал и говорил? И знаете, я начинаю бороться с Богом, начинаю не соглашаться с Ним. Ну, Господи, ну сколько раз? Какой смысл, какой толк? Я слышу голос: подойди и сядь к Нему и скажи слово от Господа. Знаете, я честно скажу, я не верил, до последнего не верил. Сажусь рядом с Ним, обнимаю его: дедушка, я твой старший внук, я хочу тебя попросить, давай мы помолимся, давай мы призовем имя Господне. А он весь на колках, серьезный, угрюмый, строгий взгляд, никогда не проронит слезы. Знаете, он так поворачивается ко мне: давай, говорит, Данил, помолимся, я хочу покаяться. Мы склоняемся на колени, неверующие, верующие, в тихой, простой молитве. Но я чувствую, как Божий Дух начинает посещать наше место. Я чувствую, как сила Божья опускается, просто как елей, на моего дедушку и на меня. И мы вместе склоненные коленями молимся. И он призывает святое имя. Слезы текут из его глаз. Кается грешник. Слава Иисусу Христу. В моей жизни был момент. И бывает, братья и сестры, когда неверие подступает. Когда порою несерьезно, легкомысленно отношусь к этому слову. Через 2 месяца просто чудным образом Бог забрал на небо моего дедушка, слава Иисусу Христу, он явил свое спасение. Я бы хотел бы ободрить сегодня каждого из нас и вместе с тем попросить сегодня о том, чтобы, может быть, сегодня в твоей и моей жизни ты не раз и не два слышишь эти слова, но легкомысленное отношение к ним, поверхностное, легкое, приводит к тому, что ты не переживаешь Божье благословение. И последний момент. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Братья и сестры, пусть Бог поможет нам сегодня. Мы признаем, что живем в последнее время. Не правда ли? Обстоятельства меняются, законы меняются. Происходят разные волнения, трудности, и мы не знаем, что ожидает нас впереди. Но Божье поручение, Божье слово: иди и проповедуй Евангелие. Это не только о том, чтобы стоять за кафедрой, это не только о том, чтобы идти на улицу, это в своей жизни, в своем отношении, как мы сегодня слышали, в своих словах. Проповедуй Евангелие Иисуса Христа, слава Иисусу Христу, чтобы свидетельство Христово было способно распространяться, благоухание Его через твое сердце, твою жизнь и твой дух. Но я сегодня заглядываю в свою жизнь. Братья и сестры, звучит Божье Слово. Как сегодня брат в первой проповеди говорил: делай запас, запасайся маслом. Придет другое время, обстоятельства поменяются, жизнь будет другой. Ты не знаешь, что ожидает тебя впереди. Но у меня вопрос к себе: Господи, как сегодня я реагирую на Твое Слово? Как сегодня я отношусь к Нему? Не бывает ли так, что легкомыслие приходит в мое сердце и в мою душу, и я как-то легко пропускаю все это мимо своего сердца, мимо своих отношений с Христом? Пусть Бог поможет нам сегодня. Библия говорит для нас, мы поем этот псалом: «Холодом уж веет на поля, дней уж лучших пусть не дожидаются». Нам кажется порою, братья и сестры, что придет лучшее время, лучшие обстоятельства, лучшие возможности. А я для себя в этом псалме, который мы поем в наших церквах, беру для себя: холодом веет на поля, дней уж лучших не дожидайся. Сегодня время благоприятное. Сегодня время твоего и моего спасения. Сегодня милость Божья, она простирается над тобою, над твоим сердцем и твоей душой. Слава Иисусу Христу! Сегодня Бог дает еще возможность тому, чтобы сделать поправку, сделать анализ своей жизни в своем хождении. Я бы хотел бы пожелать для себя, для каждого из нас, не отнесись к этим словам легкомысленно. Углубись, проверь сегодня свое состояние. Не променяй сегодня Божье благословение. Не променяй сегодня Божью благодать. Не заигрывай сегодня с грехом. Не заигрывай сегодня с этим миром. Цепись обоими руками за того, в которого есть сегодня счастье, есть сегодня избыток, есть сегодня полнота благодати. Слава Иисусу Христу! Пусть Бог укрепит сегодня каждого из нас. Я бы хотел бы призвать нас к молитве. Давайте мы встанем на наши ноги и призовем Его имя, попросим Его милости и благословения.
1: Хочет всех людей Господь благословить, весь благую в сердце каждому вложить.

праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11:19.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Молись со мной. Мне 3 годика. Молиться я сама могу. Кто желает научиться, я вам помогу. Хоть и прожито немного детских быстрых лет, но всегда молиться Богу не устану, нет. Ну а ты, пора учиться, время нас не ждет. На собрании молиться всех Иисус зовет.

Дорогие дети, каждая наша программа дает вам что-то новое в познании Священного Писания. О земном, о том, что окружает нас постоянно, мы узнаем из учебников и всевозможных книг. Но этого мало. Нужно питать и душу. Пищу для души дает нам только Библия и непосредственное общение с Богом. Сколько дивных примеров мы нашли в жизни героев Библии. Сегодня мы снова познакомимся с человеком, достойным нашего подражания. Сначала мы познакомимся с женщиной-матерью, а потом с ее замечательным сыном. Женщину звали Анна. Многих наших мам тоже так зовут, а у меня есть девочка Аня. Это очень распространенное имя. И когда вы узнаете о библейской Анне, вы его еще больше полюбите. Недалеко от Силома жил человек по имени Елкана. Он любил Господа и каждый год приносил жертвы в храме в Силоме, куда ходил со своей семьей. У жены Елканы, Анны, не было детей, и она сильно печалилась из-за этого. Ей было больно смотреть на детей соседок, и она часто плакала от того, что Господь не подарил ей детей. Когда Анна была в храме, и жертва была уже принесена, и все вышли во двор, чтобы поговорить, она осталась внутри и молилась там тихонько Господу. Со слезами она говорила ему: «Господи, если ты посмотришь на печаль мою и вспомнишь обо мне и дашь мне дитя мужского пола, то есть мальчика, то я отдам тебе его в дар на все дни жизни его». Священник Илий обратил внимание на Анну и спросил, что беспокоит ее, и она рассказала ему. Он сказал, что Господь ответит ей на молитву, и пусть она идет домой с миром. Прошло порядочно времени, и у Анны родился желанный сыночек. Когда Елкана снова собирался в храм, Анна не пошла с ним, но осталась дома, чтобы смотреть за своим сыночком. Она хотела вскормить его, и когда он немного подрастет, отвести в храм к священнику на воспитание. Ведь она обещала отдать его Господу на служение, и теперь не хотела отступать от своих слов. Когда мальчик подрос, Анна взяла его за ручку, повела в храм к священнику. Когда они пришли туда, Анна сначала принесла жертву Господу, как это полагалось по закону, а потом пошла говорить со священником. Она сказала ему: «Господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Об этом ребенке молилась я, и Господь исполнил мне прошение мое, и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». С этими словами Анна поклонилась в храме и молилась, и молитва ее была как песнь, хвалебная Господу. Не было сожаления в словах ее, потому что она знала, кому отдает своего первенца. Она окончила молитву свою такими словами: «Господь умерщвляет и оживляет, Он унижает и возвышает, из праха подъемлет Он бедного, и из брения возвышает нищего, посажая с вельможами, и престолы славы дает им наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную, стопы верных своих Он соблюдает, а беззаконные во тьме исчезнут, потому что не силою крепок человек, Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них, да не хвалится мудрый мудростью своею, и да не хвалится сильный силою своею, и да не хвалится богатый богатством своим, но желающий хвалиться, да хвалится тем, что разумеет и знает Господа. Господь будет судить концы земли». После таких слов Анна оставила мальчика своего Самуила при храме для пожизненного служения Господу. У священника Илия было два сына, и оба они не были хорошими. Они не знали Господа и не служили ему. Они обижали народ и не исполняли своего священнического служения честно. Господь видел грех этих молодых людей и был очень недоволен ими. Самуил же служил при храме и носил одежду, которую ему шила мать его, и приносила каждый год во время принесения жертвы, когда она с мужем посещала храм и сына своего. Господь благословил Елкану и жену его и дал им еще детей, вместо того, которого Анна отдала ему на служение. Анна имела еще трех сыновей и двух дочерей, а Самуил возрастал у священника в храме. Илий становился старым, и ему было больно смотреть, как его сыновья поступают с народом, и страшно было подумать, что после него они останутся служителями храма. Он часто говорил с ними, но ничего не помогало. Они продолжали жестоко обманывать народ и жить так, как им было угодно. Господь не оставил их поведение без наказания. И в один день оба сына Илия умерли.
Господь сказал, что прославит прославляющих Его, и бесславящие будут посрамлены. Шутить с Богом опасно, и делать это человек может только до поры до времени. Бог долго терпелив и много милостив, и если человек упорствует в своем противлении Ему, наказание неизбежно, потому что Бог также справедлив и наказывает за грех. Для того, чтобы все люди знали о том, что Бог наказывает человека за грех, и о том, что человек нуждается в спасении, есть люди, которые возвещают благую весть спасения во Христе открыто, и есть страны, в которых можно проповедовать Христа на улицах. Кто хочет останавливаться, слушает, а кому неинтересно, идет мимо и не обращает внимания. В одной такой стране жил маленький мальчик Чарли. Однажды он был со своим другом на базаре и вдруг услыхал чей-то громкий голос. Дружок объяснил ему, что это проповедник, который всегда проповедует здесь народу Евангелие. Мальчики протиснулись сквозь толпу и стали в самом впереди. Но когда услыхали, что говорит проповедник, хотели вырваться из толпы и уйти, но протиснуться было просто невозможно, и им пришлось остаться и поневоле слушать. Чарли не понимал всего, что говорил проповедник, но одна фраза врезалась ему в память. «Если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит». Он не знал, к чему имела отношение эта фраза и откуда была она взята в Библии, но всю дорогу домой он рассуждал о ней, и когда лег в постель вечером, не мог уснуть. Мама пришла к нему и велела спать, но спустя полчаса снова услыхала какой-то звук наверху, на этот раз похожий на плач. Мама спросила, почему он плачет, и Чарли сказал, «Вот проповедник на базаре сказал сегодня, что если я не спасу души моей, завтра меня, может быть, убьют». «Я уверена, что он не имел в виду тебя», — сказала спокойно мама, «или во всяком случае не хотел сказать, что завтра именно ты будешь убит». «Но что же он имел в виду, скажи мне, мама?» «Спи теперь, я скажу тебе завтра», — сказала мама. Но Чарли не мог успокоиться и просил маму объяснить ему все сегодня же. Мама села на край его кровати и начала рассказывать ему историю спасения. Она уже раньше говорила с ним об этом, но он не обращал внимания, и мысли его витали где-то в пространстве. Она рассказала ему теперь снова о том, как первые люди не послушались Бога, и как Бог не переставал любить их и посылал людей, которые напоминали им об этом. Наконец, Бог в назначенное время послал на землю своего Сына Иисуса Христа. Он жил среди людей, исцелял их болезни, даже воскрешал мертвых и говорил, что верующим в Него Он простит все грехи и даст вечную жизнь. Наказание за грех – смерть, и все люди были обречены на смерть, но Иисус взял на Себя грех всех людей, и когда злые люди прибили Его ко кресту, Он умер на нем, грехи всего мира были уничтожены там, с Ним, и кто верит этому, получает прощение и вечную жизнь». Иисус Христос не только умер, но и воскрес из мертвых на третий день, и теперь находится снова там, откуда пришел на землю. Он обещает снова прийти и взять к себе всех верующих в Него. Мама говорила, а Чарли слушал и, наконец, спросил, «Но как могу я знать, что Он возьмет меня?» Библия говорит, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен», — сказала мама. И именно это имел в виду проповедник на базаре. Он хотел сказать, что всем людям нужно спасение. И так как мы никогда не знаем, что будет с нами завтра, нам хорошо принять спасение сегодня. Ведь может же действительно случиться так, что завтра нас уже не будет в живых, и если мы не приняли спасение при жизни, мы навеки погибнем. Теперь Чарли все понял, и как хорошо, что у него верующая мама, которая могла все объяснить ему так детально и просто. Когда мама спросила его, готов ли он верить в Господа Иисуса Христа, он прошептал, «Да, конечно, и мне теперь больше не страшно, потому что я буду всегда с Господом, и даже если завтра меня не будет в живых». Мама обняла маленького Чарли и радовалась вместе с ним. А на другой день они рассказали об этом другу Чарли, и тот тоже понял эту простую истину и принял ее. А я говорю вам об этом, чтобы вы тоже поняли и приняли благую весть спасения. Как хорошо жить в сознании того, что Господь печется о нас, и что после смерти мы тоже будем с Ним навеки.

Мне на улицу не выйти, как Семён меня увидит из соседнего двора. Так кричит: ура, пришла! То подставит мне подножку, то вдогонку засвистит. У тебя же нос картошкой, через улицу кричит. Как-то вечером с дружками мне дорогу преградил, не жалея кулаками, ни за что меня избил. Я упала носом в лужу, вся измазалась в грязи. А расскажешь, будет хуже, не вдогонку пригрозил. Я сказала со слезами: Бог разделается с вами. Лгунья, он кричит в ответ, никакого Бога нет. А вчера ребята в школе говорили: Семка болен. Он пластом в жару лежит, плохо ест и плохо спит. Мама с папой на работе, врач домой к нему приходит. Через каждых 3 часа колет Семку медсестра. Порошки, микстуры, травы, все в избитке, все достали. Но от кашля Семка взмок, наказал Семёна Бог. Я так рада, болен Семка, так и надо. Но сказала мама: стой, ну-ка Библию открой, Римлянам главу 12 и прочти стих номер 20. Поразмысли о деле том, посоветуйся с Христом. Я главу ту прочитала, не спеша поразмышляла и спросила у Христа: может быть, я не права? Ты смирение научаешь, любишь всех и утешаешь. Не велишь врага простить, накормить и напоить. Ибо, делая сие, возрастаю я в тебе. Помолилась, почитала и сердиться перестала. Стало всем жалко, жалко. Мама, буду христианкой и пойду к нему домой. Христос пойдет со мной. Улыбнулась мама: в путь, и про угли не забудь. Захвати-ка этот сверток, будь в решении своем твердой. Человек не одинок, если верит рядом Бог. Робко я открыла дверь, глянул Семка словно зверь. Вижу, как под одеялом кулаки свирепо сжал он. Вот те раз, во сне не снилось, богомолочка явилась. Раз пришла, подай воды и беги отсюда ты. Жаловаться прискакала, я как будто не слыхала. Поздоровалась больным, стул поставила пред ним, положила маме сверток, отыскала веник, ведра и, тихоньку помолясь, за работу принялась. Стул газетой застелила, угощение разложила и сказала: ты лежи, что подать тебе, скажи. Как же, Сеня, похудел ты, вот конфеты, колбаса. Удивленный до предела, он смотрел во все глаза. Помидор, огурчик свежий, курочки в кусочек съел. От забот моих опешив, он бледнел, краснел, пыхтел. Сыр голландский, просто прелесть, я тебе чайку подам. У него отвисла челюсть, он до речи потерял. Я захлопнула окошко, ведь его продуть так может, и поправила подушку у него под головой. Он был словно неживой, а потом сказал смущенно: ты хорошая девчонка, как я мог подумать только? Драться, ссориться с тобой. И, поглядывая в угол, он задал мне вдруг вопрос: ну а что это за угли, что советовал Христос? Ты полголоса молилась, вспоминая угли те. Знаешь, Таня, сделай милость, расскажи мне о Христе. Стали мы друзьями, Сёма, вместе славим мы Христа. Вот и все, рассказ знакомый, довела я до конца. Так с Христом благословенно мы решаем все дела, все задачи,
все проблемы, что нам жизнь преподнесла в детстве, в юности и на склоне. Укрепившись верой днем, мы с терпением и любовью побеждаем зло добром.

0: Клоду было 10 лет. Жил он в богатом мраморном дворце. Пол был устлан дорогими коврами, а мебель была очень красивой. Его одежда была красивой и богатой, а еда доставлялась почти со всех концов света. Постель его была очень мягкой. За ним ласково присматривали. Казалось, у него было больше, чем могло пожелать сердце. Однако не его сердце. Однажды, выглянув из своего элегантного окна, он увидел бедного мальчика, который ехал в маленькой повозке, запряженной козой. Клод начал громко кричать, что ему нужна эта самая повозка и коза. Никакие уговоры матери не помогали. Она обещала ему купить такую хорошую, какую можно найти на центральном рынке. Там можно было купить почти все. Нет, ему нужна была только эта. Этот мальчишка должен продать ее ему, иначе он отнимет у него. Какое право имел этот бедный мальчик иметь то, чего у Клода не было? Мать уговаривала его, но все было напрасно. Он метался, топал ногой и говорил, что получит ее, даже если ему придется убить мальчика, чтобы заполучить ее. Когда он немного утих, мать сказала: «Ты напоминаешь мне другого Клода». Только его настоящее имя было Клавдий. Тогда Клод успокоился и стал слушать. Он любил истории, и теперь он знал, что мама ему что-то расскажет. Она начала. 2000 лет назад в стране, которая теперь называется Англией, жила большая семья. Их звали Бретон. Они не были самыми красивыми или мудрыми людьми в мире и не всегда были дружелюбны между собой. Их дома были просто хижинами, а одежда – шкурами диких зверей. Они были храбрыми людьми и занимались своим делом. Отцом этой семьи был один из старших братьев по имени Карактак. Он был силен и бесстрашен, по-своему мудр и справедлив. Когда кто-то из них попадал в беду, то шел к нему. Он всегда находил способ, как выручить их. Они признавали его за вождя. Далеко-далеко за великими водами жила другая семья в элегантном мраморном дворце.
1: «Теперь ты будешь рассказывать историю обо мне?» – прервал ее Клод.
0: В элегантном мраморном дворце. Все снаружи и внутри этого прекрасного дворца было дорого и неописуемо красиво. На всей земле не было ничего подобного. Но жители этого дворца не были счастливы. Им хотелось что-то еще. Однажды они сидели и пировали, одетые в пурпур и тонкое полотно. Развлекали их музыкальные оркестры. Один из путешественников рассказывал о далеком прекрасном острове. Рассказал и о британской семье, которая владела им и жила там очень счастливо. Затем встал отец римской семьи. Так звали их. Музыка смолкла, пир закончился, и мужчины сняли свои пышные одежды. Они надели солдатскую одежду, и отец или старший брат, которого звали Клавдий.
2: «Мама, это обо мне?»
0: Его звали Клавдий. Он сел на своего боевого коня и издал громкий звук, от которого мраморные залы снова зазвенели. С развивающимися знаменами и раскатами музыки они двинулись прочь, чтобы завоевать семью Бритонов и заставить их отказаться от своих
1: маленькой тележки и козы,
0: отказаться от своих лесов. Они шли пешком, верхом и на лодках, пока однажды темной ночью не высадились на берег и не прокрались на задний двор Бритонов. Неожиданно собаки подняли ужасный лай. Бритоны, женщины, мужчины и дети вскочили в один миг, и последовала жестокая схватка. Временами римляне брали верх, иногда бритоны. Спустя долгое-долгое время многие были убиты с обеих сторон. Шестеро старших братьев Клавдия увидели, как Карактак упал, и кровь струилась из его бока от раны, нанесенной стрелой. Они прыгнули на него, связали ему за спиной руки и потащили Клавдию. Но Карактака, его бедная жена, последовала за ним, умоляя солдат не причинять вреда ее страдающему мужу. Когда храбрые британы увидели, что их предводитель пал, и поняли, что он теперь пленник, они пришли в отчаяние. Многие из них убежали далеко в леса. Крактак и его печальная жена были захвачены и увезены далеко в римский дворец в качестве пленников. Когда они осмотрели этот величественный дом и увидели все его богатство и славу, то глубоко вздохнули. Крактака умоляла Клавдия отослать их обратно в их дом. Храбрый Крактак только сказал, что не понимает, почему такая богатая семья позавидовала простой хижине, в которой они жили. Клод больше никогда не настаивал на том, чтобы взять маленькую повозку и козу. Он даже подарил мальчику лучшую повозку. «Не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего». Второзаконие 5:21.

0: Дорогие мальчики и девочки, мы хотим, чтобы наша передача была вам благословением.
1: Мы хотим вместе с вами узнать больше про Иисуса и стараться быть похожими на Него.

0: Люби Иисуса и людей. Трудись для Бога все сильней.
1: Делись со всеми о Христе. Свети для всех, всегда, везде.

0: проверь себя. Мы послушаем рассказ «Божья помощь».
1: В одном маленьком городе, в доме со старым садом, жила девочка Валя. Ее родители много работали и часто были в отъезде. Девочка оставалась дома с бабушкой, ходила в школу, воспитывала рыжего пушистого котенка и делала многое другое, что ей нравилось. А вот работать в саду и помогать бабушке в доме она не очень любила. Валя знала, что у бабушки больные ноги, что ей трудно, но ей так не хотелось окапывать деревья, полоть грядки или мыть полы или посуду. А бабушка повздыхает, поохает, поворчит на внучку, да и сделает все сама. При этом приговаривает всегда: «Бог помог» или «С Божьей помощью управилась». Однажды Валя пришла из школы, а бабушки нет. Час прошел, ее нет. Два. Девочка стала волноваться.
2: «Куда идти? Где искать? У бабушки такие больные ноги. Она могла упасть где угодно».
1: И вот уже в который раз Валя вышла за калитку, чтобы идти искать ее. Но в калитке она встретила бабушку.
3: «Ох, Валюша, возьми сумки, отнеси их в дом. Только потихоньку, они очень тяжелые».
1: Валя расплакалась от радости, что бабушка жива и невредима. Всхлипывая, поволокла она в дом тяжелые сумки с продуктами. А бабушка все причитала:
3: «Ох, устала, но Господь помог».
1: И тут девочка не выдержала.
2: «Я так волновалась. У тебя больные ноги. Что-то могло случиться. А ты все свое. Бог помог, да Бог помог. Ты же сама все делаешь. При чем тут Бог?»
3: «Нет, не сама. Очередь была длинная. Мне люди добрые яшечек дали, я сидела. А женщина мне в другой очереди муки взяла. Парнишка донес сумки до автобуса и помог мне сесть. А какая-то девочка помогла мне выйти из автобуса и донесла сумки до калитки. Не сама. Я бы сама не смогла столько унести».
2: «Ну, бабушка, это же не Бог. Это добрые люди помогли тебе».
3: «А Бог очень часто помогает руками добрых людей. Бог – это любовь. Любовь к ближнему. Любовь к животным, любовь к природе».
1: Валя не могла ничего ответить. Она вышла в сад, чтобы успокоиться от переживаний за бабушку. Надвигалась гроза. Старые развесистые яблони замерли в ожидании бури. В этом году во всех садах было очень много яблок. Многие ветви не выдерживали тяжести сочных плодов и ломались с хрустом, разрывая свое белое древесное тело. Валин взгляд остановился на длинных палках-подпорках для веток деревьев, стоявших возле сарая.
2: «Но кто будет этим заниматься? Родители далеко. Бабушка, если поднимет такую подпорку, то сама упадет».
1: Валя бросилась к подпоркам.
2: «Скорее надо подпереть тяжелые ветки, пока не поднялся ветер и не начался ливень или град. Тогда они могут переломиться. Я ведь сильнее бабушки и могу это сделать».
1: Было очень тяжело. Подпорки длинные, цеплялись не там, где надо. Ветви, полные плодов, никак не хотели приподниматься. Но вот первый порыв ветра, первые крупные капли дождя, и застучали о землю сорванные ветром яблоки.
2: «Ничего, успела. крепкие ветки и так в безопасности. А теперь и слабые выдержат ненасти.
1: Прошла шумная летняя гроза с ветром, ливнем, громом. Выглянуло солнце. Валя с бабушкой вышли на крыльцо. В саду все капало и шуршало. Казалось, сад — многорукий великан, который пьет долгожданную воду со вздохами и довольным ворчанием.
3: «Смотри-ка, внученька, целы мои красавицы, мои матушки-яблоньки, не пообломились. Кто же им так вовремя помог-то?»
2: «Бог помог, бабушка».
1: И она с гордостью посмотрела на свои маленькие, исцарапанные и до сих пор горящие от тяжелой работы ладошки. Они были красные и излучали какое-то необыкновенное, еще незнакомое Вале тепло. И она повторила:
2: «Бог помог, как я одна смогла бы подпереть такие тяжелые ветки?»